0: сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбни будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всей отваре Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: О понуждении себя, мужестве и самоотвержении. Желаю вам стать подвижниками общего для ангелов и человеков преславного подвига, победу в котором будут восхвалять силы ангельские, ибо Владыка один для всех, одно и то же обиталище на небесах, в одном и том же ослепительном свете мы будем проводить вечную счастливую жизнь, жизнь несказанную и не вечернюю, богоподобнейший день. Павел, апостол языков, громогласно воскликнул: «Кто ны разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад?» Я уверен, что ничто не может отлучить нас от любви Христовой, когда эта любовь разгорится в нас, подобно разжженной семикратно вавилонской печи. Да, я поистине желаю вам стать такими, чтобы прославить того, кто ради нас претерпел оскорбление, поношение, заушение и смерть, смерть же крестную. Не отчаивайтесь, когда впадаете в искушение и скорби. Не думайте, что Бог из-за наших грехов покинул нас. Нет, но Он наказывает нас, дабы научить мудрости. Он не желает, чтобы мы были чурбанами, но умудренными мудростью по Богу. Если мы не подвергнемся брани, то как будет явлено то, что мы воины Христовы? Воин в бою может быть ранен, но это не означает, что он побежден. Мы снова встаем и вступаем в сражение. Конечно, в начале нашего призвания, когда мы избрали жизнь в целомудрии и посвятили ее нашему Иисусу, мы не можем быть постоянными в исполнении Его требований, ибо знаем, что внутри нас еще существует иной закон, ополчающийся против закона Божия и нашего выбора, пытающийся отлучить нас от любви нашего Иисуса. Однако испытываемая нами духовная борьба вовсе не свидетельствует о том, что мы недостойны нашего призвания, но скорее она ведет к упразднению внутри нас закона греховного и показывает, что мы горячи по отношению к любви Христовой. Если бы можно было приобрести любовь Христову без подвига, тогда наша воля не имела бы никакой цены, ибо эту любовь можно было бы получить без борьбы. И так мы будем иметь награду, когда, вопреки всему противодействию мира, стяжем живоносную любовь Христову и, вопреки влечению греха, станем столпами и оплотом добродетели. Нашему намерению противостанут тучи, угрожая гибелью и смертью. Грозовые раскаты попытаются устрашить нас, дабы сломить наше мужество. Однако дерзайте и не бойтесь. Многими скорбями и искушениями мы достигнем врат Небесного Царствия. Мученики подвязались с верой и совершенным самоотречением и таким образом сподобились обетований и вечных венцов славы. Так и мы через веру во Христа и совершенное самоотречение сможем по благодати Божией одержать победу. Необходимо, чтобы мужество в нас достигло того, чтобы решительным голосом мы могли сказать: «Если предадут меня на смерть, я ни на шаг не отступлю от веры в призвавшего меня Христа. Жизнь свою положу, но не сделаю ни шага назад». Если такое мужество горит внутри нас, то будем надеяться, что по благодати Божией победа за нами. Молитесь прилежно, подвязайтесь усердно, воздерживайтесь, носите простые и смиренные одежды, прилежите чтению, вставайте ночью на молитву, дабы духовно разогреваться и стать твердыми, как скала. Так подвязался и я, жалкий. Я тайком вставал ночью и делал поклоны, молился. И Божия Матерь чудесным образом снизошла к моему смирению. Я смотрю на ваш подвиг, считаю ваши венцы, завидую наградам, думаю о тех торжественных гимнах будущего века, которые будут слагать вам ангелы, Восхищаюсь и оплакиваю себя, что сам я не подвязался так, как подвязаетесь вы. Подумайте, чада мои, о мучениках, что они претерпели за Христа. И чем больше их убивали, тем больше приумножалось число христиан. Церковь наша была напоена кровью мучеников. Мы мученики в сегодняшнем прогнившем обществе, потому что своим чистым по благодати Христовой житием мы обличаем безнравственность людей и их удаление от служения Богу. Пребывайте, чада мои, в этом чистом целомудренном житии. Пребывайте вблизи Иисуса и уподобляйтесь Ему, претерпевая клевету и ложное осуждение. Так поступали с нашим Господом книжники, фарисеи и первосвященники. Его страдания на кресте не были справедливыми. Значит, и желающие быть Его последователями потерпят подобное. Преклоните колено пред святыми ногами Иисусовыми и пролейте слезы любви и верности, следовать Ему до смерти. И тогда пусть даже волны напасти вздымаются на нас до неба и низвергаются до бездн. Христос, наш истинный Бог, одним всесильным и божественным мановением укротит бушующие волны. Только была бы у нас вера. Веруйте истинно и непоколебимо в того, кто сказал: «Аз с вами есть во вся дни до скончания века». Иисус с нами, не бойтесь. Он по ходатайству взбранной владычицы нашей Богородицы одержит за нас победу и дарует ее нам. Если нерадение приносит вред и преуспевшим, то сколько же тогда вреда оно приносит молодым? Посему, чада мои, понуждайте себя, ибо враг усердно старается предать нас мучению, тем более, чем более мы не родим в подвиге собственного спасения. Не дремлите, если желаете избежать сетей дьявола, ибо всякий спящий получает смертельные раны, в то время как трезвящийся, сколько бы ни получал ударов, сам находится в подвиге и своему врагу наносит раны. Молитву, чада мои, не теряйте из-за нерадения и рассеяния ума. Не забывайте, что какое начало положите, такими и пребудете до конца. И так устрашитесь последствий, и со многим вниманием позаботьтесь о начале, ибо придут дни, когда вы поймете всю важность слов, которые я так подчеркиваю сегодня. Положите доброе начало теперь, ибо начало — половина всего». Громко призывайте спасительное для мира имя Иисуса Христа, чтобы его слышали не только ваши уши, но чтобы и ущелья отзывались на него эхом. Подвязайтесь, и тогда спасетесь и пожнете плод вечной жизни. Я выполняю свой долг, дабы явить перед Христом свое усердие в заботах о вашем спасении. А что касается грехов, то это дело личное. Побуждайте себя к ночному бдению, ибо от него проистекает вечная жизнь. Бдящий вкусит великую благодать ради понесенных в противостоянии естеству трудов. Нет никакого труда в монашеском жительстве, который был бы выше ночного бдения. А нерадивый в бдении вместо благодати пожнет горькие плевелы. И как в залатанном хитоне он предстанет Христу. Невыразим будет его стыд, когда вон и день его братья явятся в хитонах ослепительно белых и новых. Разумеющий да разумеет. Принесите себя в жертву, чтобы обрести себя навеки в раю. Да не господствует над вами забвение, которое погубляет всякую духовную росу, чтобы не засохнуть вам и не умереть для Бога. Станьте мужественными воинами Христовыми, не отрекайтесь от Него в своих делах. Прославьте имя Его и станьте жертвой всесожжения ради Него, дабы Бог обонял аромат вашего духовного благоухания. О вас я умоляю Бога, о вас плачу, ибо ничего не знаю, кроме одного. Любите страдать ради своих во Христе чад. Одного лишь прошу я у вас – любите друг друга и смиряйтесь друг перед другом. Подвязайся, чадо мое, чтобы принести плоды своей душе, ибо каждый получит место рядом с Господом Иисусом соответственно своим трудам. Не бойся того, что мы пройдем через огонь и воду, через огонь, когда искушения покажутся нам подобными огню в своем действии. Это постыдные помыслы, ненависть, зависть и подобные страсти. Через воду же, когда к нам придут помыслы отчаяния и уныния, потопляющие душу в водах безысходности. Однако после испытания огнем и водой мы будем возведены в духовный покой освобождения от низких помыслов и в дарованное благодатью бесстрастие. Чадо мое, будь молчаливым, смиренным, послушным до смерти. В отсечении своей воли будь всегда готов принести себя в жертву, хоть это и покажется тебе настоящим мученичеством. Это называется самоотвержением. Когда все сие соблюдешь, не бойся ничего, никакого зла, ни от демонов, ни от людей, ибо хранящий божественные повеления храним Богом от всякого зла. Не будь резким в своих ответах, на обличение отвечай, благословите. Дьявол вводит нас в заблуждение, и мы забываем, что должны понуждать себя –

стоит наше вечное будущее. Во время борьбы, в час брани, бес пускает свои мощные стрелы, наносит раны и старается убедить душу в том, что борющая страсть никогда не отступит. Все это для того, чтобы обессилить подвижника, дабы он потерял силу духа и сдался. Но если подвижник поймет его обман, проявит терпение, будет мужаться и скажет: «Жизнь или смерть, жизнь в Боге лучше жизни в нерадении и в обличениях совести», если с таковым ведением и мужеством он противостанет, то этот глубинный змей, поглощающий своим лукавством вселенную, убежит до времени. Он убежит не потому, что убоится, но чтобы не стать причиной венцов для подвижника, ибо видит в нем ревность по Богу, хранящую его. Почему, чадо мое, ты оставляешь без ограды свой виноградник? Почему не родишь о том, чтобы обнести оградой плод, который приобрел с такой борьбой? Почему сторожевого пса ревность души оставляешь ты голодным, и у него нет сил лаять, чтобы отгонять воров и диких животных? Ты позабыл, что Царство Божие дается понуждающим себя? Позабыл ли ты о том, что нерадивых в возделывании своей души ожидает вечный огонь? Восстань, что спишь. Конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни и воззови: Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного, и воздвигни мя к Твоему труду, да долги мои оставиши, яко человеколюбец. Подвигоположник невидимо предстоит, прозревая подвиг каждой души и взвешивая награды, которые будет раздавать в свое время. Поревнуем о венцах и станем подвязаться добрым подвигом, а по мере ревности будет и стяжание наград. Воспомяни, чадо мое, прилежание, которое было у тебя к учебе, когда ты был отличником. Так поступай в духовном образовании, в подлинном любомудрии, в стяжании благочестия, в умножении веры, в чистоте нрава. Преуспеяние в мирском образовании может стать препятствием для спасения души, а духовное преуспеяние – это воспарение к небесной высоте. Подвязайся, чадо мое, ради Христа. Иные хулят Его постыдными делами. Ты же прославляй Его в блистании твоего ума, свободного от всякого нечистого помысла. Изгоняя любую мысль, оскверняющую твои ум и сердце, которые осветились в божественной бане святого крещения через вселившегося в нас Святаго Духа. Бойся Бога, и это будет подлинной премудростью. Начало премудрости – страх Господень. Не бойся угроз бесовских помыслов, но утверди мышцу крепости твоей на Боге, спасающего тебя от малодушия и от бури. Крепись, шествуй, как сильный муж, по направлению к горнему Иерусалиму, и он встретит тебя в ликующем свете. Я получил твое письмо, чадо мое. Держись мужественно, хорошенько укрепи себя всем добром подвиге, ибо брань ведется не ради приобретения материальных вещей, а ради стяжания небесного наследия и тем паче наследия Божия. Апостол Павел говорит нам, что их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его, и что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с горними небесными благами. Если, чадо, мы не будем подвязаться добрым и законным подвигом, то нас к нашему несчастью ожидает противоположное благу зло, гиена мучения, вечное осуждение и бесконечное сожительство с бесами. Сражайся мужественно и не бойся силы страстей, которую видишь в себе, ибо благодать следит не столько за натиском кишащих страстей, сколько на наше понуждение себя в борьбе с ними, и сообразно с этим творит исход брани. Будь внимателен к положенному тобой началу, не оставляй тот небольшой труд, который совершаешь, ведь сколько нам понадобилось времени, чтобы достичь этого? Итак, не обращайся вспять, твердо иди вперед.

0: вперед. Зри горе. Посмотри на небо, как оно сияет. Оно ждет тебя. Оно уготовило тебе вечную обитель. Христос ждет тебя, чтобы увенчать. Он наблюдает за твоим подвигом. Утесни себя, насколько можешь. Только утеснение спасает. Не отчаивайся, видя силу страстей и бесов. Не изнеможет у Бога всяк глагол. Когда мы с Богом, то нет ничего недостижимого. Посему мужайся и не падай духом. Господь будет сражаться за нас, а мы пребудем в молчании. Здесь, в Порто-Рико, одна женщина внезапно умерла, когда ела яблоко. В другом монастыре одна монахиня тоже скоропостижно представилась, всего через 5 минут ее не стало. Сделали освидетельствование, и причины смерти так и не установили. «Будь внимателен, чадо мое. Когда Бог выносит повеление, всякий человек сразу отходит к Нему. Стало быть, когда-нибудь и нам Он повелит явиться пред Ним. Подчимся быть готовыми, чтобы не устрашиться, если Он внезапно призовет нас. Смотри в оба, чадо мое, чтобы не изменить положенному тобой началу. Лучше же прилагай подвиг к подвигу, дабы, спасшись, вернее достигнуть престола Божия. Подвизайся, стоя на духовной страже, ибо подвиг наш ради стяжания неба. Что может быть прекраснее духовного подвига? Помысли о победителях греха, какие гимны будут петь им ангелы на небе и какую славу будут воссылать, если ради обращения одного лишь грешника великий праздник бывает среди небесных сил. К чему же нерадение? Труды – ничто перед теми благами, которые ожидают нас в небесном царстве. Кто премудр и уразумеет это? Кто поднимет знамя восстания и возвысит глаз, как рыкающий лев на своего врага, и вырвет у него победу? Итак, вперед, чадо мое, мужайся, дерзай, Господь с нами. Возьмись хорошенько за смирение, ухватись за молитву, припаяшься поучением и чтением. Спеши мужественно к победе, возглашай молитву. На тя, Господи, уповах, да не постыдишь меня, на тя упование мое возлагаю. Умасти этим своего владыку помысл. Я с тобой, укрепляя тебя своей бедной молитвой. Чада мои, принеся в совершенную жертву свою волю и свои похотения, нужно объявить войну с дьяволом, миром, своими дурными наклонностями и немощами. Ветхий человек страстей должен быть изгнан из нашего сердца, и тогда родится новый человек по Богу, то есть бесстрастие и чистота душевная и телесная. Подвязайтесь с дерзновением и упованием на Бога. Дьявол иногда будет ополчаться на вас пожеланиями мира, но вы бдите, как солдат на посту, чтобы вам не впасть в духовную дремоту, и чтобы этот супостат не погубил вас. Будьте осторожны, ибо супротивник рыкает дико, ища кого бы ему растерзать бесчестием страстей. Необходимо всегдашнее понуждение себя, дабы не остаться нам, как юродивым девам, вне чертога Христова. Подчимся к тому, чтобы наше духовное понуждение – всегда питала огонь светильника нашей души, чтобы в этом свете узреть нам, как Христос будет входить в чертог и войти с Ним на вечный брак Агнца. Мужайся, чадо мое, выше голову пред своим врагом, ибо мы воины великого царя, который одержал победу на поле боя святой Голгофы. И если же будем побеждены, то да восстанем вновь и, обвязав раны с мужеством и твердым сердцем, возьмем свое оружие. Имея такого победоносного военачальника, и мы одержим победу силою Христовой, только бы дух смиренно-мудрия обитал в наших душах. Не теряй мужества, чадо мое, сколько бы ни бушевало бурное море различных искушений. Ты, помышляя о том, что все это, и даже еще худшее, не может преградить нам путь к благодати Божией и его любви.
1: Если же чадо мое желание Христа возрастет в нашей душе,
0: то все соблазны станут весьма малыми и легко преодолимыми. Когда же в душе нет любви и желания Христова, тогда, да, соблазны становятся труднопереносимыми и напояют наши дни горячими слезами. Да, чадо мое, будем призывать Иисуса, доколе Он не возжжет в нас свой пламень, и тогда все терния обращаются в пепел. Поминая о том, что каждый день мы должны поднимать крест, который означает скорби, труды, искушения и всякое демонское действие. Да и какой святой проделал земной путь и прошел темными стезями, избежав опасностей и скорбей? Если мы призваны пройти тот же путь, то что же странного в том, раз мы выбрали сражаться с дьяволом, то почему же все, что свойственно во время брани, приводит нас в недоумение? Вперед, и пусть горит светильник нашей ревности, и недремлющим оком да ожидаем в терпении пришествия Господа Иисуса. Понуждайте себя, чада мои, к своим духовным обязанностям. Понуждающие себя восхищают венец победы, а нерадивые и ленивые зарабатывают позор и унижение. Понуждайте себя, чтобы стяжать Царство Божие. Дни приходят и уходят. Когда же мы начнем понуждать себя, чтобы наполнить свой кошель духовным златом? Смерть приходит внезапно. Внезапно порвется нить этой жизни, и горе тому, кто окажется недостойным Царствия Божия. Спешите, чада мои, по пути добродетели. Не утомляйтесь, разите дьявола, любовью изгоняйте соблазны. Не будем отлагать своего исправления, дабы смерть не застала нас неготовыми. Тогда мы будем плакать, я первый, и возрыдаем безутешно, без луча надежды изменить наше горестное положение. Понуждайте себя. Вот пришло время великого поста. Даже не столько телесный пост, сколько пост языка, ума, сердца и чувств должен занимать нас. В особенности теперь, в Великую Четыридесятницу. Да очистимся посредством такого поста изнутри. Там гнездятся духовные змеи. Они отравляют духовную жизнь нашей души, и мы остаемся мертвыми, лишенными духовных сил для внутреннего исправления и преображения. Теперь в Великую Четыридесятницу понуждайте себя особенно. Будьте упрямы в борьбе. Это святое упрямство, а не эгоистичное. И увидите, сколько духовной пользы вы обретете. Ведь даже ради одного того, чтобы в меру нашей ревности были обузданы страсти, и мы избежали определенных грехов, стоит поупрямиться упрямству дьявола, который постоянно ввергает нас в одни и те же прегрешения. Подвязайся, чадо мое. Разве настоящая жизнь не время подвигов? Разве жизнь всякого земного человека не сон? Возведи очи своего ума и посмотри на небесные воинства ангелов и архангелов. Подними взор еще выше и взгляни на блаженное место прежде сиявшего денницы. Оно ждет наполнения. О, что за великое предназначение человека! О, святейшее призвание! Там, вблизи Божественного престола, спасенные души будут созерцать божественную красоту Христову и будут восходить от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию, к преизбытку богатства божественной благодати. Но чтобы стяжать эти небесные блага, нужно проявить мужество, смелость и вступить в сражение, не обращаясь в бегство и не показывая врагам спину, уповая на Иисуса, сказавшего: «Дерзайте, аз победих мир». И еще: «Князь мира сего изгнан будет вон». Итак, уповая на непобедимую силу распятого, в простоте да предадим себя подвигу монашеского жития и пребудем в лобзании при чистых ног Спасителя, проливая слезы радости и признательности.
2: Это было духовное слово, уважаемые слушатели. Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского звучали в нашем радиоэфире. Текст читал Валентин Клементьев.

Значит, воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа хочет сердце.

Плачет воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои. Нераскаянная душа хочет

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках мероприятий, посвященных памятной дате 35-летию возвращения храма Русской Православной Церкви, библиотеки Вознесенского архиерейского подворья 20 сентября состоялась лекция «Архитектура Вознесенской Церкви. Отражение двух эпох». Встречу провел магистрант кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия Уральского государственного архитектурного университета Александр Алексеевич Трегубов. В библиотеке в этот день собрались около 40 верующих, интересующихся историей Вознесенского храма. Храм был построен в духе барокко, стиле, который добавляет зрелищности архитектурным элементам. На Урал барокко попал в XVIII веке, причем оно начинает развиваться как региональный стиль на основе украинского барокко, так как тобольский митрополит того времени был выходцем из Киева, и он привез свои вкусы в церковной архитектуре. Также влияние оказало московское барокко, оно же Нарышкинское. Именно такой архитектурный процесс на Урале существовал к моменту начала проектирования Вознесенской церкви. Александр Алексеевич рассказал, что на Урале и в Сибири появилась традиция ставить в одном месте два храма – летний и зимний. Отапливать здание с большим подкупольным пространством – дров не напасешься, поэтому выход был найден как раз-таки в устройстве двух храмов в одном месте. Позже для удобства их решили соединить под одной крышей, расположив один над другим. Так произошло и в Вознесенском храме. Храм был заложен 16 мая 1792 года. Нижний храм освятили в 1801 году, а верхний – к 1818. Композиции плана церкви типичны для храмов XVIII-XIX веков. Кораблем, когда в одном объеме по одной оси располагаются притвор, колокольня, трапезная, собственно, храм и алтарь. К 1830 годам со сменой времен, веяний и других обстоятельств, влияющих на архитектуру и ее восприятие, было принято решение о реконструкции храма и был создан проект, автором выступил архитектор Николай Шулаев. Предполагалось устроить новые пределы, крыльцо, изменить фасады, поменять облик в духе главенствовавшего тогда русско-византийского стиля. Новая актуальная архитектура начинает постепенно надстраиваться над старой. К храму были добавлены 4 новых предела и новое крыльцо. Также свой вид изменили колокольня и главы. Таким образом сформировалась современная разностилевая симфония, и здания Вознесенской церкви самобытно начали звучать с разных точек зрения. В панораме Вознесенской горки перед нами русско-византийский храм. За колокольней виднеется главка, рифмующаяся с главкой колокольни. И при приближении или при взгляде с улицы Тургенева нам открывается актуальный барочный фасад, который в том числе продолжает рифмоваться и с членениями колокольни, и с оформлением восьмерика и сомкнутого свода, рассказал лектор. Далее в этом выпуске. В московском парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный спецпроект Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант». На снимках церковные проекты помощи, московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кимрах Тверской области. Социальный центр умиления в Вырице Ленинградской области, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоньевская богодельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексия, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, Церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Среди церковных проектов помощи – приюты для бездомных, центры для зависимых, приюты для одиноких мам, проекты для людей с инвалидностью, центры гуманитарной помощи и многое другое. Церковь помогает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Многие церковные инициативы стали примерами для создания аналогичных государственных служб, а некоторые проекты до сих пор остаются уникальными для страны. Все социальное служение Русской Православной Церкви координирует Синодальный отдел по благотворительности. В 2026 году отделу исполнилось 35 лет. И в завершение выпуска. Право женщин, чьи мужья умерли от последствий военной травмы, на одновременное получение пенсии по старости и по утрате кормильца защитил Конституционный суд Российской Федерации. Он рассмотрел жалобу женщины, чей муж умер из-за военной травмы, полученной при исполнении обязанностей. Вдова получала пенсию по старости и пенсию по потере кормильца, но затем ей сначала отменили вторую из этих пенсий, а затем восстановили, отменив пенсию по старости. В судах женщине не удалось восстановить справедливость. Оказалось, что в законе, который дает не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих право на две пенсии, говорится только о погибших военных, а умершие впоследствии от ран там не упомянуты. Это положение не соответствует Конституции, постановил Конституционный суд РФ. Он предписал пересмотреть оспоренный в суде закон, а до тех пор выплачивать не вступившим в новый брак вдовам, умерших вследствие военной травмы, пенсии и по возрасту, и по утрате кормильца одновременно. Дело заявительницы, а также дела других супругов военнослужащих, оказавшихся в аналогичной ситуации, подлежат пересмотру, сообщается на официальном сайте суда. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умой просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созиже в небе Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния на

службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши меня, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликим тебя оскорби, хвася дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон.

0: Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. нас же всех и Церковь Твою святую. Всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави. Страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи. И воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 сентября по новому стилю или 13 по старому. И сегодня предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. А также вспоминается событие освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 году. И память священномученика Корнилия Сотника, епископа I века, святых III века мучеников Кранида, Леонтия и Серапиона, Селевка Галатийского и Стратоника, мучеников IV века Макровия и Гордиана, священномученика Иулиана Галатийского, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана, преподобного Петра от Троицкого, подвижника IX века, великомученицы Кейтывани, царицы Кахетинской, грузинской святой XVII века, новомучеников, священномучеников Стефана Костогрыза, Александра Аксенова, пресвитеров и Николая Васюковича, диакона. Прославляется икона Божией Матери Дубовичская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня хочется рассказать о священномученике Николае Васюковиче. Родился он 28 марта 1882 года в семье священника. Его отец служил настоятелем церкви святой праведной Анны в деревне Коске Минского уезда. По окончании в 1908 году духовного училища Николай работал учителем народных школ, а затем служил псаломщиком при церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Литвяны Игуменского уезда. После посвящения в сан диакона он продолжал служение в этом же храме. В 1930 году, когда большевики в Литвянах ночью сожгли церковь, отец Николай плакал и произнес: «Разве это власть, когда во власти большевики? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православными народами». Когда в 1936 году народ заставляли подписываться на займ, отец Николай отказался от приобретения никчемных билетов, сказав: «Подписываться не буду, мне нечего укреплять эту власть». Его арестовали 6 августа 1937 года. На допросе он был немногословен. Не добившись от него отречения от сана, чекисты приговорили его к расстрелу. Он был убит в Минске 26 сентября 1937 года. Дорогие братья и сестры, отец Николай был очень ревностным христианином, и когда он плакал над родной сожженной церковью, то произнес очень важные и глубокие слова: «Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православными народами». Сейчас много говорится о толерантности. И эти слова мог сказать только истинно толерантный человек. Видно, что он с чрезвычайной терпимостью относился к тому, что советская власть пропагандирует атеистические взгляды. Но поступок большевиков поставил точки над «и». Это не просто неверующие, не просто атеисты. Это богоборцы, изуверы, разрушающие многовековую культуру страны, фундамент Отечества. Братья и сестры, нам тоже нужно с уважением относиться к людям любых взглядов, живущим в обществе. В конце концов, сам Господь даровал каждому из нас свободу. Но и мы можем заметить, что нередко термином «толерантность» пытаются защититься настоящие информационные агрессоры, направленные на разрушение духовного авторитета православной церкви. Люди, называющие себя атеистами, публично высмеивают карикатурные представления о церкви, называя это свободой слова и лишь проявлением своих взглядов, призывая нас относиться к ним с толерантностью. Дорогие братья и сестры, нас Господь Иисус Христос призвал к миру. «Блаженны миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся». Но Он призвал нас и свидетельствовать об истине. Не наша задача быть судьями. Один у нас судья, Господь наш. Но мы должны быть светом. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Так говорит наш Спаситель. Та толерантность, что сейчас навязывается нам светским обществом, является ничем иным, как этим самым сосудом, которым хотят накрыть свет Христовой истины. Всегда самым трудным в духовной жизни является следование царским путем. При встрече с человеком, унижающим наши православные взгляды, хочется либо заставить его замолчать, и в этом, конечно, нет никакой терпимости, либо хочется скрыться и избежать контактов с ним. И в том, и в другом случае он побеждает. В первом случае он становится, так сказать, мучеником за свои взгляды, а во втором все видят мнимую победу его позиции. Самым трудным является найти средний вариант. Не удалиться, но и не прибегнуть к насилию, пусть даже вербальному. Мы призваны быть светом. Надо постараться выразить просто и четко суть православной веры. Мягко, с любовью обличить агрессора в его нападках. Нужно не опалить его, но его надо осветить, чтобы всем вокруг стало очевидно его горделивое и надменное ожесточение. Ведь то, что пугает в темноте, при включенном свете кажется таким несуразным и смешным. Друзья, от того, научимся ли мы следовать этим царским путем или нет, зависит будущее нашего православия. Мы не можем отвечать злом за зло, тогда мы теряем суть нашей веры. Но мы и не можем молчать, потому что тогда мы не выполняем главного призвания нашего – свидетельствовать об истине. Но Господь поможет всякому, кто сохраняет в своем сердце хотя бы маленький огонек любви, найти слова вразумления и объяснения для заблудших и потерянных людей, встречающихся нам на жизненном пути. Священномученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители.
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 6 по 10 февраля 2027 года в Екатеринбургской духовной семинарии состоится 15-я Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, богословие, история», посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Регламент работы конференции предусматривает работу по секциям 8-10 февраля, пленарные заседания 8 февраля и торжественные богослужения 6-7 февраля. Основные направления работы конференции – святые, царственные, страстотерпцы, жизнь, почитание и эпоха, церковная жизнь Екатеринбурга и Екатеринбургской епархии, жизнь евхаристической общины, история и современность, библейские исследования, каноническое право и правовое регулирование церковно-государственных отношений, богослужение и храмовое пространство, история, теория и практика церковного пения, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти. Православное богословие и церковная письменность в истории и культуре. Православие и русская литература. Православная церковь в истории России и Урала. История богословского образования и науки. Церковное образование, катехизация и миссия в истории и сегодня. Традиционная книжная культура. Жизнь церкви в музейной экспозиции. Опыт презентации. Цифровые коммуникации и миссия Церкви, вызовы и стратегии в современном медиапространстве. В рамках конференции предполагается работа секции студентов и молодых ученых. К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и магистранты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. Далее в этом выпуске. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Составитель – диакон Иоанн Змеев. Книга издана под общей редакцией председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть Священное Писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения. Четвертый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет в Москве с 21 декабря 2026 года по 14 января 2027 года. Как и прежде, миссия фестиваля – возрождение и формирование традиций ожидания и празднования Рождества Христова в отечественной культуре, а его цель – поддержка людей, остро нуждающихся в помощи. За три прошедших сезона фестиваль объединил вокруг этой цели выдающихся деятелей искусства, а его благотворительный сбор в прошлом году составил более 6 миллионов рублей. В новом сезоне программа расширяется. К традиционным концертам, спектаклям и ярмарке добавляются премьера анимационного сериала, показы документального кино и дискуссия о русской сказке. Фестиваль откроется 21 декабря в 19 часов концертом в Соборной палате. Выступит оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема с солистами. В этот вечер бессмертные шедевры Моцарта и Чайковского подарят свет, тепло и надежду то, чего мы все так ждем в канун Рождества. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. В преддверии самых волшебных дней в году мы хотим помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Кульминацией фестиваля станет торжественное закрытие 14 января 2027 года в 19:00 на сцене Московского концертного зала «Зарядье». Соберутся одни из самых ярких музыкантов страны. Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением дирижера Арсения Ткаченко исполнит программу торжественного благотворительного гала-концерта, а за роялем Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии. Особую атмосферу вечеру придаст выступление Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Юные голоса символично завершат праздничную программу фестиваля. Каждый билет на этот вечер – это не просто возможность услышать выдающихся исполнителей, а личный вклад в доброе дело. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими.

Благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бы вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань язычески угаси, и ересей восстанье скоро разори и скорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя.

0: назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая, поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного, поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовой Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Читается притча о десяти девах. Святой Макарий так изображает ее смысл. Мудрые пять дев, трезвясь, поспешив к необычайному для своего естества, взяв елей в сосуде сердца своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа, возмогли войти с женихом в небесный чертог. Другие же юродивые девы, оставшиеся при собственном своем естестве, не трезвились, не постарались, пока были еще во плоти, взять в сосуды свои или радости, но по нерадению или и по самомнению о своей праведности предались как бы сну. За это и не допущены в чертог царства, невозмогши благоугодить небесному жениху. Удерживаясь мирскими узами и земной как бы любовью, не посвятили они небесному жениху всей любви своей и приверженности, и не принесли с собою елея. А души, взыскавшие необычайного для естества святыни Духа, всей своей любовью привязаны к Господу, с Ним ходят, от всего отвращаясь, к Нему стремляют молитвы и помышления, за что и сподобились приять елей небесной благодати. Души же, оставшиеся в естестве своем, по земле присмыкаются помыслом, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство. Сами себе думают они, что принадлежат жениху и украшены плотскими оправданиями. Но не приняв елей радости, не возродились они духом свыше.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В спорткомплексе «Старт» города Екатеринбурга при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Регионального министерства спорта и Центрального спортивного клуба армии состоялось торжественное открытие Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по перетягиванию каната. Среди почетных гостей на спортивном празднике присутствовал руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Пастырь поприветствовал участников и преподал Божье благословение. В церемонии открытия также приняли участие кавалер Ордена Мужества, участник СВО, член Паралимпийской сборной России по фехтованию майор Николай Андреевич Голубкин, заслуженный тренер России, мастер спорта, наставник клуба ЦСКА, олимпик Артур Мамаджанович Агаджанян, заместитель министра физической культуры и спорта области Константин Ильич Деев, руководитель Уральской федерации армспорта «Медведь» и президент областной федерации перетягивания каната Юрий Владиславович Жилинский. В соревнованиях приняли участие команды Южного Московского центрального военного округа инженерных и сухопутных войск. В состязаниях по перетягиванию каната проявили себя более 200 спортсменов. В том числе в рамках продвижения ценности здорового образа жизни в молодежной среде и проекта «Богатырская застава» свои силы смогли испытать и совсем юные спортсмены из дошкольных учреждений. Очень ценно, что на таких спортивных мероприятиях происходит живое общение двух поколений – юного и уже выполняющих подвиг защиты нашего Отечества военнослужащих. Происходит преемственность поколений. Ребята фотографировались со старшими товарищами, знакомились и делились эмоциями, отметили организаторы. По результатам игрового дня первое место заняла команда сухопутных войск. Среди дошкольных учебных заведений – воспитанники детского сада номер 555. Радоваться не только собственной победе, но уметь поздравить соперника – важнейший принцип как в спорте, так и в жизни. Все участники соревнований достойно показали себя в схватках, принимая и победы, и поражения, поделился в МАКС-канале спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Перетягивание каната – дисциплина, где личный успех невозможен без помощи друга, поэтому юные спортсмены здесь учатся не только проявлять свою силу, но и стремлению быть частью команды. Желаем всем мира и спорта. Далее в этом выпуске. 17 сентября стало известно, что в результате атаки вооруженных сил Украины до основания разрушен старинный православный храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской епархии. Об этом сообщил епархиальный сайт. Храм 1844 года постройки. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня 2026 года. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. И в завершение выпуска. На аэродроме Сиворицы в Гатчинском районе Ленинградской области состоялся семейный фестиваль «Крылья ДОСААФ». На фестивале развернули зоны активности, среди которых два ключевых кластера возглавили представители молодежного движения прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Глинка Тоснинского района, при котором действует авиамодельный клуб. Приходские активисты продемонстрировали гостям фестиваля захватывающие полеты радиоуправляемых авиамоделей с размахом крыла до 3 метров и представили спорт сверхлегкой авиации – парапланеризм. Детский хор «Созвучие», действующий при воскресной школе храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица Ленинградской области, совершил поездку по древним городам России. Главным событием поездки стало участие во всероссийском конкурсе «Хоровой Олимп» в Суздале. Коллектив достойно представил свою гатчинскую епархию и получил диплом лауреата третьей степени. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфирный день. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам Светлану Владимировну Власенко. Она является автором инициативы «Пишем письма, едем в гости». Светлана Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день, слушатели радио «Воскресенье».
1: Очень интересное название, такое необычное, поэтому каждое слово требует какого-то объяснения. Слушаем вас.
2: Спасибо. Данная инициатива родилась в ноябре 2025 года, когда, казалось бы, мы все готовились к Рождеству и хотелось сделать какие-то добрые дела и сделать их много, порадовать своих близких. Вот так родилась эта инициатива. Инициативу озвучили нашему правящему архиерею, владыке Евгению, получили благословение и с отцом Василием Равликом, руководителем отдела образования и катехизации Екатеринбургской епархии, продумали механику, как она будет работать. Смысл какой всей этой истории? В том, чтобы создать сообщество для наших детей, учащихся воскресных школ, найти себе друзей, близких по духу. И близких не только по духу, но и по интересам, потому что наши дети также учатся и в светских школах, и посещают воскресные школы. И вот это сообщество, которое мы пытаемся сформировать, оно должно быть такой основой в жизни наших детей для дальнейшего их творческого развития. Страна большая, и нас много, и дети об этом должны знать.
1: Расскажите тогда именно о географии участников. Сколько участников на сегодняшний момент уже вот в этом так называемом проекте?
2: Как я уже сказала, в ноябре 2025 года мы стартанули, и за неделю по объявлению, по благословению наши учащиеся Екатеринбургской епархии нарисовали более 120 рисунков. Города были известны. Это был Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Екатеринбургская епархия вот вместе с педагогами, с родителями задала очень высокий темп. Письма предполагались в города Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск. Письма очень трогательные оказались. Очень много было открыток. И самые, наверное, интересное можно озвучить, когда дети писали уже о мечте, о своих профессиях, кем они хотят стать. Это было на самом деле очень трогательно.
1: Но они же писали друг другу об этом.
2: Они писали друзьям, которых они хотели приобрести. Угу. Да, в том-то и была фишка, что наши приходы, ну, это работа педагога, конечно, такая глубокая, хорошая проработка, когда ребенок смог открыться незнакомому другу, но, тем не менее, оно сработало. И в декабре 2025 года письма были доставлены в отделы образования вот этих городов.
1: Практически через месяц уже.
2: Да, через месяц они были доставлены вовремя, и у приходов вот в этих епархиях была возможность вовремя ответить. Вот, но в этом и состоялся вот эта наша акция. Мы ее назвали в ноябре так, слету, но очень точно, мне кажется, она называлась «Рождественский почтальон».
1: Она сейчас... Актуально? Название, вот это название актуально, рождественский
2: почтальон? Я думаю, что оно будет актуально каждый год. Рождественским почтальоном мы провели следующую акцию. Их получилось две на учебном году, вот 25-26 года. Был пасхальный почтальон. И вот она уже объединила 15 метрополий, более 40 приходов, и вот в них уже сложились такие устойчивые связи.
1: Ну, вот вы говорите, что в двух этапах это все происходит, да, и называете заочный и очный. И вот дети сначала пишут друг другу, а потом они должны обязательно повидать друг друга.
2: Да, все верно. Инициатива состоит из двух этапов. Она так и называется. Пишем письма, точка, едем в гости. Первый – это заочный этап, когда они пытаются найти себе друзей. И даже мы, разговаривая с детьми, настраиваем на то, что может и не получиться, потому что мы все разные, и нужно пробовать. А друг просто так, как груша, не растет на дереве. Поэтому пробуйте, добивайтесь, будьте интересны друг для друга.
1: Вот а в этом... это все выясняется в переписке.
2: Это
1: именно.
2: В переписке, да. Я хочу здесь отметить, что переписывается приход с приходом. Никаких личных сообщений. Все вкладывается в конверт, и приход получает письмо от вот, дружественного прихода. Они открывают вместе на уроке. В этом стоят эмоции, когда ты видишь город отправителя, видишь приход отправителя, и с такими эмоциями, ожиданием вот этой радости.
1: Вы это видели.
2: Да, мы снимаем это на видео, просим педагогов, потому что ну, вот, очень много уже участников, слава богу. И педагоги, когда сами вспоминают, они стараются это запечатлеть. Ну, бывает, что и забывают. Ну, ничего. Вот, все освещаем в ленте, ВКонтакте, в нашем сообществе. Ну, так и называется, пишем письма. Вот об этом как раз первый заочный этап.
1: Что дальше происходит?
2: Что дальше?
1: Да.
2: Дальше
1: это
2: прошли не все,
1: интересно.
2: Потому что, да, первый год они только находили себе друзей, но екатеринбургские дети, они оказались очень такими продвинутыми,
1: да.
2: Креативными. Они сделали то, что мы умолчали намеренно в первом этапе. Они открыли карту, как это и должно было быть, раскатали ее, посмотрели, где они хотят иметь друзей, и отправили письма туда. Вот. Поэтому с этим... Нет. Они поступили очень правильно и мудро. Вот. Мы об этом намеренно не говорили. Но все, понимаете, устами детей глаголит истина.
1: Нет, это действительно так. Это я совершенно с этим соглашусь. Я вот только не совсем поняла, как происходит вот это непосредственное... переписка, вскрытие писем, приход приходу пишет.
2: Да,
1: вот я вот это немножко не поняла.
2: Я поняла вопрос. Сначала принимается решение приходом. Они изучают наше положение, звонят, пишут, задают вопросы. И если решение принято и настоятель прихода... Нет, сначала пишет педагог, потому что получают приглашение отдел образования и распространяет информацию о том, что есть такая инициатива, и в ней можно поучаствовать. И вот тогда присоединяются, значит, задают вопрос либо педагог, либо настоятель, и по благословению, конечно, настоятеля, приход присоединяется к инициативе. Вот тогда у нас формируется такой как бы банк данных об участниках, в каких регионах, какие приходы готовы, понимают и хотят участвовать, самое главное. Потому что если эту ценность для себя принимает педагог, то, соответственно, она сможет или он сможет передать эту ценность детям. Тогда совершенно естественно происходит весь урок. Вот недаром говорят, есть такая поговорка «воспитать лаской, а не таской». И
1: что
2: вот это
1: значит?
2: Как раз об этом, что если ласково педагог расскажет и со вниманием, с погружением в тему, как можно приобрести друзей где-то, то не придется палкой загонять кого-то там и писать или рисовать какие-то поздравительные письма непонятно кому. Все должно быть естественно. Есть желание, есть поздравления от души. Вот. И именно такие поздравления вот, в рождественском почтальоне и в пасхальном почтальоне дети получили вот, в регионах, участниках, в тех приходах. И было очень трогательно. На Пасху у нас даже один приход отправили другому куличи. Это было вообще неожиданно, но это было. Вот. Отправляли поделки, отправляли аппликации, отправляли какие-то фигурки. В общем, все, что касается творчества, это все в первый этап. В общем, они друг друга радовали, и это радостно было. Все освещалось в нашей ленте, ВКонтакте, в сообществе «Пишем письма».
1: А вот вы говорите, что личного общения в этот момент в первый этап не происходит. Я правильно поняла?
2: Да, все правильно. Личного не происходит, потому что для связи пока они должны научиться выражать свои мысли, чувства, структурировать свои обращения именно в письменной форме. И как только, да, когда, вот понимаете, здесь же очень важно еще и момент и каллиграфии, и момент, как обратиться, кому обратиться, как правильно начать письмо, какое содержание должно быть. Здесь мыслительный процесс еще работает. И как завершить письмо, и как в конце выразить надежду о том, что они ждут и надеются продолжить дальше вот это общение. Понимаете, простая смс-ка, она не передает этого смысла.
1: Я очень это хорошо понимаю. И я просто даже больше вам скажу, что вот то, что задумано, это возвращение к нашим истокам, к нашим корням, к тому, что мы потеряли, за то, что мы боремся. Потому что сегодня многие дети и уже даже молодые люди, они боятся писать, так как они прекрасно понимают, что они в каждом втором слове делают ошибки. То есть потеряно вот это вот, ну, вот мы сейчас же все время об этом говорим, что теряется русский язык, русская культура. Нам вот, не знаю, как мы... Мы даже вот на радио у нас есть, ну, как бы такая негласная установка. Мы стараемся не употреблять нововведенных слов вообще. Мы говорим только по-русски, никаких там хэшбэков, там ресепшенов, и, там квестов и так далее, чем сегодня кишит вот это все. Мы вот как-то стараемся, ну, вот, не употреблять. И человека называть даже по имени-отчеству. От этого человек становится взрослее, но когда берут интервью, там человеку 30-40 лет, его спрашивают: «Здравствуйте, а как вас зовут?» Он говорит: «Саша». А там уже почти седовласый мужчина такой, а он все Саша. У него даже отчества нет. Вот поэтому я вас очень хорошо понимаю, какое замечательное вы задумали дело.
2: Да, есть несколько таких еще пословиц, которые, наверное, отражают наше намерение вести эту инициативу. Хороший пример – наилучшая проповедь. К чему ребенка приучишь, то от него и получишь. Воспитай лаской, а не таской. Воспитывай с детства. Воспитать ребенка – не выпустить цыпленка. У семи нянек – дитя без глазу. Все эти поговорки, они как раз направлены на то, чтобы ребенок находился в том сообществе, в том событийном обществе, где своим примером взрослые показывают правила поведения. И мне очень нравится высказывание сатирика немецкого поэта Себастьяна Бранта. Он говорит: ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Да. Родители — пример ему. Многие знают это на слуху, вот эти первые две строчки, но на самом деле, а это длинный стих, я думаю, что без проблем можно найти в интернете, почитать. Вот. Но как раз вот эти первые строчки — они отражают то, что в чем мы хотим.
1: Всю суть,
2: да, в чем мы хотим видеть наших детей. Хотите, чтобы ваши дети были девочки, мальчики, хорошие хозяевами, значит, надо их приучать к домашним заботам и делиться проблемами. Ну, вот такое убеждение, что если девочка должна быть хорошей хозяйкой, а мальчик должен быть хозяином. Печь пироги, как это может быть, старомодно или не модно.
1: Это не старомодно.
2: Вот. Но она должна уметь это делать, уметь обращаться с тестом, уметь накрыть стол, приготовить
1: еду. Это наша русская суть.
2: Да.
1: И любой культуры.
2: Поэтому что

0: вы представляете, называется он «Пишем письма, едем в гости». Этот проект касается воскресных школ России.
1: Вот так, да, спасибо за вопрос. Я, наверное, откачусь с августа еще на июнь. В июне у нас такое было знаменательное событие. Мы подписали положение педагогической инициативы «Пишем письма. Едем в гости». При участии, такой трехсторонний получился, значит, председатель отдела образования, религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии отец Василий Равлик и мой друг, педагог Елена Бородина, Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент Уральского государственного педагогического университета, взяла нас вот под свое такое окормление, скажем, научное. Вот поэтому мы подписали соглашение, и уже на съезде закона учителей в августе наши учителя Екатеринбургской епархии получили приглашение к участию вот в качестве вот в раздаточных материалах было вот это предложение об участии с нашим положением, чтобы они могли ознакомиться. Вот. Чем для нас был август? Мы не бездельничали. У нас несколько регионов участвовали в такой акции ко дню. Был День семьи. Но больше как-то дети отреагировали на другой праздник, который был параллельно предложен. Это целителя, великомученика, целителя Пантелеймона. Весь июль мы готовились к этому празднику. Дети рисовали рисунки в разных возрастах, в разных городах. И вот эти рисунки прям к 9 августа мы старались передать, мы их передали в стационарные больницы, в клинике. Вот, в частности, я в этот момент находилась в Самаре, и мы передали прям через главврача. Значит, вот он оказался тоже верующий человек. Господь так все устраивает, что с радостью согласился. Эти письма передали детям. Дети получили вот такую поддержку, но наши дети... Вот интересно было их отношение. Они по заданию, как бы по нашей просьбе, мы сказали: вот вы пишите все, что хотите, рисуйте все, что вы хотите. И дети, они между собой сидели, общались, рассуждали и говорят: вот представляете, вот мы же здесь, на улице там плюс 26, плюс 30, а что же делают дети в больнице? Им, наверное, не хватает солнца, реки, моря, воды. И они почти все нарисовали пляж. Пляж, лодки, Волгу. Это было забавно. И даже баржи. Вот. Ну, сердечки, мишки. И, казалось бы, вот знаете, такие
0: сколько
1: закрытые...
0: лет вот одни и те же атрибуты. Правда ведь?
1: Да.
0: Вот, и что это было до Великой Отечественной войны. Сейчас, и вот сердечки, мишки, вот,
1: да,
0: все вот
1: это. Да, очень красивые
0: осталось.
1: Такие рисунки получились у детей. И слова поддержки. То есть на каждой открытке, вот мы смотрели, то есть на что было в обязательном порядке, это имя ребенка, который нарисовал. То есть там, допустим, «Держись, я с тобой» от Пети, или «Ты справишься» от Лены. Вот это было трогательно, на самом деле. Когда дети такое маленькое обращение написали и написали свое имя. Кто-то писал еще возраст, да, ну вот, в общем, справились. Мы передали. Вот так для нас начался август. И сейчас, в конце августа, еще у нас стартовала еще одна акция, она называется «Дружная Россия». В рамках фестиваля «Большая страна», который начался в Пскове, мы тоже стартанули. Было предложено гостям фестиваля, участникам написать письма, и люди с удовольствием соглашались, но как ни крути, больше половины писем вот по итогу оказалось направлены воинам. Люди писали стихи, люди писали обращения, слова поддержки воинам. Вот как раз эти письма мы передали через наших коллег с гуманитарными грузами. В Пскове есть там замечательная организация, которая помогает участникам спецоперации, мы передали через них бойцам, потому что это было очень трогательно. Люди писали про солдат Шинели, такие стихи очень интересные, слова поддержки о том, что их ждут, на них надеются, и, конечно, слова благодарности, что обеспечивают нам вот более-менее мирное такое пребывание в своих домах. А остальные письма, которые тоже написали вот и дети, и рисунки приложили, они у нас направились в Севастополь, Воронеж указали, у нас там есть тоже наши коллеги, объединение воскресных школ Воронеж.

0: Мирской епархии, вот так она называется. Вот, и наверное, да, и в Екатеринбург. Вот эти письма где-то в пути. Так что сейчас в действии у нас акция «Дружная Россия». Присоединяйтесь.
1: Вот скажите еще, пожалуйста, Светлана Владимировна, как ребята встречались друг с другом? Когда это произошла вот встреча, и они вот как увидели?
0: В летний период не все воскресные школы отдыхали, и мы провели несколько мероприятий в Поволжье, вот в Самаре. Значит, есть музей замечательный, музей почты, и мы организовали такой вот интенсивный день, то есть мы встретились с детьми в этом музее почты, нам провели там экскурсию замечательную, дети подружились, провели прекрасное время на берегу Волги, играли в активные игры, и, конечно же, мы вот еще до пляжа дети нарисовали несколько рисунков. Сколько у нас? Ну, около, наверное, 15-20 человек была группа, и дети нарисовали рисунки. Вот эти рисунки мы тоже передали в стационары детям, которые находятся на лечении. Вот такие активности у нас тоже были. И ко второму этапу у нас перешли несколько приходов. Мы тоже провели это пока не в Екатеринбурге, когда, значит, в поселок Прибрежный, там храм новомучеников и исповедников российских, это Самарская митрополия, они приехали по приглашению в гости на приход Смоленской Божьей Матери. Весь день был настолько интенсивный. Начался он с богослужения, потом знакомство, вот уже очное у детей произошло. А дальше мы вот как раз рассказывали о целителе Пантелеимоне, кто он был и как мы можем помочь детям, которые находятся сейчас вот на лечении. Детям было очень интересно на самом деле, потому что, во-первых, они около 30 человек, у нас такая большая группа получилась, они вместе провели первый раз вот это время после богослужения в таком свободном, неформальном общении. Рисовали, общались, даже разделили детей на группы, потому что были подростки, и была младшая группа, ну, где-то до, наверное, 9 лет у нас младшие были, и 12-16 лет у нас была старшая группа. Соответственно, рисунки были малышковые и более взрослые, осознанные. Рисовали профессиональной акварелью дети, ну, очень понравилось им.
1: Вот еще вопрос у меня материального характера. В материальном плане вы говорили про то, что дети писали воскресные школы, в том числе и Дальневосточного округа. А какая возможность вот им приехать, например, друг к другу так далеко? Это же нужно какие деньги иметь. Не все родители могут позволить себе это. А если ребенок не поедет, не дай бог, тут будет, представляете, какая обида.
0: Ну, да, в планах есть, поэтому пока мы туда далеко заглядывать не будем. Вот, есть решение, пока они должны устойчиво задружиться.
1: Угу. То есть пока не ездить.
0: Пока, да, пока нет, угу. Пока вот первый этап идет. Понимаете, ехать в гости — это когда ты понимаешь, что это твой друг. А если ты еще первый этап не прошел, то ты не нашел друзей, с которыми тебе есть о чем общаться. И потом там же есть еще программа во втором этапе, очном. То есть принимающая сторона готовит программу, она не просто принимает людей. Вот вы приехали, и что вы будете делать?
1: Да.
0: Всему свое время. Пока я считаю, что первый этап они должны основательно утвердиться в нем, найти друзей, и там уже Господь управит все остальное. В этом есть уверенность.
1: Ну, я думаю, что если у вас будут интересные дальше продвижения вот в этом проекте, приходите, нам рассказывайте. Это очень интересно.
0: С удовольствием. Спасибо.
1: Да, будем вас ждать.
0: Да, спасибо большое.
1: Спасибо Светлане Владимировне. Дорогие наши слушатели, автор инициативы «Пишем письма, едем в гости». Светлана Владимировна Власенко сегодня принимала участие в цикле передач «Гость в студии». До встречи в эфире.
0: Спасибо. До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре суббота, 26 сентября. Продолжается 17-я седмица по Пятидесятнице, день сегодня непостный, и сегодня суббота перед Воздвижением, или другими словами, предпраздноство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Напомню, что священное предание говорит о том, что крест был найден в 326 году в Иерусалиме, и произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие, которое мы сегодня вспоминаем, это возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VI веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Эти два события объединяются в названии праздника. То есть обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. Но само воздвижение креста, это праздник Двунадесятый, мы будем отмечать завтра. А сегодня, среди прочих, мы также чтим память мучеников Кранида, Леонтия и Серапиона, священномученика Иулиана Галатийского, пресвитера, и великомученицы Китывани, царицы Кахетинской. Ну и, как всегда, более подробно о других святых, которых мы сегодня чтим, через несколько минут узнаем из программы «Православный календарь». Она выйдет сразу после выпуска новостей. Ну и сразу скажу, что трансляции на сегодняшний день в нашем эфире не запланировано. Ну и да, напомню, что у микрофона с вами Мария Заостровных, а за звукорежиссерским пультом мне помогает Екатерина Попова. И, конечно же, познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро услышим 18-ю кафизму, затем в 10:15 будет звучать Евангелие дня, в 10:30 главы из книги Деяний святых апостолов. В 11:10 передача из цикла «Точка зрения», в 11:30 главы из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского, в 12:15 летопись Екатеринбурга музейной истории, познакомим с интересными историями из жизни нашего города, в 12:30 роман «Дворянское гнездо», Иван Тургенев. Прозвучит очередная часть. В 13:15 послушаем новости культуры от Марьяны Ильиной в программе «Выход в свет». В 13:30 у микрофона Виктория Кауган. Прозвучит интервью с Дарьей Мясниковой о детской прозе и книге «Лунная конфета». В 14:15 беседы о вечном. Поговорим о том, что значит нести свой крест. В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин. Затем в 16:10 программа «Православный календарь», в 16:30 главы из книги «Деяния святых апостолов», а в 17:20 гость в студии. Продолжим разговор с предпринимателем Дмитрием Борисовым, который сейчас строит храм в селении, в котором некогда жили его предки. Вот такой интересный и насыщенный день сегодня нас ждет. Так что я пожелаю вам удачи и скажу, что встретимся с вами в 12:10. И тогда я расскажу вам о тех передачах, которые сегодня также прозвучат в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Участники проекта «Будем жить» совершили 16 сентября паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково и царскую обитель на Ганиной Яме. В поездке членов семей участников специальной военной операции, жен и матерей бойцов сопровождал координатор проекта Екатеринбургской епархии по оказанию духовно-психологической помощи участникам СВО и членам их семей «Будем жить» настоятель прихода во имя Пресвятой Троицы поселка Староуткинск протоиерей Виктор Вельчинский. В Свято-Троицком храме села Тарасково паломницы совместно прочитали акафист Пресвятой Богородицы перед чудотворной иконой Всецарица. Молитва, произнесенная своими словами, отметили женщины, стала единой и сильной, соединила в себе скорбь, надежду и просьбу о заступничестве. Особое место в путешествии заняло посещение святых источников, которыми знаменита Тарасково. Вода из них считается целебной, и многие паломники приезжают сюда именно за ней. Женщины набрали воды с собой, кто-то окунулся, кто-то просто умылся, но все ощутили необыкновенную легкость и мир в душе. Главным итогом поездки, поделились паломницы, стало ощущение внутреннего мира и укрепление веры. Они от всей души поблагодарили отца Виктора за совместное путешествие, его молитвы, заботу и духовное наставничество, а также братьев монастырей за гостеприимство и молитвенную поддержку. Далее в этом выпуске. Священник Александр Фадеев провел беседу о значении исповеди в жизни христианина и человека, несущего ответственность за других, со слушателями Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по городу Москве. После выступления отец Александр обсудил с руководством Центра дальнейшее сотрудничество. В храме святого благоверного князя Александра Невского в московском районе Хорошово состоялась музыкальная встреча прихожан с бард-дуэтом «Двуречье». Гости представили программу «Букет летних мелодий». Прозвучали песни на стихи иеромонаха Романа Матюшина, Ильи Глазунова и Александра Блока, посвященные размышлениям о жизни, красоте Божьего мира и духовном пути человека. И в завершение выпуска. Приход храма нерукотворного образа Господа Иисуса Христа присоединился к акции сельской библиотеки из села Верх-Иньва Кудымковского округа Пермской епархии «Ноль – лучший градус для жизни», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Помощник настоятеля храма Елена Вячеславовна Надумова и старшеклассники подготовили буклеты об истории Всероссийского дня трезвости с молитвами об избавлении ближнего от недуга пьянства. Волонтеры рассказывали сельчанам о здоровом образе жизни и вручали буклеты. На плацу Пермского института ФСИН России состоялось мероприятие, посвященное приведению к присяге курсантов первого курса. В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко и ректор Пермской духовной семинарии священник Алексей Сафронов. Церемония прошла в соответствии с традициями ведомства. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 сентября по новому стилю или 13 по старому. И сегодня предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. А также вспоминается событие освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 году. И память священномученика Корнилия Сотника, епископа I века, святых III века мучеников Кранида, Леонтия и Серапиона, Селевка Галатийского и Стратоника, мучеников IV века Макровия и Гордиана, священномученика Иулиана Галатийского, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана, преподобного Петра от Троицкого, подвижника IX века, великомученицы Кейтывани, царицы Кахетинской, грузинской святой XVII века, новомучеников, священномучеников Стефана Костогрыза, Александра Аксенова, пресвитеров и Николая Васюковича, диакона. Прославляется икона Божией Матери Дубовичская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня хочется рассказать о священномученике Николае Васюковиче. Родился он 28 марта 1882 года в семье священника. Его отец служил настоятелем церкви святой праведной Анны в деревне Коске Минского уезда. По окончании в 1908 году духовного училища Николай работал учителем народных школ, а затем служил псаломщиком при церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Литвяны Игуменского уезда. После посвящения в сан диакона он продолжал служение в этом же храме. В 1930 году, когда большевики в Литвянах ночью сожгли церковь, отец Николай плакал и произнес: «Разве это власть, когда во власти большевики? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православными народами». Когда в 1936 году народ заставляли подписываться на займ, отец Николай отказался от приобретения никчемных билетов, сказав: «Подписываться не буду, мне нечего укреплять эту власть». Его арестовали 6 августа 1937 года. На допросе он был немногословен. Не добившись от него отречения от сана, чекисты приговорили его к расстрелу. Он был убит в Минске 26 сентября 1937 года. Дорогие братья и сестры, отец Николай был очень ревностным христианином, и когда он плакал над родной сожженной церковью, то произнес очень важные и глубокие слова: «Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православными народами». Сейчас много говорится о толерантности. И эти слова мог сказать только истинно толерантный человек. Видно, что он с чрезвычайной терпимостью относился к тому, что советская власть пропагандирует атеистические взгляды. Но поступок большевиков поставил точки над «и». Это не просто неверующие, не просто атеисты. Это богоборцы, изуверы, разрушающие многовековую культуру страны, фундамент Отечества. Братья и сестры, нам тоже нужно с уважением относиться к людям любых взглядов, живущим в обществе. В конце концов, сам Господь даровал каждому из нас свободу. Но и мы можем заметить, что нередко термином «толерантность» пытаются защититься настоящие информационные агрессоры, направленные на разрушение духовного авторитета православной церкви. Люди, называющие себя атеистами, публично высмеивают карикатурные представления о церкви, называя это свободой слова и лишь проявлением своих взглядов, призывая нас относиться к ним с толерантностью. Дорогие братья и сестры, нас Господь Иисус Христос призвал к миру. «Блаженны миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся». Но Он призвал нас и свидетельствовать об истине. Не наша задача быть судьями. Один у нас судья, Господь наш. Но мы должны быть светом. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Так говорит наш Спаситель. Та толерантность, что сейчас навязывается нам светским обществом, является ничем иным, как этим самым сосудом, которым хотят накрыть свет Христовой истины. Всегда самым трудным в духовной жизни является следование царским путем. При встрече с человеком, унижающим наши православные взгляды, хочется либо заставить его замолчать, и в этом, конечно, нет никакой терпимости, либо хочется скрыться и избежать контактов с ним. И в том, и в другом случае он побеждает. В первом случае он становится, так сказать, мучеником за свои взгляды, а во втором все видят мнимую победу его позиции. Самым трудным является найти средний вариант. Не удалиться, но и не прибегнуть к насилию, пусть даже вербальному. Мы призваны быть светом. Надо постараться выразить просто и четко суть православной веры. Мягко, с любовью обличить агрессора в его нападках. Нужно не опалить его, но его надо осветить, чтобы всем вокруг стало очевидно его горделивое и надменное ожесточение. Ведь то, что пугает в темноте, при включенном свете кажется таким несуразным и смешным. Друзья, от того, научимся ли мы следовать этим царским путем или нет, зависит будущее нашего православия. Мы не можем отвечать злом за зло, тогда мы теряем суть нашей веры. Но мы и не можем молчать, потому что тогда мы не выполняем главного призвания нашего – свидетельствовать об истине. Но Господь поможет всякому, кто сохраняет в своем сердце хотя бы маленький огонек любви, найти слова вразумления и объяснения для заблудших и потерянных людей, встречающихся нам на жизненном пути. Священномученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Звучит 18-я кафизма. Читает диакон Сергий Нежбарт.
3: Благословен

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголю сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 18. Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного и изощренны соуглями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими, много пришествовала душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни. Возведу очи мои в горы, отнюдь же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь восмятения ноги твоей я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги наша во дворях твоих Иерусалиме, Иерусалим зиждемый, яко град ему же причастие его вкупе, там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилеву, исповедайтеся имени Господню, яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя, буде же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братья моих и ближних моих глаголах оба мир о тебе, дому ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе». К тебе возведу очи мои, живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу исполнихамся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых. Яко аще не Господь был бы в нас, да речет оба Израиль, яко аще не Господь был бы в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожерли быша нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, оба вода потопила бы нас, поток приеде душа наша, оба приеде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы окрест Его, и Господь окрест людей своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, сует

за плодовито в странах дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя. Все так облагословится человек, бояйся Господа. Благословите Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узришь и сыны сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжишь беззаконие свое. Господь праведен, сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки свои я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои, внемлющие глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней, да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так воздайся на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю, аще вниду вселение дома моего, аще взыду на одр постели моя, аще дам сон очима моима и веждама моим одремание, и покой скраняма моима. Донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я во Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидем в селение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой и сведение моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, зде вселюся яко из воли и. Глави Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давидове, уготовах светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро или что красно, на еже жите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящее на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите тебя, Господь от Сиона, сотвори вы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, соженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, недостойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества таликих моих согрешений, множество подложивший избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» звучала 18-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Минувшим летом, по благословению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский, иерея Андрея Малашенко, неравнодушные прихожане возобновили изготовление сырья для окопных свечей в зону СВО. Уже четвертый сезон ведется работа в данном направлении. Как и в прошлое лето, топили огарки от церковных свечей, накопившихся за зиму. Присоединились к взрослым и дети из детской воскресной школы и молодежного клуба прихода, находящиеся на школьных каникулах. Так общими усилиями получилось передать городским волонтерам 190 банок для окопных свечей. Надеемся, что частичка нашего тепла и заботы поможет нашим дорогим защитникам Отечества в зоне СВО. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издательство Московской Патриархии начало работу над подготовкой и выпуском «Минеи Московской», в которую войдут службы, а также малые молитвословия, тропари, кандаки, молитвы, иконам Божией Матери и святым, чтимым в ограде Москве и Московском регионе, как древним, так и новопрославленным. «Минея Московская» выпускается в 12 томах по числу месяцев года. В настоящее время уже вышло два тома – «Сентябрь» и «Октябрь». Книга издана в большом формате, в твердом переплете, печатается традиционным церковнославянским шрифтом московской синодальной типографии в две краски на качественной офсетной бумаге. И в завершении выпуска. «Wildberries» стала партнером проекта «Островок безопасности», рассказали в компании. Теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области смогут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. Островок безопасности – специальный проект автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 года реализуется при поддержке добровольцев «Лиза Алерт». Проект помогает тем, кто не может сам вернуться домой из-за возраста или состояния здоровья, маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. Первыми к проекту присоединились пункты выдачи заказов Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. В дальнейшем программу хотят расширить на пункты выдачи заказов в других регионах. По официальным данным, каждый год в России пропадает около 200 тысяч человек. Значительная часть из них – дети и пожилые. Специалисты отмечают, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и побыть в безопасности. Они заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем и не могут объяснить. Островок безопасности как раз создан для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, заблудившимся и дезориентированным. Островки безопасности также открыты в отделениях Почты России и Сбера, в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», на автозаправках «Лукойла» и офисах «Билайна» и магазинах «Вкусвилл». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовой Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Читается притча о десяти девах. Святой Макарий так изображает ее смысл. Мудрые пять дев, трезвясь, поспешив к необычайному для своего естества, взяв елей в сосуде сердца своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа, возмогли войти с женихом в небесный чертог. Другие же иродивые девы, оставшиеся при собственном своем естестве, не трезвились, не постарались, пока были еще во плоти, взять в сосуды свои или радости, но по нерадению или и по самомнению о своей праведности предались как бы сну. За это и не допущены в чертог царства, не возмогши благоугодить небесному жениху. Удерживаясь мирскими узами и земной как бы любовью, не посвятили они небесному жениху всей любви своей и приверженности, и не принесли с собою елея. А души, взыскавшие необычайного для естества святыни Духа, всей своей любовью привязаны к Господу, с Ним ходят, от всего отвращаясь, к Нему стремляют молитвы и помышления, за что и сподобились приять елей небесной благодати. Души же, оставшиеся в естестве своем, по земле присмыкаются помыслом, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство. Сами себе думают они, что принадлежат жениху и украшены плотскими оправданиями. Но не приняв елей радости, не возродились они Духом свыше.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 1. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Простираюсь вперед к почести вышнего звания Божия». Стих 15. «До чего мы достигли, по тому правилу должны жить». Стих 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Стих 2. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Стих 3. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Стих 4. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Стих 5. «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей». Стих 6. «По ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный». Стих 7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Стих 8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Стих 9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Стих 10. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Стих 11. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Стих 12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Стих 13. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед», стих 14, «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Стих 15. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Стих 16. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Стих 17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Стих 18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Стих 19. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа».

Благодаря и благословения. Стих 1. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Стих 2. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Стих 3. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Стих 4. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Стих 5. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Стих 6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Стих 7. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Стих 8. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Стих 9. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Стих 10. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Стих 11. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Стих 12. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Стих 13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Стих 14. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Стих 15. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Стих 16. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Стих 17. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Стих 18. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Стих 19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Стих 20. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Стих 21. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Стих 22. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Стих 23. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Послание к Колоссянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Приветствие Павла Колоссянам. Стих 3. Благодарит Бога за их веру и любовь. Стих 9. Молится, чтобы они поступали достойно Бога.

0: стих 14, «Дабы иметь ему во всем первенство», стих 21, «Бог ныне примирил вас», стих 24, Павел радуется в страданиях, в благовествовании Христа язычниками. Стих 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Стих 2. Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Стих 3. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Стих 4. Услышавшие о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Стих 5. В надежде на уготованное вам в небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Стих 6. Которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Стих 7. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Стих 8. Который и известил нас о вашей любви в духе. Стих 9. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Стих 10. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Стих 11. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Стих 12. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Стих 13. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Стих 14. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Стих 15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Стих 16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Стих 17. И он есть прежде всего, и все им стоит. Стих 18. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Стих 19. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Стих 20. И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Стих 21. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, стих 22, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Стих 23. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Стих 24. ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, стих 25, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, стих 26, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, стих 27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, стих 28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Стих 29. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Послание к Колоссянам, глава 2. Стих 1. Павел радуется стойкости веры Колоссян. Стих 8. Чтобы кто не увлек вас, вы имеете полноту во Христе. Стих 16. Не держитесь постановлений. Стих 1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Ераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Стих 2. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Стих 3. В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Стих 4. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Стих 5. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Стих 6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Стих 7. Будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Стих 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Стих 9. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Стих 10. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Стих 11. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Стих 12. Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Стих 13. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Стих 14. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Стих 15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Стих 16. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Стих 17. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Стих 18. Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, стих 19, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Стих 20. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Стих 21. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Стих 22. Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Стих 23. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Каждую пятницу после вечерни, примерно в 17:40, в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга совершают панихиды по генералу Илье Леонидовичу Татищеву и другим верным слугам семьи последнего русского императора Николая II. По свидетельствам современников, генерал Татищев был необыкновенно благородным и благочестивым человеком. Он настолько любил Евангелие, что выучил его полностью наизусть. Добровольно последовал за царской семьей сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. 10 июня 1918 года принял мучительскую кончину от рук большевиков и был погребен на кладбище Новотихвинского женского монастыря. Сестры обители регулярно молятся об упокоении воина Илии и верят, что он молится о всех нас перед престолом Господним. Далее в этом выпуске. В городе Косли Челябинской области на новом городском кладбище залили фундамент будущей часовни. На новом городском кладбище начался активный этап строительства деревянной часовни прихода Вознесения Господня. На участке, выделенном местной администрацией, рабочие и волонтеры залили бетонный фундамент. Почетный настоятель Каслинского храма, протоиерей Георгий Головкин, вместе со строителями и прихожанами трудится прямо на площадке и координирует все этапы работ. Небольшое здание спроектировано в традиционном русском стиле и рассчитано на одновременное пребывание до 10 человек. Благодаря поддержке горожан и сплоченности прихода стройка продвигается без задержек. И в завершении выпуска. 22 сентября этого года в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялось очередное заседание объединенной рабочей группы Синодальной комиссии по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект». Сокращенное название рабочей группы СКБ ДК-164. По стандартизации вопросов, связанных с предотвращением угроз негативного влияния искусственного интеллекта на духовно-нравственные ценности. С приветственным словом к участникам заседания обратился секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164, протоиерей Александр Абрамов. Центральной темой встречи стало обсуждение и утверждение методики формирования черного и белого списков социальных отношений и соответствующих вариантов использования технологий искусственного интеллекта, формирующих риски негативного влияния на духовно-нравственные ценности. Сергей Владимирович Горбук, исполняющий обязанности директора Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук, председатель технического комитета по стандартизации ТК-164 МТК-566 «Искусственный интеллект» и сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164 в своем докладе подвел итоги проделанной работы. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному и белому и серому спискам использования технологий искусственного интеллекта. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования искусственного интеллекта в различных областях общественных отношений. С участием представителей Русской Православной Церкви, академического сообщества, разработчиков технологий проводится анализ и обобщение этих сценариев с целью формализовать нормативные требования, предотвращающие угрозы духовно-нравственного характера и не сдерживающие при этом полезное развитие такого важного технологического направления, как искусственный интеллект. Подобная работа проводится на системном уровне в России впервые и не знает мировых аналогов как по масштабу, так и по существу деятельности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением, своей точкой зрения на актуальное событие делится с нами отец Макарий Маркиш, известный миссионер, автор множества книг и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте.
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели.
0: Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. В социальных сетях россиянки пишут, что чаще начали посещать церкви из-за красивых священников. В последние месяцы популярность священнослужителей стала расти. Девушки делятся друг с другом видео со служб и обсуждают батюшек. Многих фанатки сравнивают с произведениями искусства и шутят о возросшем интересе к богослужениям. Однако сами священники, которые чаще всего и становятся героями этих публикаций, не всегда успевают отследить свою популярность, потому как не пользуются некоторыми соцсетями. Ну а другие священники, наоборот, признаются, что начали активнее вести страницы в интернете, чтобы привлекать более молодую аудиторию. Вот давайте сегодня поговорим о разнице между уважительным отношением к батюшке как к некому духовному проводнику и крашем. Ну, то есть предметом обожания, когда употребляется это значение с явным романтическим или эстетическим подтекстом. Батюшка, вот где, по-вашему, проходит разница между должным уважением и почитанием сана, когда мы понимаем, что духовный отец как родитель, ну, в каком-то смысле, да, духовный такой родитель, и опасным очеловечиванием, когда священника начинают оценивать по критериям привлекательности светского человека?
1: Эта тема такая, как сказать, кисло-сладкая. Но кисло-сладкая, значит, есть две стороны. Одна сладкая, другая кислая. Вот не знаю, с какой даже начать. Может быть, начнем с кислой. Начнем с кислой, а потом подсластим немножко. Ну, в общем, кислая, даже что может быть горькое. Когда вы употребляете вот этот английский термин, снизанный с английского жаргона в отношении какого-то симпатичного человека, у меня возникает рвотный рефлекс. Мне отвратительно, когда похабят русскую речь. И я думаю, то есть я не думаю, я твердо знаю, что это отвратительно ни одному мне. Просто некоторые привыкают. Как сказал в свое время Александр Сергеевич Пушкин 200 лет назад, живучи в нужнике, поневоле привыкаешь к запаху, даже если ты джентльмен. Так вот, нам не надо жить в нужнике, в языковом нужнике. Нам не надо привыкать к похабству русского языка. Похабство – это не только матерная брань, которая там несколькими терминами сексуального содержания определяется, а просто растаптывание родной русской речи всякой дрянью, которая лезет из... Откуда она лезет? Понятно, откуда лезет. Так объяснять не нужно. Да, так что же, вот это гадость. Ну а что, а другая сторона, это еще и кислая сторона. Ну что, ну нравится девушка, нравится. Хорошо, что им нравится. А то, что они пишут об этой ерунде в своих соцсетях, дур делают, разумеется. Ну что ж ты понимаешь, на чужой роток не накинешь платок. Ну, много есть хороших пословиц простых русских, красиво жить не запретишь и так далее. Но, как бы сказать, еще проще даже, говорят часто священники друг другу, ну не всем же умными быть. Ну так вот, снисхождение, ну не всем умными. Ну, бывают люди среднего интеллектуального качества, бывают люди ниже среднего интеллектуального качества, бывают люди совершенно лишенные интеллектуальных способностей. Но все равно это люди, ну что же делать? Заботу о них необходимо проявлять как-то. Ну и все, и мы делаем. Понимаешь, священнику приходится исповедовать самых разных людей. И идут, ну, особенно в воскресные, праздничные дни, идет постол спрашивает, тут стоит ребеночек 7 лет, тут стоит бабушка 77 лет, тут стоит отец этого ребеночка в присутствующем возрасте, тут стоит дедушка этого отца, который смотрит на молодежь. Очень даже искоса. Ну, все понятно. И каждому по-своему надо что-то, значит, объяснять, как-то подбодрять. И пытаться вот как-то всех выровнять в одну шеренгу. Ну, бесполезно совершенно. И не нужно. Ну, пускай вот, какие они есть, такие они есть. Немножко над ними можно иронизировать. И немножко можно, так сказать, сатирические какие подпускать словечки и шуточки. Ну, что сделаешь? Там как есть, так есть. Вот так. А, значит, другая сторона важная, которую я назвал сладкой, ну, она почему она сладкая? Потому что она, На это надо обращать внимание. Это в самом деле внешние виды поведения духовенства. Духовенство, особенно и молодым священникам надо в этом помнить, и наоборот, пожилым вроде меня, вы употребили слово «почитанием сана отца». Дорогие друзья, вы должны помнить, что отец – это не сан. Сан – это иерей или диакон, или протоиерей, или протодиакон, может быть, архиерей. Вот это духовный сан, ну, как у военных, похоже немножко, да, офицерские звания. Ну, аналогия не точная, конечно, но все-таки. Отец – это обращение, это элемент лингвистический. Если я вам говорю «госпожа Мария», я не возвожу вас в сан госпожи, вы все-таки при всей моей любви и уважении, вы все-таки не госпожа. Но обращение госпожа, господин Иванов, госпожа Петрова, отец Петр, отец Николай. Это почтительное обращение к духовенству до уровня архиерея. А если архиерей же будет владыка такой-то. Если иногда мне говорят, владыка там такой, я говорю, я не владыка. А кто же вы? Я не могу сказать, что я отец. Я скажу, я иеромонах. А и владыка – это обращение к архиерею. А обращение к иеромонаху или к монаху, или к монаху, кстати сказать, и к диакону тоже, и к священнику любому – это будет отец. Обращение. Вообще-то, строго говоря, если говорить о языковых нормах, если церковно-славянская норма, это будет отче, звательный падеж. Соответственно, владыко, буквой О на конце, звательный падеж, именительный, отец и владыка. Ну ладно, значит, вы говорите об очеловечивании. А как же иначе? Мы люди все, мы все человеки. И священнику забыть о том, что ему присуща человеческая природа, подумать о том, что он как-то выделяется из всех остальных человеков, не есть яко прочие человеки, эта фраза нам прекрасно известна из Евангелия и Луки, истории Матерей и Фарисея. Ну, все мы человеки. Покойному патриарху Алексею II принадлежит замечательная фраза, точнее образ, я не знаю, может быть, это не его образ, но так или иначе он это употребил в одной из проповедей: у Бога нет племянников и внуков, у него все дети в первой степени родства, начиная от патриарха и кончая последним малышом, который там плачет в коляске. Это все дети, все равны друг другу, как личности перед лицом Господа. И пытаться выпятиться как-то из этого дела, если даже это священнослужитель, это губительное дело. А вот поставить свой внешний вид и свой образ поведения, ну, на христианские рельсы, то есть, чтобы не быть неопрятным, грязным, не знаю, там что, какие малые бывают, какие особенности нашего внешнего вида или поведения. Поведение грубое, невнимательное, там какое-то, хотя бы просто элементарно угрюмое. Это плохо, и это никуда не годится. И над этим мы, священники, должны работать. Ну, а уже как прихожане это оценят, ну, помоги вам Господь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы «Точка зрения» был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист и автор многочисленных книг и публикаций. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: «Понуждайте себя в своих духовных обязанностях, ибо понуждение в духовном подобно мощной стене, которая не позволяет водной реке ворваться в сад и погубить то, над чем трудился садовник. Но если мы вознеродим, тогда река проникает вовнутрь, разливается и все затопляет. О подобном говорит нам Господь в Святом Евангелии: спящим же человеком прииди враг его, и все я плевелы посреди пшеницы. Чем более мы понуждаем себя, тем более приобретаем. Как поработаем, такую плату и получим. Жизнь монаха – ежедневный крест, священная Голгофа, куда призывает нас Иисус, чтобы все мы, любящие Его, распялись с Ним, после чего совершится воскресение нашей души. Не оставайтесь бездеятельными, понуждайте себя, чтобы не подпасть осуждению, как слушатели закона, но не исполнители его. Ведь если вы взыскуете Слово Божие, значит, обязаны и исполнять его. Итак, подвязайтесь. Чада мои, прибудьте в подвиге. Вместе с нашим Христом мы все преодолеем. Мир возненавидит вас, ибо сначала возненавидел Иисуса нашу любовь и поклонение. Христа возлюбите, Христом дышите. Сотворите Христа сожителем вашей души. Не бойтесь никого, потому что мы пажить Христова. Мы дворцовые слуги у царя царствующих. Никакое зло не приблизится к нам, ибо мы служим Христу, которому подчиняется все. Чада мои, мужайтесь в подвиге. Христос невидимо предстоит и ожидает увидеть победу, чтобы даровать вам неувидаемый венец вечной славы. Кто любит Бога, тот жертвует всем, только бы угодить Ему. Не скорбите ни о чем, потому что по сравнению с любовью Божией все в этом мире – ссор. Бесы приходят в замешательство, когда видят, что мы готовимся к сражению. Ангелы же спешат, чтобы устранить всякое препятствие для победы. Итак, ангелы Божии – наши союзники, дабы мы исповедали, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Игумении, подвязайся, потому что обязанность пастырей в том, чтобы приносить себя в жертву ради пасомых, которых они взялись пасти. Три блаженны те пастыри, которые будут хорошо пасти своих словесных овец, ибо на небесах их ожидает великое вечное богатство. Терпи все, чадо мое, ибо дьявол будет наносить нам разнообразные удары, чтобы сокрушить нашу стену терпения. Так он сделает сразу два приобретения – поразит и нас, и наших сестер. Желаю, чтобы благодать Божия осенила тебя и подала тебе надлежащую силу для противоборства зловреднейшему себелюбию, этому страшному началу всех проявлений многообразного зла. Не бойся, чадо мое, натиска дьявола. Сила нашего Бога настолько всемогуща, что всегда спешит помочь всем желающим сражаться вместе с ней. И хотя дьяволову силу нелегко отразить, Бог чудесным образом покрывает слабого человека. Чадо мое, мужайся в подвиге, поучайся в законе Божием, твори освящающую и спасающую нас молитву Иисусову. Ввергни себя в огонь сражения, и, как уже случалось много-много раз, Бог вознаградит твой подвиг отдохновением и богатыми благими надеждами на вечное пресветлое будущее. Не малодушествуй ни перед какой дьявольской страстью, какой бы огромной и страшной она тебе ни казалась, ибо где вмешивается Бог, там побеждается противодействие дьявола. Чадо мое, желаю, чтобы по благодати Божией ты победил в всей борьбе. Наше противление до смерти, ни шагу назад, только вперед. Нам постоянно грозит смерть, мы должны быть готовы к ней. Наш долг — подвязаться до крови. Я буду подвязаться с тобой бок о бок, доколе не восторжествует Христос со знаменем воскресения. Мы вместе пойдем по пути спасения. Я буду помогать тебе при восхождении ко Христу. Все превременно и непостоянно. Взирай горе, страстно желай чистой жизни, чистота или смерть. Благословенное мое чадо, не ослабевай в борьбе, укрепляй свою душу.

сражаться за нас, а мы умолкнем. Преславен христианский подвиг, ибо награда будет не чем-то временным, а вечной славой на небе. Блажен тот, кто премудр по Богу, ибо ему не придется держать ответ, и он не окажется в затруднительном положении, когда Бог призовет его и спросит о времени, проведенном на земле. Мы без сожаления тратим время. Когда покинем этот мир, тогда поймем убыток, понесенный нами из-за того, что позволяли времени убегать. Дни проходят без оглядки. Как было бы спасительно для человека понять это хотя бы в последние дни своей жизни. Не теряйте мужества в связи с новым подвигом. Отражайте любой помысел трусости и уныния. Мы должны постоянно перегруппировывать свои силы, перестраивать линию обороны, как поступает и дьявол. Пусть не ввергает вас в отчаяние случайное падение, даже если оно было продолжительным. Наша цель в том, чтобы не показать своей спины врагу, дабы он не похвалился пред Богом и Господь не огорчился из-за нас. Подвижникам подобают смелость и мужество, ибо они борются не за временные и увядающие венцы, а за вечные и нетленные. Блаженны те, у кого светильники будут горящими, наполненными елеем. В радости и веселье, исполненные духовного наслаждения, они войдут со Христом на вечные браки.

есть зло. Подобно тому, как рукой кормчиво маленький корабельный руль ведет судно туда, куда пожелает, так и язык приводит человека либо к добру, либо ко злу. Святые отцы крайне порицают осуждение чужих грехов, недостатков или дурных привычек. Когда мы судим нашего брата, мы одновременно осуждаем самих себя в великом грехе. Когда же мы покрываем нашего брата, тогда и Бог покрывает наши тяжкие согрешения. Обличая же ближнего, мы отгоняем от себя благодать Божию, и нам попускается впасть в те же прегрешения, чтобы научиться тому, что все мы немощны, и что всех нас поддерживает благодать Божия. Хранящий свой язык сохраняет душу свою от многих грехов и падений. Главными причинами клеветы и осуждения являются гордость и эгоизм, потому что такой человек мнит, что он лучше других. Поэтому всегда полезно считать себя меньшим всех. Поступая так, мы будем видеть своего брата лучшим себя и сумеем с помощью Божией избавиться от этого зла осуждения. Если что-либо подталкивает тебя к осуждению какого-нибудь поступка брата или дела монастырского, то лучше постарайся помолиться об этом деле, чем пропускать его через суд своего рассудка. Если затворишься в себе посредством молитвы, смирения и плача, обретешь сокровище духа, только удаляйся гордости и осуждения. Смотри, чадо мое, не осуждай ни одну душу человеческую, ибо осуждающему ближнего Бог попускает падение, чтобы он научился сочувствовать своему немощному брату. Всех нас укрепляет милость Божия, и если мы возгордимся, Бог забирает свою благодать, и мы становимся хуже других. Одно дело осуждать, а другое – бороться с осуждением. Осуждение – это погибельная страсть. Но кто терпит эту брань и противостоит врагу, тот удостоится венцов. Не судите один другого, ибо это есть преступление евангельского закона. А всякое преступление и непослушание получает

0: праведное воздаяние. Ты кто, если судья и чуждему рабу? Разве не ведаете, что осуждающий прельщается гордостью, и что всяк возносяйся смирится Господом, когда его охватит искушение? Нужно терпеть немощи другого человека, ибо кто из нас совершенен? Кто может похвалиться тем, что свое сердце сохранил он неоскверненным? Стало быть, все мы больны, а судящий брата своего просто не чувствует того, что он больной, ибо больной больного не осуждает. Осуждение — это серьезный грех. Также серьезным грехом является и нетерпение немощи ближнего. Любите, терпите, не замечайте немощи ближних, не гневайтесь, не горячитесь. Прощайте друг друга, дабы уподобиться Христу и удостоиться быть рядом с Ним в Его Царстве. Избегайте, чада мои, осуждения. Это очень большой грех. Бог очень печалится, когда мы осуждаем и гнушаемся людьми. Будем заботиться лишь о своих ошибках, о них да будем болезновать, самих себя да будем осуждать, и тогда обрящем милость и благодать от Бога. Любите друг друга и не впадайте в печаль, причина которого есть ваш эгоизм. Смирение — надежный путеводитель. Имеющему его оно не позволяет наскочить на рифы невнимательности и потерпеть крушение, но как путеводный светоч оно безошибочно ведет человека по безопасному пути. Эгоизм — худшее из зол. По его вине у нас происходят все ошибки вместе с бесчинными помыслами. Бойтесь его и старайтесь от него освободиться, поскольку чем дольше он пребывает в нас непобитым, тем более будет сам наносить нам раны и причинять боль. Прошу вас не осуждать друг друга, ибо это совершенный эгоизм. Пусть брат оправдывает ошибку брата. В этом свидетельство смирения и любви. Брат, творящий так, обретет великую благодать Божию. Тот же, кто осуждает и соблазняет ближнего, должен знать, что не получит благодати, но и то, что имеет, потеряет, чтобы через страдания выучить урок смирения. Больше всего бойтесь осуждения в помыслах, потому что оно не обнаруживается явно в слове и не может быть исправлено услышавшим его. Берегитесь, повторяю, внутреннего осуждения, которое незаметно делает нас повинными смерти, лишает жизни божественной благодати и напояет нас горчайшим напитком душевного омертвения. Как много говорят нам об осуждении Святое Евангелие и святые отцы. Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Желаю, чтобы любовь и неосуждение всегда царствовали между вами, дабы Святый Дух упокаивался в ваших душах. Опыт показывает, что если подсудимому во время суда не дают слова оправдания, то поступают с ним несправедливо, как говорит и Святое Евангелие: «Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит». Если будем невнимательны, то постепенно в нас накапливается много осуждения, и тогда требуется великое покаяние. Сколько же раз раскаивался человек в своих словах? Вспомним Авву Арсения, который сказал: «Всякий раз, когда я говорил, раскаивался. Сколько раз молчал, никогда не раскаивался». Если мы и осязанием часто ошибаемся, то насколько же более ошибаемся, когда судим людей по их словам? Поэтому необходима великая осторожность, ибо дьявол рыкает, ища нас поглотить. Христианин должен быть подобен многоочатым херувимам, ибо зло умножилось, как песок морской, особенно же грех осуждения. Бог да очистит нас от него и да осветит к своей славе. Солнце да и не зайдет во гневе на брата твоего, то есть всякий человек да оставит свой гнев и раздражение на ближнего до захода солнца. Помните того брата, который был нерадивым и ленивым. Он не приходил на всеночные бдения и не исполнял своих обязанностей. Братья знали об этом и считали его нерадивым монахом. И вот когда он заболел и приблизился к смерти, братья собрались, чтобы услышать что-нибудь душеполезное или чтобы утешить его, а может быть и сам он хотел что-то сказать им. И вот они увидели его радостным и сияющим. Один брат соблазнился и говорит: «Но что же мы видим у тебя, брат? Мы видим тебя радостным в этот час, когда ты приближаешься к смерти. Но помысл говорит нам, что ты не был подвижником. Откуда же у тебя это дерзновение и такая веселость в лице? Откуда все это?» «Да, братья», — говорит он, — «я действительно был нерадивым и не исполнял своих обязанностей. Но единственного добра я достиг по благодати Божией — никого не осуждать и не соблазнять. И когда заходило солнце, я никогда не имел в своем сердце неприязни против какого-либо брата. И поскольку я не осудил ни одного человека, верю в то, что и меня не будет судить Бог, ибо Он сказал: «Не судите, да не судими будете». И раз я не судил, то и не буду осужден». Братья удивились и сказали: «Да, брат, легко же ты обрел путь спасения». И монах почил с великой радостью. Видите, как подвязались святые отцы, как они обретали путь спасения. О молчании, празднословии и дерзости. Понуждайте себя к молчанию, родителю всех по Богу добродетелей. Молчите, чтобы творить Иисусову молитву, ибо когда человек разговаривает, как он может избежать празднословия, от которого и всякое злое слово, отягощающее душу ответственностью? При работе избегайте разговоров. Лишь 2-3 слова, и то в случае необходимости. Руки пусть работают для нужд тела, а ум пусть произносит сладчайшее имя Христово, дабы им питалась душа, о которой мы не должны забывать ни на секунду. Чадо мое, не печалься обо мне, сам же подвязайся ревностно. Подвязайся в молчании, молитве и плаче, и обретешь предзнаменование вечной жизни. Понуждай себя, затворяй свои уста и в радости, и в скорби. Ибо в этом опытность, чтобы надежно удерживать в себе и то, и другое состояние, ибо язык не умеет хранить богатство. Молчание – самая великая и плодоносная добродетель. Поэтому и богоносные отцы назвали ее безгрешием. Молчание и безмолвие – это одно и то же. Первым божественным плодом молчания является плач, радостотворная печаль по Богу. Потом приходят светлые помыслы, приносящие святой поток живоносных слез, благодаря которым совершается второе крещение. Душа очищается, сияет и становится подобной ангелам. Что сказать мне, чадо Иисусова, о духовных созерцаниях, происходящих от молчания, о том, как отверзаются очи ума и видят Иисуса в сладости паче меда? О, что за небывалое чудо происходит от законного молчания и внимательного ума! Ты знаешь это, так подвязайся же. Малое открыл я тебе. Понуждай себя, и обретешь еще большее. Я молюсь о тебе, как и обещал. Итак, ты готов? Не говори, чадо мое, лишних слов, ибо они охлаждают в твоей душе божественную ревность. Возлюби молчание, рождающее все добродетели и ограждающее душу, чтобы не приблизилось к ней дьявольское зло. Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Язык причиняет людям величайшее зло. Спасение не приобретается, когда мы празднословим или проводим дни безотчетно. Будьте осторожны со своим языком и умом, ибо хранение их наполняет душу светом Божиим. Но у кого уста неукротимы, тот собирает в своей душе множество нечистот. Молчите. Молчание – величайшая добродетель. Избегайте праздных слов и смеха, если желаете, чтобы ваша молитва посредством слез и благодати имела дерзновение. Будьте осторожны со страстными помыслами и мечтаниями. Изгоняйте их тотчас при первом появлении, ибо если такие мечтания закоснят в вас, то окаянная душа подвергнется смертельной опасности. Непрестанно творите Иисусову молитву, бодро, ревностно, с любовью. Только так можно укрепиться душевно. Любыми способами избегайте праздных слов, ибо они расслабляют душу, и у нее не остается сил для подвига. Время дано нам не для рассеяния, но для духовных приобретений. Кто нам дал гарантию, что, ложась спать, мы проснемся вновь? Посему почтимся понуждать себя. Когда молчишь, у тебя есть время и возможность для молитвы и собранности. Но когда ты невнимательно проводишь часы, для молитвы у тебя не остается времени. Более того, невнимательные разговоры влекут за собой еще и различные грехи. Посему святые отцы, добродетель молчания, ставили выше всех добродетелей, ибо без нее ни одна из добродетелей не может удержаться в душе человека. Итак, молчание, молитва, послушание. Когда ты с помощью Божией приобретешь эти добродетели, тогда познаешь свет Христов в своей душе. Будь благоразумен в своих словах. Сначала подумай, а потом говори. Пусть язык твой не спешит опередить мысль о том, что ты должен сказать. Не предавайся, чадо мое, дерзости. От дерзости происходит много зол. Убегай ее, как огня и змеи. Храни себя от дерзости и неуместных слов, ибо они иссушают душу человека. А молчание, кротость и Иисусова молитва, напротив, орошают душу небесной росой и некой печалью, полной сладости. Возненавидь празднословие, как родители охлаждения и сухости, ибо празднословие похищает слезы из наших очей, и душа наша увядает. Имей терпение, чадо мое, а также смирение, любовь и хранение языка, ибо язык, когда побеждает человека, становится для него неудержимым злом, увлекает за собой других и ввергает их в бездны греха. Да, чадо мое, уста твои да будут во хранении, дабы и сердце твое сохранилось чистым, и когда оно пребывает чистым, тогда приходит Бог и вселяется в него, и оно становится храмом Божиим, и святым ангелом радостно находиться в таком сердце. Также с гневом и Иисусовой молитвой прогоняй постыдные помыслы. И Иисусова молитва — это огонь, попаляющий демонов и обращающий их в бегство. Будь осторожен в отношении своих уст, но прежде всего в отношении ума. Не позволяй дурным помыслам вступать с тобой в беседу. Уста твои да не произносят слов, которые могут ранить брата. Уста твои да изрекают слова, распространяющие благоухание, слова утешения, ободрения и надежды. От произносимого устами виден и внутренний человек, его сущность. Подвязайся, чадо мое, насколько можешь, в понуждении себя. Понуждение во всем, главным же образом в молчании и слезах печали по Богу. Когда благоразумное молчание соединяется со слезами, тогда закладывается фундамент монашеской жизни, на котором будет построен надежный дом, в котором душа обретет духовную теплоту. Если молчание не соблюдается, то это дурное знамение для будущности души, поскольку все, что она собирает, тут же теряет, ибо монах небрежный в слове, небрежен в остальном. Посему, чадо мое, понуждай себя во всем, ибо доброе начало привлекает похвалу, а нерадение осуждается, ибо конец его будет весьма жалок. Когда молчим, нам дается время для внутренней и устной молитвы, для лучезарных помыслов, наполняющих светом ум и сердце.
1: программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24 сентября праздничную божественную литургию, приуроченную к 15-летию Нижнетагильской епархии, в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила совершили митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ербитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Нижнетагильская епархия была учреждена 27 июля 2011 года решением Священного Синода. За Богородицком кафедральном соборе Нижнего Тагила молился глава города Нижнего Тагила Владислав Юрьевич Пинаев. В начале праздничного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила торжественно встретили ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя России, одного из 12 апостолов Господа нашего Иисуса Христа. За божественной литургией на сугубой Иктинии были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемая в храмах по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественное песнопение за богослужением исполнил сводный хор Нижнетагильской епархии под управлением Юлии Владимировны Авраменко. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, возглавлявший Нижнетагильскую кафедру с апреля 2021 года по май 2024 года, преподнес епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Мелитону икону с частицей мощей праведного протоиерея Андрея Чебринского. Его мощи почивают в Иверском женском монастыре города Самары. В ответном слове епископ Нижнетагильский Мелитон поблагодарил высокопреосвященных владык за радость совместной молитвы и преподнес правящему архиерею, митрополиту Евгению и митрополиту Феодосию памятные медали в честь 15-летия Нижнетагильской епархии. Далее в этом выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории. Осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти. В частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. И в завершение выпуска. Проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов внесен в правительство. В нем предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий и пособий, заверили в Минфине. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды. С 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты, говорится в сообщении ведомства. По планам Минфина, средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составлять в результате 29 904 рубля. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре суббота, 26 сентября. Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи составят вам компанию в нашем эфире. Итак, совсем скоро передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». Узнаем много интересного из жизни нашего города. В 12:30 звучащая книга. Иван Тургенев, очередная часть из романа «Дворянское гнездо». В 13:15 «Выход в свет». Новости культуры узнаем от Марьяны Ильиной. В 13:30 у микрофона Виктория Кауган. В 14:15 «Беседы о вечном». Поговорим о том, как нести свой крест. В 15:15 передача из цикла «Точка зрения». В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача «Художественное чтение». В 16:10 православный календарь. В 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17:20 гость в студии. В 18:10 сказка для самых маленьких «Сундук-самолет». А в 18:30 отправимся на встречу за кулисами. В 19:10 передача из цикла «Летописи Екатеринбурга». Музейные истории. В 19:10 передача из цикла «Летописи Екатеринбурга. Музейные истории». В 19:30 звучащая книга. В 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Псалмы со 136 по 140 прочитает Лев Прыгунов. Затем в 22:15 передача из цикла «Летописи Екатеринбурга. Музейные истории». В 22:30 духовное слово. В 23:40 «Псалтырь» звучащая. Вот такие программы совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня на телефонной связи со студией ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Евгений, добрый день!
1: Добрый день!
0: Мы сегодня продолжаем говорить про выставку под названием «Каменный город», которая открыта в Екатеринбургском музее истории нашего города и демонстрирует мастерство уральских камнерезов и горщиков, благодаря которым художественная обработка камня обрела всеобщее восхищение и раскрывает путь от больших заказов императорской гранильной фабрики, которая в 1751 году в Екатеринбурге была открыта, и до советской эпохи, когда эта фабрика вошла в трест «Русские самоцветы». Вот в прошлый раз мы уже начали разговор, да, поговорили о том, как начиналось камнерезное дело на Урале, как организовывалась выставка. Ну и я думаю, что в продолжении нашей беседы не лишним будет упомянуть имя Якова Ивановича Данненберга.
1: Яков Данненберг – это великий человек тоже для города Екатеринбурга, который, кстати, умер на уральской земле и похоронен. Всего небольшое у нас с вами Мраморское есть, очень красиво названо в честь как раз ближайшего мраморского месторождения. Могила, возможно, находится и там. Да, такого высокопоставленного человека похоронили именно в Екатеринбурге, но он здесь в 1773, по-моему, году умер при чрезвычайных обстоятельствах. Но сама фабрика на самом деле работала как-то еще, но вот с того времени, как мы ее хорошо уже осознаем, как эта фабрика нам известна, благодаря тем произведениям искусства, которые она поставляла, мы вот примерно еще одну дату назовем, 1782 год, когда Екатеринбургская камнерезная фабрика перешла в ведение губернских структур, и именно в этот год 17 екатеринбургских камнерезов под руководством Ивана Патруша приступили к первому заказу на делание ваз из уральского твердого камня. А в 1784 году была готова первая ваза из темного тампаса. И так далее, и так далее. Пошли вот эти вазы. Сначала небольшие, сначала не принципиально сложные работы, но к началу 19 века путем усиления технологической основы этой фабрики вводились в эксплуатацию новые станки. Здесь надо назвать фамилию двух мастеров: Василия и Якова Каковина, отца и сына. У нас улица Каковинская, или Каковинская была, это сейчас современная Шейкмана. Вот как раз названа в честь этих персонажей. Целая площадь была. Вот. Действительно величайшие люди, так как они превратили из обычной фабрики фабрику достаточно хорошую, оснащенную. И очень важным этапом оказалось переход этой фабрики под крыло Александра Сергеевича Строганова, ведомство Академии художеств. Это очень сильно сказалось и на кадровой подготовке. То есть тех специалистов, в том числе, вот, например, Яков Каковин, они уезжали у нас с вами учиться в Санкт-Петербург, получали настоящее образование. Некоторые даже уезжали за рубеж для того, чтобы получить дополнительную квалификацию. И вот на основе такой достаточно хорошей проработанной программы подготовки кадров, хорошей технологической оснащенностью, Екатеринбургская фабрика в начале 19 века становится одной из лучших в территории Российской империи и делает хорошие, выполняет хорошие заказы. И вот чем вот эти чаши так символизируют, зачем они вообще нужны были для оформления залов нового Эрмитажа и каких-то других пространств. Прежде всего, это был, как мне кажется, это вот я нигде это не вычитал, для меня это является важным, принципиальным, неким манифестом. Каждая ваза — это годы проделанной работы, и оно символизирует очень важную вещь. Прежде всего, да, вот такая чаша или ваза изготавливалась достаточно серьезных размеров, больших, достигающих там несколько метров, это обозначалось прежде всего о богатстве уральских недр, когда вот такой монолит или калканская яшма, или родонита чуть позже, или каких-то других минералов есть, вот они такого прекрасного цветового соотношения, без изъянов, без брака, без какой-нибудь трещины, совершенно потрясающих оттенков. И это показывает именно вот размер вазы, размер чаши показывает, насколько могут быть большие монолиты на Урале. Это действительно говорит о богатстве, бесконечном богатстве, так можно сказать, вообще Российской империи и уральских недр в частности. Там особо никто не разбирался, на самом деле, когда на них смотрели. Ценители, конечно, все прекрасно понимали, а вот для человека он, конечно же, восхищался прежде всего размерами этой вазы и чаши. Да, это всегда было предметом убранства тех пространств, которые у нас формировались в начале 19 века. Классических особняков, продукция, так скажем, классической эпохи, когда вот они стали таким важным атрибутом. Ну и самое-то главное, когда вы видите необработанный камень, это какая-то каменюга, которая там где-то валяется, а вот ее начинают обрабатывать и доводят различными технологиями до совершенно гладкой поверхности и там шлифованием. Предполагало, и там лакирование, чтобы придать более сочный оттенок или какой-то другой оттенок камню, то это, конечно же, еще манифест о мастерстве наших уральских камнерезов, гранильщиков, которые могут доводить до такого состояния. И, конечно же, самое-то главное, что работа над такими заказами могли вестись несколько лет, и даже, ну, бывали, ну, это серьезный случай, когда было связано с какими-то проблемами в камне, например, или там брак, или менялся эскиз этого рисунка, этой вазы или чаши, то это могло быть выходить за такие вполне себе разумные рамки даже за 10 лет. Но это, говорю, это исключение из правила. Мы эту такую хорошо чашу знаем. Ее иногда называют Каковинская, хотя он к ней имел, конечно же, отношение, но непосредственно он автором ее не был. Вот. Она пережила даже, по-моему, его жизнь. Она делалась достаточно долго, около 20 лет, так называемая ваза из Калканской яшмы. Вот. Но говорить о каких-то конкретных вазах и чашах, тем более визуально не представляя их размеры, совершенно бесполезно, поэтому даже их перечислять не хочется. Почему? Потому что это все надо видеть прежде всего. И говорить о размере, о красках совершенно бессмысленно. Лучше прийти на выставку, где мы пытались, во-первых, представить вот эти основные заказы, а во-вторых, показать размеры путем такой инсталляции, которая стоит в центре выставки, для того, чтобы показать о том, насколько это большая чаша. Да, потому что чаши у нас, к сожалению, такой вазы нету в городе Екатеринбурге таких размеров. Почему? Потому что они все были созданы для Санкт-Петербурга или каких-то других пространств, поэтому у нас здесь ничего не осталось. Показывать особо нечего, по большому счету. И вот мы решили хотя бы видеть такой инсталляции, рассказать о том, насколько это сложно и тяжело. Ну и показать чисто графически, с помощью каких-то статистических данных о том, как получалось. Вот эта чаша из родонита, вот эта чаша из малахита, из Калканской яшмы. Надо сказать, что, в принципе, мы знаем, что это предприятие, которое начало свою работу в 1751 году, закончило буквально недавно, ну, в начале 2000-х. Предприятие, которое работало в советское и уже в российское время называлось, которое российские русские самоцветы, надо сказать, что оно совершенно разные этапы переживало на протяжении всей своей жизни, с 1751 года по 2000. Вот. Были периоды взлета, вот этот большой взлет, мощнейший, обрисовывается первой половиной 19 века. Ну и были, конечно же, тяжелые периоды. Это вот связано, прежде всего, с реформой времен Александра II, когда после отмены крепостного права в начале 1860-х годов было принято решение о закрытии гранильной фабрики. Было это сделано по многим причинам. Во-первых, это и про то, что прошла мода на эти вазы и чаши, и поменялась мода в сторону. Больше не требовалось. И был очень острый период, когда все могло закончиться для камнерезного искусства плачевно, но каким-то образом наши управляющие фабрикой все-таки заставили центральные власти усомниться в своем собственном решении. Видимо, тоже по производством отличных заказов. И в один из них было принято решение продлить ее работу и впредь не закрывать. Вот так вот после одной из выполненных заказов настолько она пришлось ко двору, так скажем. Вот. И впоследствии фабрика хоть и работала, но уже таких каких-то потрясающих заказов, таких больших, она уже не получала. Хотя есть исключения из правил. Вот. Наверное, многие краеведы, многие вообще люди, которые хотя бы так очень простенько относились к этой теме, к теме художественной обработки камня, камнерезного искусства, наверное, даже не все знают про эти чаши, вазы, торшеры, которые изготавливались в первой половине 19 века. Но вот больше вспоминается, например, мозаичная карта Франции, разработанная по проекту нашего управляющего Мостовенко, создана специально для выставки в Париже. И это позиционировалось как подарок Франции, ну или президенту Франции, ну, скорее всего, конечно, самой Франции, потому что как бы подтвердить нарастающие союзнические отношения. Поэтому большое пристальное внимание и прессе, и самим чиновникам из различных ведомств, было приковано к созданию этого шедевра. Ну, шедевр заключался в том, что нужно было, во-первых, сделать очень тонкую художественную работу, подобрать камни, подобрать различное. Там ведь не только дело в камне. Вот, например, я даже попытаюсь зачитать, как писала об этом газета «Уральское горное обозрение» от 1899 года. «Вся территория республики выложена цветных яшми, эрлица для каждого департамента особого цвета. Города обозначены цветными камнями. Моря из ляпис лазури, реки представлены красивыми лентами из платины, надписями с названиями золочёные. Размеры карты довольно большие, вероятно, от 3 до 4 аршин. Карта будет заключена в художественную серебряную раму. Без сомнения, этот экспонат уральской фабрики будет привлекать к себе всеобщее внимание на выставке». Ну, действительно, это так и было. По большому счету, вот эта заявка на одну из лучших работ на территории выставки. Красивый, симпатичный. Сейчас в эпоху синтетического камня, может быть, это уже не смотрится, так как сама возможность синтезировать все эти минералы оказалась, конечно же, немножко с точки зрения общественной понизило значение этой отрасли в каком-то мере. Ну, в общественном сознании, вот, в бытовом совершеннейшем. Да, у специалистов, конечно, все нормально стало с этим. Но это совершеннейший продукт, который очень сильно повлиял на многое. Например, то, что в 30-е годы для подобной же выставки одним из главных экспонатов уже в советское время, в 1937 году, станет еще работа над одной картой. Картой индустриализации СССР. В принципе, ну, технологический прием взят примерно тот же самый. И эта карта более серьезных размеров и является одним из гордости нашей же уже советской фабрики, которая, наверное, делала один из своих самых лучших заказов времен ну, советского времени, получается. А одной из последних работ, такой уже завершающих предреволюционный период, стала работа над оформлением храма Воскресения Христова по проекту Парланда, который этот храм должен был возведен быть в Санкт-Петербурге на месте убийства императора Александра II. И гранильная фабрика, она прежде всего работала над клиросными киотами и рядом других элементов оформления этого храма. И там получилась действительно очень красивая работа из родонита. И вот работали над этим проектом практически на протяжении 13 лет. Вот. Их до сих пор, по-моему, сейчас можно увидеть. Именно там храм на крови всем известный. А еще такая одна работа, таких, на самом деле, кажется, таких работ не так много у императорской гранильной фабрики, но они делали памятники, ну, прежде всего, конечно же, из мрамора. И один из таких у нас с вами был установлен в городе Тобольске, памятник Ермаку. И многие люди, которые любят путешествовать по странам и весям, заезжая в Тобольск, не представляют, что вот эту громадину большую у нас с вами в 1830 году создали. Не в 35-м, конечно же, над ней работа просуществовалась достаточно сложная. На завод было свезено 3000, более 3000 пудов мрамора. Работы велись на Горносицком мраморном заводе, и в конце концов этот памятник был установлен 23 августа 1839 года. Ну и, конечно же, работы по мрамору, большие заказы и для оформления дворцов в виде какой-то мраморной плитки, мраморных плит. Все это, конечно же, дело нашей императорской гранильной фабрики. И, конечно же, это совершенно потрясающий период. И единственное, что есть большое сожаление, то, что северо-восточный угол исторического сквера сегодняшний, на данный момент, абсолютно освобожден от памяти об этом самом потрясающем учреждении, там, где у нас находится подземный переход, вот в сторону плотинки исторического сквера, там находились цеха этого предприятия. Небольшое это совершенно предприятие, если так себе можно представить, 3 этажа наверх, 1 этаж выходил на проспект Ленина за счет перепада высот. Но там находилось несколько сооружений, так скажем, по времени разнесенные. Последнее, которое было снесено уже в советское время, в 1966 году, создано по проекту архитектора Малахова и было возведено в 1841, то есть 120 лет оно простояло на том самом месте. И вот по этому подземному переходу это был водяной ларь, по которому текла вода как раз на колеса механизмов, которые приводили в действие различные резательные, гранильные и какие-то другие механизмы для обработки вот тех самых заказов, которые вот я вот даже частично перечислял, да, какие-то вазы и чаши. Но есть небольшое напоминание все-таки, если вы не перейдете к центру, у нас так называемым сердцем города Екатеринбурга, по мнению архитекторов, которые подготовили проект исторического сквера, в 1973 году. Вот это центральное место заняла глыба родонита. Конечно же, нигде в проекте не было написано, что это имеет хотя бы какое-то отношение и посвящение к императорской гранитной фабрике, но все-таки я вот себе это представляю напоминанием о том, что когда-то где-то вот здесь, буквально рядышком, находились большие работы по обработке как раз родонита. И там, кстати, была есть фотография, сохранившаяся непосредственно со двора императорской гранитной фабрики, где найден был в нашем большосидельниковском месторождении один из самых крупнейших монолитов этого родонита, который использован на огромное количество, потом разрезан был на определенное количество частей, и из них были созданы потрясающие произведения искусства. Вот, и эта глыба родонита как будто бы намекает о богатствах уральских недр и о том, что вот здесь буквально рядышком нас с вами находилось вот это главнейшее предприятие. Но все-таки вот на том месте пустовато, конечно. Вот. Еще одно напоминание: в историческом сквере вы обязательно найдете непосредственно в геологической аллее, на геологической аллее, где у нас с вами хранятся некоторые артефакты из прошлого Урала, которые символизируют как раз те монолиты минералов, которыми взаимодействовала наша императорская гранильная фабрика. Ну а так, приходите на выставку Музей истории Екатеринбурга, Каменный город, где рассказана не только дореволюционная часть, но есть еще и советская, безусловно, часть. В этой советской части надо сказать, что значение фабрики оказалось не столь велико, такого большого заказчика у нас с вами больше не оказалось, и вторая половина 20 века связана была с созданием каких-то товаров народного потребления, может быть, не очень высокого качества, небольшого размера, но все-таки так или иначе это представляло нашу свердловскую индустрию по художественной обработке камня. Спасибо.
0: Ну что ж, на этом на сегодня все. Напомню, в гостях у программы был ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Говорили про выставку «Каменный город». В следующую субботу обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
3: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
4: Глава 8. Федор Иванович Лаврецкий, мы должны попросить у вас позволения перервать на время нить нашего рассказа, происходил из старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован 200 четвертями земли в Бежецком Вельху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдельных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Ивановича Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкала молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и без бород, картавил и казался сонливым. Но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца. Это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за 30 лет, когда он наследовал от отца 2000 душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. К Как тараканы сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы. Все это наедалось, чем попало, но досыта, напивалось допьяно и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина. И хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоядами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреевича была смиренница. Он взял ее из соседнего семейства по отцовскому выбору и приказанию. Звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей, охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. «Поставить тебя, — рассказывала она в старости, — войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают, не отмоешь потом. А в гости без пудры нельзя, обидеться. Мука!» Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу, а все свое приданое, все деньги — отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей. Сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской. Она назначила его своим наследником. Без этого отец бы его не отпустил. Одевала его как куклу. Нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего господина Куртена де Вальдена.

табакеркой работы Петито в руках, и умерла, оставленная мужем. Вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего 20-й год, когда этот неожиданный удар, мы говорим о браке княжны, не об ее смерти, над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика. В Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось. К службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение. Все это происходило в самом начале царствования императора Александра. Пришлось ему поневоле вернуться в деревню к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо. Глушь и копоть степного житья, бытия на каждом шагу его оскорбляли. Скука его грызла. Зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему годливость. Он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем», — говаривал он, — «за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет, слаб лишь здоровьем, фу ты, неженка эдакой, а все от того, что Вольтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера, да еще и изувера Дидерота, хотя ни одной строчки из их сочинений не прочел. Читать было не по его части. Петр Андреевич не ошибался. Точно, и Дидерот, и Вольтер сидели в голове его сына. И не они одни, и Руссо, и Рейналь, и Гельвеци, и много других подобных им сочинителей сидели в его голове. Но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил, наполненный ею. Она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением. Да и возможно ли было требовать убеждения от молодого малого 50 лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял. Он ими гнушался, они его боялись. А с сестрой Глафирой, которая была 12 годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо. Некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку-цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру. Пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения. Она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату. Он так был образован, так хорошо говорил по-французски с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» «де коман ву портеву». Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки. Невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за 10 лет. Только с матерью своей он отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка с ясными кроткими глазками и тонкими чертами лица по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу, и он полюбил ее. Он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку. С каждым днем она ему казалась милей, и она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязаться, и отдалась ему.

помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может. Скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей. Весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело. Но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам. Маланью заперли в чулан. Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекая его в безнравственности, в безбожии, в притворстве. Кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене», — подумал он. «Так пущу же я его в дело, постойте. Я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности, что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно, готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение, но тотчас же опомнился и, как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который как нарочно в тот день причесался а-ля Титус и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосины и панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собой тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. «Стой, мошенник!» — вопил он. «Стой, прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреевич вернулся домой весь изнеможенный и в поту. Объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу. И в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с ней в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своей сестрой, уже знакомую читателям Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург и искать место, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько, и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, бедничком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул об пол лбом. Пестовы люди жалостливые и добрые охотно согласились на его просьбу. Он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца, но ответа не пришло и прийти не могло. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича. Только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала 500 рублей ассигнациями да образок его жене. Написать она побоялась,
но велела сказать Ивану Петровичу через посланного Сухопарова мужичка, умевшего уходить в сутки по 60 верст, чтобы он не очень огорчался, что Бог даст все устроиться, и отец переложит гнев на милость, что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новой барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у нее ручку и побежал во свояси.

0: А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала. Бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистной деревенской жизнью, а главное, не выдал своих наставников Руссо, Дидерота и Декларацию прав человека. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу. Да и разлука с женой не очень пугала его. Его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано, надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло. Княжна Кубенская, которую мсье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему 5000 рублей, едва ли не последние свои денежки, да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло 3 месяцев, как уж он получил местор при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем, пароходов тогда еще в помине не было, уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравил Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь своего мученика Федора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк, но эти немногие строки удивили Ивана Петровича. Он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств. Он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис, классические названия еще процветали в то время. Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре. Черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах. Глава 9. Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если б пропустя полгода Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился бы ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи, не смей!» — твердил Петр Андреевич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость. «Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его негодного и хорошо бы сделал». Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей тоже, будто не от себя, а немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельную болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее, Она подошла к его руке, ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка», — проговорил он наконец. «Здравствуй, пойдем к барыне». Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. «Ох», — промолвил он, — «сиротливый, умолил ты меня за отца. Не оставлю я тебя, птенчик». Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына, потом, обратив обглоданное жестокой болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. «Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь», — промолвил Петр Андреевич, — «не печалься. Она останется у нас, и Ваньку для нее помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора, он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях. Он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его, подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась. Она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею. Тяжело и неловко было сперва бедной женщине, но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без ее разрешения куска сахару не выдавалось. Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какой еще хозяйкой? Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреевича. Она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной надменной Глафирой? Ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем. Дня не проходило, чтобы Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были. Но Феде у нее отняли вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам Петр Андреевич желал видеть своего сына, но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре и не ехал. 19-й год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись первый раз после 6-летней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах. Не до того было тогда. Вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреевич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась. Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его. Она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара. Не перенесла вторичной разлуки. Безропотно в несколько дней угасла она. В В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, Бог знает, зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце, корнями на солнце. Оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику не доставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», — прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более 5 лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с Малашей. Иван Петрович находился тогда в Париже для своего удовольствия. Он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде по письму Глафиры минуло 12 лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 13 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла подготовлены и изданы 2 и 3 тома книги «Новомученики и исповедники Церкви Русской», особо почитаемые в ставропигиальных монастырях, охватывающие периоды июль, сентябрь и октябрь-декабрь. Таким образом, издание, первый том которого вышел ранее, январь-июнь, полностью завершено и охватывает весь год. Издание стало плодом усердных трудов насельников ставропигиальных обителей. Под руководством председателя рабочей группы по сбору материалов о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и подвижников благочестия, почитаемых в монастырях, синодального отдела по монастырям и монашеству, епископа Видновского Тихона, наместника Екатерининского ставропигиального мужского монастыря, был собран и систематизирован обширный материал из первоисточников, бережно хранимых в ставропигиальных монастырях Русской Православной Церкви. Завершение издания – значимый вклад в увековечение памяти новомучеников и исповедников, а также в духовное просвещение и патриотическое воспитание. Далее в этом выпуске. По благословению настоятеля прихода во имя святого праведного пророка Иоанна Предтечи города Нижний Сергей и иерея Антония Орехова, воспитанники, педагоги и родители воскресной школы отправились в традиционный поход, посвященный началу нового учебного года. Для детей были организованы спортивные эстафеты и проведены активные игры. Этапы подготовили педагоги Марина Валерьевна и Геннадий Геннадьевич Симоненко. Ребята смогли проявить ловкость, выносливость, умение работать в команде и поддерживать друг друга. Участниками похода также стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнесергинского района. Совместное участие в играх и эстафетах стало хорошей возможностью для общения, взаимодействия и приобретения новых впечатлений. В таком формате ребята смогли проявить многие добродетели, которым учит нас Господь: терпение, взаимовыручку, доброту и понимание, отрадно видеть улыбки детей, заботу родителей и позитивный настрой педагогов. Мы зарядились на весь учебный год солнечным настроением и поблагодарили Бога за такой радостный и щедрый на позитив день, поделилась директор церковно-приходской школы Наталья Владимировна Смольникова. Теплая и дружеская атмосфера похода помогла ребятам начать новый учебный год с хорошим настроением. Подобные мероприятия воскресной школы – важная часть воспитательной работы, способствующая развитию взаимопомощи, доброжелательности и ответственности. И в завершении выпуска. В Причтовом доме Георгиевского храма прошла краеведческая викторина «Любимый город», посвященная 290-летию Челябинска. За звание лучших знатоков истории края сразились 5 команд. Братство православных следопытов, молодежка, девушки из храма Луки, мужской клуб и сборная хозяев площадки. Участники отвечали на сложные вопросы об истории челябинских улиц, архитектуре прошлых веков и развитии городского транспорта. Победу в интеллектуальном турнире одержала команда Братства православных следопытов, благодаря чему переходящий кубок вернулся в храм святителя Луки Крымского. Предыдущим владельцем трофея была сборная храма великомученика Георгия Победоносца. Эта игра стала третьей в серии межприходских встреч благочиния. После награждения знатоки обсудили итоги викторины за общим чаепитием и наметили планы на следующий сезон. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня в деревне Тарчево. На правом берегу виднеется надпись «Бог есть любовь». Ее расположение здесь совсем не случайно. Впереди на нашем пути остров Монастырский. Здесь расположены остатки Троицкого Макарьева монастыря. Это древнее и почитаемое место. Его посещали цари Иван Грозный, Борис Годунов и Алексей Михайлович, император Петр I и императрица Екатерина II. Купец и путешественник Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря», молился здесь перед тем, как отправиться в Индию. Монастырь был устроен благодаря труду и упорству отца Макария в миру боярина Матвея Кожина. Отец Макария вместе с еще несколькими монахами удалился из Клобукова монастыря и воздвиг на берегу Волги новую обитель. По преданию, деревянная Троицкая церковь, от которой и получил название монастырь, была возведена монахами всего за 7 дней. Постепенно обитель разрасталась. Из всех церквей на территории монастыря особой красотой выделялся Троицкий храм. Его 5 глав были покрыты железом, а средняя украшена звездами. В 1748 году в храме был установлен 4-ярусный иконостас – настоящий памятник искусства резьбы по дереву и золочения. Клязинский монастырь считался одним из самых образцовых во всей России, но в советские годы было решено разобрать обитель под ложе Угличского водохранилища. Так на месте обители расположились 2 острова, которые так и называются – монастырскими. Память о монастыре и его основателе снова ожила уже в современные нам годы. В начале 00-х была восстановлена юго-западная башня ограды монастыря. Там расположилась часовня Макария Клязинского. Ее восстановили по старым чертежам, а в фундамент заложили валуны из реки. Из особо ценных реликвий в часовне хранится частичка мощей преподобного, а также древняя икона с ликом святого. На ней Макарий держит свиток с последними словами, произнесенными им на земле. «Сия обитель не оскудеет, а распространится». И завет его воплощается в реальность. Посреди водной глади у славного города Клязино стоит одна из самых известных достопримечательностей Волги – затопленная колокольня. Раньше она возвышалась прямо из воды, сейчас вокруг нее насыпали искусственный остров. Согласитесь, зрелище очень впечатляющее. Иногда эти места называются Тверской Атлантидой. А когда-то это была колокольня Никольского собора. Она была построена в 1800 году при Николаевском соборе бывшего Николы Жабенского монастыря в стиле классицизма. Это был главный храм Клязина. Это подтверждал и тот факт, что перед храмом располагалась торговая площадь, куда съезжались купцы и крестьяне. После революции в стране был взят курс на индустриализацию и электрификацию. На Волге стали строить плотины и гидроэлектростанции. Для этого пришлось расширить русло реки и поднять уровень воды на несколько метров. Сотни деревень и городков оказались затопленными. Частично был затоплен и Клязин. Остатки мостовой, ведущей к монастырю, сохранились по сей день. Обычно перед затоплением дома и другие сооружения разбирали и перевозили. Эта участь постигла собор и другие строения монастыря. Но колокольню в Клязине оставили для работы в качестве маяка. В этом месте Волга делает поворот, поэтому нужен был хороший ориентир. Так колокольня получила новую жизнь, став маяком для речного транспорта, достопримечательностью для путешественников и символом, в котором каждый может увидеть что-то свое, от религиозных мотивов до судьбы всей России. Сегодня колокольня возвышается на 75 метров и имеет 12 колоколов. В 1980 году фундамент колокольни укрепили, вокруг нее был создан искусственный островок с причалом для лодок. Внутри колокольни находится небольшая часовня, где можно поставить свечи и написать записки. На 2-м ярусе колокольни расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на город и водохранилище. Колокольня даже появлялась в советском фильме «Берег» по одноименному роману Юрия Бондарева. На кадрах мальчик ныряет в воду к развалинам собора и звонит в колокол под водой. При последней реконструкции в 2021 году на колокольне установлены новые колокола, шпиль, крест и часы с боем. Так что она продолжает выполнять и свои прямые функции. Летом, во время Верхневолжского крестного хода, именно здесь заканчивается крестный ход, который начинается у истока Волги в Осташкове. Здесь он останавливается для совершения молебна. Говорят, колокольни не только любуются, ее еще и слушают. Дескать, когда дует сильный ветер, раздаются звуки эоловой арфы. В мифологии это инструмент, на котором играет бог ветра Эол. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я хотела бы вам рассказать об одной удивительной книжке детской писательницы, преподавателя, мамы четверых детей Дарьи Мясниковой. Для Дарьи проза – это добрые и светлые истории из детства, рассказанные с любовью, порой с теплой иронией и искренней надеждой в лучшее. Они будут интересны как малышам, так и подросткам. Возможно, именно мы, взрослые, узнаем себя в ком-то из героев книг Дарьи. У Дарьи более 11 книг. Но поговорим мы лишь об одной из них. Это «Лунная конфета. Сказки для сладких снов» от Дарьи Мясниковой, художник Таисия Суслова. Здравствуйте, рада вас видеть.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня часто спрашивают: Дарья Владимировна, какую книжку вы любите больше всего? Мне совершенно невозможно ответить. Это как спросить мать четырех детей, кого вы любите больше из детей? Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, каждая книга уникальна. Каждая книга действительно как ребенок, и создание книги, и состояние, в которое ты попадаешь, создавая книгу. Это как беременность, в которой мне очень нравилось находиться. Но так как мне уже 50, я уже беременной быть не могу. Но зато могу быть беременной книгой или каким-то удивительным проектом. Тогда по очереди я могу рассказать о каких-то книгах. Не все сейчас у меня тут перед глазками, но что-то успею.
1: Ну и начнем мы, наверное, с «Лунной конфеты. Сказки для сладких снов». Вот такое вкусное название.
2: Да, такое вкусное название. Родилась книга таким образом. Мои малыши, Катерина и Андрюшка, были маленькими тогда еще и плохо засыпали, и мне приходилось в темноте, иначе никак, выключаешь свет, потому что свет их раздражает, когда выключен свет, и мамочка рядом, кладешь им руку на грудь и начинаешь читать сказки. А читать сказки как? Из головы, конечно. То есть уставшая мама после преподавания, после студентов прибегает и что-то там придумывает сходу в темноте. Какие-то сказки я запомнила, какие-то я забыла, но мои дети меня взбудораживали и говорили: «Мамочка, ну-ка, ты нам вот тут рассказывала про гномика и про луну, иди запиши». Потом через какое-то время меня Катерина бегала: «Мамочка, ты рассказывала сказку про капельку Лёльку, как она с облачка полетела и встречала и рыбку, и одуванчика, и кита. Ну-ка, давай вспомни». Я говорю: «Катечка, я ничего не помню».
1: А вы придумывали на ходу, да?
2: Да, конечно, я придумывала на ходу. Ну что не сделаешь, чтобы ребенок уснул. И вот потом меня через полгода ребенок окончательно, поймал за руку и говорит: «Мама, если ты забыла эту сказку, я тебе заново расскажу». И вот она ее рассказала, и я пошла бегом писать. Вот так создалась эта книга. Еще эта книга удивительна тем, что рисунки к этой книге сделаны руками ребенка. Тася Суслова – это замечательная девочка, с которой меня познакомили. Когда ей было 10 лет, представляете, в пандемийное лето мы с Тасей создавали эту книгу. Начали создавать. Мы ее писали, эти иллюстрации, 3 года. Совершенно в удовольствие, совершенно не спеша. То есть для каждой сказки было придумано где-то 7 рисунков. Зачем? Затем, чтобы ребенок, который начинает читать, видел большие буквы и огромную картинку. Когда-то в детстве у меня была такая же квадратная книжка «Буратино». И я ее вот просто таскала везде с собой. Я обожала совершенно то, как она создана. И что она квадратная. И что там мало написано. И что там огромные буквы. И что эту большую книжку я прочла. Это была такая гордость в детстве. Еще в садике. И вот мне захотелось сделать что-то подобное. И у нас получилось.
1: Все детские картинки, да, Тася Сусловой?
2: Тасечка рисовала. Сейчас Тася уже, как вы понимаете, 16 лет. Тася уже на голову выше меня.
1: Свердлов... А тогда сколько ей было?
2: 10. Тогда ей было 10, и вот
1: очень
2: 10 лет.
1: Искренние такие рисуночки,
2: да,
1: и приятные,
2: очень
1: что самое.
2: Приятные, потрясающие.
1: Солнышко то с мимикой.
2: Взрослые так не нарисуют. Да, вот понимаете, вот это вот гусеница, да, задумчивая. Или вот этот вот ежик с синими иголками. Я считаю, взрослый такую мордашку не нарисует. И Тасечка развела свои таланты, она умничка. На самом деле она училась так же, как я. Я училась писать, а она училась рисовать. То есть, причем она самоучка. Она выискивала в интернете техники, каким образом можно акварель украсить черными линерами и как это подобрать, эти линеры. Прям огромная молодец. Она себе вот с помощью этой книги вот придумала такую школу рисования.
1: А также эта книга была озвучена. Правильно?
2: Да, да, да. Про эту книгу еще хочу сказать. Она в этом плане у нас прямо сказка.
1: Уникальная.
2: Уникальная, да. «Сказки для сладких снов», «Лунная конфета» озвучил замечательный, великолепный голос нашего эфира, можно так сказать, да, Андрей Козлов. Когда-то он создал свою рок-группу и был моделью, но, к сожалению, такие испытания у каждого, видимо, да, в жизни свои. Он сейчас инвалид-колясочник, но это его совершенно не останавливает как творческую личность. И вот представляете, он великолепным бархатным голосом, поверьте мне, прямо вот после этой передачи возьмите и наберите «Лунная конфета» Дарья Мясникова, аудиокнига, и вы услышите его великолепный голос. Он усыпит любого ребенка, да, и сделает его совершенно счастливым.
1: Дарья, я предлагаю после нашего интервью про книгу «Лунная конфета» поставить небольшой рассказ в данный выпуск, где читает Андрей Козлов. Вот если вы не против, чтобы слушатели

0: Появился, он прямо выскочил.
1: Это действительно так было?
0: Действительно такая история. Совершенный малыш, 1,5 месяца он на ладошку помещался, он прибежал к огромной дороге. И вот как он бежал, это я все придумала, конечно, сама, читайте.
1: Теперь этот кот у вас или кошка живет?
0: Он прожил великолепную жизнь, ну, сейчас его нет, к сожалению, но он, как это сказать, ушел по возрасту. Вот, мы его совершенно обожали, он мудрый, умный, потому что у него много было приключений в этой жизни. Мы его очень обожали, кот Гаша, мы его так и называли Гаша, гаишник.
1: Гаишник, ничего себе, это вот, а как родные приняли новость, что вы приезжаете с работы или откуда там?
0: С
1: котиком, и еще ты рассказываете, что это штраф на самом деле.
0: Ну, так как семьей тогда командовала только я, была в разводе, у меня было 2 детей и собака в этой машине, представляете? То есть мы к собаке принесли котенка, вот такое чудо.
1: А еще об одном рассказе.
0: С удовольствием расскажу еще про одну сказку, сказка про Эю-Я. Это сказка последняя в этой книге.
1: Как называется еще раз?
0: Сказка про Эю-Я.
1: Последние буквы, да, в алфавите?
0: Да, последние буквы в алфавите, да, про которых на самом деле многие забывают, да, А, Б, В, Г, Д это мы знаем, а Эю-Я-то как-то нет.
1: И серединку забываем, да. Что там по порядку.
0: И вот поэтому мне захотелось эти 3 буковки, да, взять фокус и рассказать целую историю. То есть я придумала сказку таким образом, что эти 3 буквы — это 3 девчонки, каждая со своим характером, вы послушайте даже Э, Ю и Я. Это действительно 3 разных характера. И эта история, как мне кажется, опять-таки вовлекает ребятишек в чтение, а логопеды, кто нашел эту сказку, меня очень благодарили за то, что я так подробно вокруг каждой буковки, да, придумала историю, потому что там и согласные есть, и вообще вся эта история у меня про королевство азбука, где мальчишки звенят, рычат, то есть они согласные, а девочки поют, и вот эти девчонки и мальчишки там поссорились, разбежались в разные стороны, и как они потом все-таки, да, пришли к миру и согласию и стали составлять буквы. Поэтому стоит это почитать, и я думаю, что и педагогам, логопедам она будет очень полезна. Ну и ребятишкам тоже.
1: Да, вот насчет логопедии я люблю сказки, которых нужно детям не только прочитать, но и поразминать свой речевой аппарат. Это верно, здорово.
0: Верно, там это все есть.
1: И еще об одной сказке, о которой хотелось бы вам сказать сегодня.
0: Самая первая сказка в этой книге — сказка о гусенице. С одной стороны, было бы, наверное, здорово рассказывать ребятишкам о природе, о том, что она великолепна и удивительна, и как из какой-то такой смешной, толстой, ползающей, корявой, не знаю, пушистой, страшненькой гусеницы может превратиться, появиться бабочка, да?
1: Это же
0: чудо природы, о котором, может быть, они и не знают. И вот первые впечатления от этого можно, наверное, получить, да, прочитав эту книгу, эту сказку. Но в этой сказке на самом деле заложена еще огромная, серьезная идея, связанная именно с тем, что каждый из нас в этом мире, появляясь, наверное, и есть та самая маленькая гусеница, которая ничего о себе не знает, ничего о себе не понимает, может быть, даже критикует себя, да, и думает, так буду я ползать всю жизнь только по земле, и никогда я не взлечу.
1: Рождённый ползать, летать не сможет, крылат.
0: Совершенно верно. Но эта сказка, я думаю, многих развернет, особенно девчонок-подростков, которых гормонально бывают, да, вот такие там в 10-11 лет такие пухляши такие страшненькие, такие смешнючие такие все. Вот. А потом, вот у моей дочери тоже такая же была история в средней, что вот ее все там дразнили. Вот ты такая, вот такая смешная, такая толстенькая. И вот представляете, за какой-то год, да, когда ей исполнилось 13-14, она превратилась в бабочку, в такую красивую, с такой талией, что все просто завидовали. Все девчонки и мальчишки, кто ее обзывал, они, конечно, 33 раза пожалели, что не это делали.
1: Сказка — поддержка.
0: Да.
1: Сказка — поддержка. Больше нам таких историй. Спасибо вам, Дарья, за это интервью. А прекрасные книги для детей. Я считаю, что любая книга для детей, она может быть книгой и для взрослых. «Лунная конфета». И последний мой вопрос. Почему «Лунные конфеты»?
0: Ну, это одноименная есть.

0: Сказка в этой книге «Лунная конфета». Сказка про гномика Грума и про его удивительную любовь к Луне. То есть он придумал, что это его такое чудо, на которое он любуется, что это его лунная конфета, что, может быть, когда-то он ее попробует, или, может быть, это тарелка или леденец. Ну, в общем, такое чудо, которое вдохновляет его на подвиги. И вот однажды он заметил, что она уменьшается. И вот вся история про то, как он пошел спасать свою луну. И в итоге он с ней поговорил. Она подарила ему лунную конфету.
1: Вот теперь понятно, почему все-таки конфета и почему она лунная. Все. Дарья, спасибо за эту историю про книгу. И пожелаем всем детям, родителям, вам, конечно же, здоровья и любви к детской прозе.
0: Да, ребятки, читайте. Читайте то, что вам нравится. Ищите автора, который вам по душе. Потому что нет ничего обязательного. Книга — это индивидуальный, интимный выбор каждого человека. Найдите своего автора. Полюбите чтение через любимую литературу.
2: «Лунная конфета». Дарья Мясникова. Читает Андрей Козлов. В одном дремучем еловом лесу жил маленький гномик Грум. Он не любил суету, слушал, как журчит ручей и поют птицы. Больше всего на свете ему нравилось ночью в тишине смотреть на луну. Сначала он думал, что это серебряная тарелка, потом надувной шарик. Но в конце концов он решил, что луна – это огромная сосательная конфета. А круглые пятнышки на ее поверхности – это воздушные пузыри, которые часто появляются при варке леденцов. Луна завораживала его своим нежным свечением, и он часами мог ею любоваться. Однажды наш Грум заметил, что она становится все меньше и меньше, и Грум начал волноваться.
3: «Кто посмел откусить мою луну?»
2: – гневно прошептал гномик. Он так расстроился, что чуть не заплакал. Грум был решительный малый и поэтому не стал сидеть сложа руки. Он решил спасти свою любимую луну и отправился туда, где она исчезает на рассвете. Долго шел гномик и, наконец, устал. Лег на пушистую травку около озера и уснул. «Милый Грум, привет!» – пропел чей-то мягкий, нежный голос. «Это я, Луна».
3: «Луна? Правда? А я иду тебя спасать. Но если ты со мной говоришь, то я уже пришел. Так?»
2: «Конечно, ты не волнуйся. Отчего ты хотел меня спасти?» – улыбнулась Луна.
3: «Как отчего? От того, что кто-то откусывает и откусывает от тебя по кусочку каждый день. Вдруг этот монстр однажды съест тебя целиком?»
2: Испуганно проговорил Грум.
3: «И я не увижу больше свою красивую конфету».
2: «Что ты?» – расхохоталась Луна. «Я совсем не конфета. Я большое небесное тело. Похоже, скорее, на шар, а не на плоский леденец. Я летаю вокруг матушки Земли, на которой ты живешь».
3: «А почему ты бываешь тонкой, как ломтик сыра?»
2: «Попробую объяснить. Я такая белая и яркая, потому что меня освещает солнце. Но так бывает не всегда. Это зависит от того, загораживает меня матушка Земля от батюшки Солнца или нет. Бывают ночи, когда меня никто не загораживает, и я тогда круглая. А потом меня видно все меньше и меньше. Я становлюсь похожей на тонкую букву «С». Спадаю, пока не наступит новолуние, когда меня почти не видно. Потом я снова день ото дня расту, и мой изгиб больше напоминает букву «Р». Я расту до полнолуния, которое ты так любишь. Понятно объяснила Грум.
3: Значит, все в порядке, и тебя не надо спасать.
2: Милый мой Грум, ты такой добрый и отважный. Мне очень приятны твои слова и забота. Я решила тебя обрадовать. Мы с тобой никогда не расстанемся и всегда будем вместе. Теперь, где бы ты ни был, куда бы ты ни отправился путешествовать, я буду смотреть на тебя, петь песни, улыбаться и днем, и ночью. Грум открыл глаза, на небе светило солнышко. Гномик сладко потянулся и понял, что это был только сон. Но вдруг рядом с собой в сочной траве он нашел круглую, как луна, сосательную конфету.
3: «Вот это да!»
2: – восторженно вскрикнул Грум.
3: «Значит, это был не сон, а правда!»
2: Грум вспомнил обещание Луны быть всегда вместе. Он поднял глаза к небу, внимательно присмотрелся в голубую высь и увидел между белых облаков едва заметный диск его любимой Луны. Гномик помахал ей рукой.
3: «Спасибо за лунную конфету!»
2: – крикнул гномик. Луна нежно улыбнулась ему в ответ.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Дарьей Мясниковой, писательницей, поэтом, преподавателем и мамой четверых детей. Обеседовали мы о книге рассказов для детей и подростков «Лунная конфета. Сказки для сладких снов». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 14 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресение» выпуск новостей. Минувшим летом, по благословению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский, иерея Андрея Малашенко, неравнодушные прихожане возобновили изготовление сырья для окопных свечей в зону СВО. Уже четвертый сезон ведется работа в данном направлении. Как и в прошлое лето, топили огарки от церковных свечей, накопившихся за зиму. Присоединились к взрослым и дети из детской воскресной школы и молодежного клуба прихода, находящиеся на школьных каникулах. Так общими усилиями получилось передать городским волонтерам 190 банок для окопных свечей. Надеемся, что частичка нашего тепла и заботы поможет нашим дорогим защитникам Отечества в зоне СВО. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издательство Московской Патриархии начало работу над подготовкой и выпуском «Минеи Московской», в которую войдут службы, а также малые молитвословия, тропари, кандаки, молитвы, иконам Божией Матери и святым, чтимым в ограде Москве и Московском регионе, как древним, так и новопрославленным. «Минея Московская» выпускается в 12 томах по числу месяцев года. В настоящее время уже вышло два тома – «Сентябрь» и «Октябрь». Книга издана в большом формате, в твердом переплете, печатается традиционным церковно-славянским шрифтом московской синодальной типографии в две краски на качественной офсетной бумаге. И в завершении выпуска. «Wildberries» стала партнером проекта «Островок безопасности», рассказали в компании. Теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области смогут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. «Островок безопасности» – специальный проект автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 года реализуется при поддержке добровольцев «Лиза Алерт». Проект помогает тем, кто не может сам вернуться домой из-за возраста или состояния здоровья, маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. Первыми к проекту присоединились пункты выдачи заказов Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. В дальнейшем программу хотят расширить на пункты выдачи заказов в других регионах. По официальным данным, каждый год в России пропадает около 200 тысяч человек. Значительная часть из них – дети и пожилые. Специалисты отмечают, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и побыть в безопасности. Они заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем и не могут объяснить. «Островок безопасности» как раз создан для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, заблудившимся и дезориентированным. «Островки безопасности» также открыты в отделениях Почты России и Сбера, в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», на автозаправках «Лукойла» и офисах «Билайна» и магазинах «Вкусвилл». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
4: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: «Бог не дает креста не по силам». Я думаю, многие из нас знают эту фразу. Но мало кто может точно сказать, откуда она взялась. Сегодня предлагаю разобраться в том, миф это или просто некий церковный штамп, есть ли такие слова в Священном Писании, и если да, то что они значат на самом деле. И что делать, если чувствуешь, что твой крест невыносим. Итак, батюшка, давайте начнем разбираться, откуда взялась эта фраза.
2: Давайте, Мария, двигаемся по порядку. Первоисточником этой мысли является послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. О чем же там говорит и рассуждает святой апостол Павел? Он приводит следующую мысль. «Верен Бог и не попускает искушаемым впадать в искушение сверх сил». И при этом посылает облегчение им в данных искушениях для того, чтобы они могли перенести их. То есть еще раз, выделим главную мысль. Бог не дает искушений сверх сил наших. И при этом еще и посылает в том искушении, в которое мы так или иначе можем впасть, некое облегчение для того, чтобы мы могли его пережить. Вот первоисточник таков. А мысль, которую вы привели, «Бог не посылает креста не по силам», это уже развитие, некое упрощение с одной стороны, а с другой стороны, ну, осмысление вот этих строк Священного Писания. Дело в том, что оттолкнувшись от этого стиха Нового Завета, святые отцы впоследствии начинают развивать эту мысль, и появляется так называемая богословская рефлексия, и в результате появляется в нравственном богословии православия вот такая мысль: «Бог креста не по силам не дает».
1: А согласны ли вы с тем, что вот само выражение «нет креста не по силам» уже стало неким таким церковным штампом? Вот в каких ситуациях люди обычно произносят его сегодня? Может, чтобы утешить скорбящего, оправдать собственное бездействие? Или это свидетельство искренней веры в промысел Божий?
2: Это большая тема. Тут, конечно, нужно расставить правильно акценты. Ну, давайте попробуем это сделать. Каждому надлежит поднять свой крест. Он у всех разный. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. И вместе с тем он у всех верующих православных христиан один. Это крест Христов. Господь, обращаясь к нам, говорит: «Всякий, кто не берет своего креста и не идет вслед за мной, не достоин меня». То бишь, для того, чтобы войти в Царство Небесное, хотим мы этого или нет, необходимо поднять крест Христов и пройти определенный путь. Это еще одна фундаментальная категория нашего православного богословия. Путь. Мы пришли в этот мир, и мы точно знаем, вот какая мысль, да, какой факт о нашей жизни, о нашей судьбе является вот достоверным, стопроцентным, мы все можем однозначно сказать, что так и будет. Это следующий факт. Мы из этого мира рано или поздно уйдем. Вот все, без исключения, где бы мы ни жили, какого бы пола мы ни были, каких-то предпочтений не имея, наши социальные и политические взгляды, это все не важно. Есть один факт, который всех нас объединяет. Мы из этого мира совершим исход. А куда мы совершим исход? Из времени в вечность. И очень бы нам хотелось, православным христианам, чтобы мы достигли желанного Царства Небесного, то есть вечной и благой жизни в единении со своим Создателем. Вот это конечный смысл. И если мы хотим попасть в эту реальность, мы должны пройти этот путь и взять на себя определенный крест. Крест — понятие очень объемное. С одной стороны, крест — это совокупность определенных сложностей, невзгод, перипетий, испытаний, болезней, скорби, которые мы переживаем, которые не должны нас сломать, которые должны нас сделать, наоборот, сильнее, которые должны помочь нам воспитать, возделать свою душу и которые должны нам помочь раскрыть себя. Мы много раз с вами об этом говорили, что в теплой ванне не рождаются какие-то великие, вечные вещи, смыслы и так далее. Часто такое бывает. Человек живет с другим человеком, ну, например, пара, и по прошествии 10, 15, 20 лет, а может быть, гораздо раньше сегодня. Дело в том, что некоторые процессы очень сильно ускоряются. Вторая половинка заявляет: я вообще не знал, с кем живу. Я этого человека не знал. Почему? А потому, что были оранжерейные тепличные условия. Вот, например, мужчина живет с женщиной, и он обеспечивает ее всем. Есть хороший доход, есть прекрасный досуг, есть неоднократные поездки за границу каждый год, есть няня для единственного ребенка. Ну, то есть все очень хорошо с точки зрения материальных ценностей. И он думает, что он знает свою супругу, а он ее не знает, потому что условия очень хорошие, и еще сущность-то наша не проявляется. А когда лезет наружу наша суть? Когда мы как раз выходим из этой пресловутой зоны комфорта, когда появляются какие-то критические обстоятельства, когда появляется конфликт, когда появляются какие-то проблемы, лишения, вот там наша суть и прет наружу. То бишь все эти невзгоды, скорби, проблемы, болезни, они обнажают нашу истинную сущность. И вот тут, когда они обнажают ее, мы можем посмотреть на себя настоящего, сделать выводы правильные, да, над чем нам нужно поработать, что нам нужно стяжать, что нам нужно в себе развить, и уже оттолкнувшись от этого, совершать этот земной путь. Все эти перипетии, которые с нами случаются, вот эта сторона креста, они нам жизненно необходимы для того, чтобы мы свою душу увидели и мы свою душу правильно начали развивать. Потому что, когда все хорошо, сладко и гладко, никакой работы нет, никаких критических обстоятельств не возникает, мы все, и человек, соответственно, с собой так и не знакомится. И другой человек, вот эти фразы откуда идут, я и не знал, с кем я жил, а потому что никогда не проявлялось. Это наша суть. А вот, поэтому, хотим мы этого или нет, все вот эти внешне негативные аспекты нашей жизни, они на самом-то деле помогают процессу самопознания и помогают росту. Но вот так устроен мир, что если мы хотим чего-то добиться, достичь, научиться, развить, наконец, просто вот накачать мышцы, необходимо тренироваться, мышцы будут болеть, это микротравмы, но мышца становится больше, сильнее, нагрузка прогрессирует, и мы возрастаем. Ну, что-то похожее происходит и в духовной жизни. Когда все гладко, нагрузки нет, а значит, и роста нет. А значит, человек стагнирует. А мы тоже как-то в одной из предыдущих передач об этом говорили. Стоячая вода портится. Если нет динамики, если нет прогресса, если нет развития, рано или поздно это все дело забродит и начинается загнивание. Это одна сторона понимания вот креста. Нам здесь Господь помогает. Он посылает возможность человеку проявить себя. Или, например, скоро. Хочешь, не хочешь, но если мы их переживаем правильно, если мы их со смирением носим, как некие вериги, через это мы очень многие свои грехи, пороки смываем и очищаем. Вот посылает нам Господь такой душ, где мы можем омыться, где мы можем очиститься. Если правильно их переживаем, то даже если мы не стяжали каких-то великих добродетелей и подвигов, через одно это мы уже можем освободиться от шелухи вот этих грехов. А есть вторая часть, второй компонент, второй аспект понимания креста. Вот есть у каждого из нас свои дары и таланты. Необходимо их увидеть, необходимо их развить, реализовать, чтобы явлен был плод этих талантов. Помните известную притчу: «Не зарывай свой талант в землю». У каждого свой талант. И очень много людей живут, ходят на работу, водят детей в садик, кушают, иногда ходят в кафе, занимаются спортом и вообще не знают, какой их настоящий подлинный талант, где искра Божия в нем. Потому что мотивации изначально не было, чтобы узнать, а кто я такой, для чего меня Бог в этот мир позвал, где, собственно говоря, тот дар и талант, который он мне вручил и который я должен реализовать. Мотивация была другая. Найти оплачиваемую работу, быть как все, не выделяться, следить за трендами и брендами. И все, человек себя усреднил, человек себя отформатировал и по факту себя обнулил. Он превратился в еще одного клона, вот среднестатистического, я даже не знаю чего, представителя армии потребителя. А если ты хочешь состояться в этой жизни, то тебе свои дары и таланты необходимо пустить в ход. А какой есть талант у человека? Ну, это же не обязательно у него математические наклонности, или литературные, или исторические. Нет, есть сильная сторона в плане там добродетели. Вот у кого-то очень сильно развито терпение. От природы дан дар такой, ну, смирение, кротость. У кого-то любящее огромное сердце, вот который человек, который способен помогать и помогать и помогать, он никогда не перегорает. И не только помогать своим, там своих деток приласкал, а все остальные меня не интересуют. Нет, он вообще готов помогать самым разным людям, которые попадают в сложную ситуацию. Вот это же тоже часть креста. Господь дает нам, с одной стороны, таланты, дары, а с другой стороны есть определенные скорби, болезни, и в совокупности человек раскрывается. Мы видим, кто он такой на самом деле. И идя по этому пути, человек достигает Царства Небесного, потому что это главная и конечная цель. Вот не здесь прожить комфортно, чтобы все было хорошо, а сколько там, 30, 50, 70, 80 лет. В конечном итоге ты все равно отсюда уйдешь. И стало быть, бесполезно пытаться увидеть конечные смыслы здесь, а не где-то в другом месте. То же самое, что если мы храним деньги, какие-то материальные активы в банке, который мы гарантированно знаем, через некоторое количество лет сгорит, лопнет, все пропадет. Так вот то же самое касается нашей жизни. Здесь можно и нужно пользоваться временными благами. Да, конечно, но собирать сокровища нужно в другом небесном банке. Об этом Господь нам говорит. Где никто не подкапывает из воров, где никто не крадет, где тлен не истребляет наши сокровища, где не происходит никакой девальвации, где этот банк не может никогда лопнуть, где тебя никогда не обманут. А что это такое? Это Царство Небесное. Ну вот через крест и путь мы достигаем этого самого Царства Небесного.
1: Вот если мы поговорим о кресте как о неких испытаниях, то почему у одних какие-то хорошие условия, все сладко и гладко, да, как вы говорите, а другие вынуждены, ну, прямо выживать, то есть бороться за свое существование? То есть кому-то не надо расти и качать мышцы? Или тут есть какой-то элемент везения? Вот почему у всех разные кресты? Это промысел Божий, который мы никогда не поймем?
2: Ну, смотрите, вот давайте обратим внимание на окружающий нас мир, на природу. Вот есть ромашка, у нее одни условия, полевая. А есть орхидея, у нее совершенно другие условия. Есть елка, есть кипарис, есть дуб, есть береза. И мы не можем подойти и от природы требовать, чтобы у всех были одинаковые условия. Одним нужна одна почва, другим другая. Одни очень любят солнце, третьих там других солнце и сушат, они наоборот любят там, где влажное солнце-то не очень много. А есть такое, какие-то организмы или там же растения, представители флоры, которые способны существовать на дне морском, туда, куда и солнце-то не особо проникает. Так вот, так же и в нашем человеческом мире промысл, он работает. Мы до конца его, конечно, понять не всегда можем, но под общую одну гребенку всех вынести не должны. Но мы можем попытаться это сделать, но тогда вот представьте, что условия для всех одинаковы. Природа просто исчезнет. Она не терпит такого отношения. Она не терпит тотальной уравниловки. Исчезнет все многообразие животного, растительного мира, ну и так далее. Да вообще природа как таковая остановить невозможно. Так же и человек. Если для всех все будет одинаково, исходя из принципа нашей какой-то субъективной человеческой справедливости, жизнь, я думаю, в том виде, в котором мы ее знаем, просто закончится. Теперь давайте обратимся вот к этой важной мысли. Почему у одних скорби, у других нет? Давайте вот обнажим ситуацию максимально. Доведем, может быть, ее до предела. Смотрим. Человек хороший, ну, по-настоящему верующий человек, который обладает огромным количеством достоинств и добродетелей. Сердце у него любящее, милующее. И при этом постоянные какие-то тумаки от жизни он получает. Другой негодяй, вот просто мерзавец. И смотришь, у него здесь все идеально, вот все в полном ажуре. Никаких скорбей, здоровые они как быки, деньги всегда при них, вот всегда на плаву. У нас это вызывает недоумение, мы готовы предъявить определенные претензии к небесной канцелярии. Как так получается? А вот преподобный Паисий Святогорец на эту тему рассуждает. Духовные законы работают для верующих людей, да, безусловно. Духовные законы многогранны, многообразны. Но если ты смотришь и видишь, что духовный закон на кого-то не действует, вот, в чьей-то жизни они не проявляются и не работают. Ну, то есть, например, человек грешит систематически, долго, безобразничает, творит какую-то дичь, и ничего с ним здесь не происходит. Ни здоровья не убавилось, ни денег меньше не стало. Вот это страшная ситуация. Просто страшная ситуация, преподобный Паисий говорит. О том, что если у тебя этих скорбей каких-то, хотя бы минимальных, а, каких-то проблем, какой-то нагрузки вот этой духовной нет, если духовные законы на тебе перестали работать, это значит, что ты перестал быть чадом из Дома Божьего. Ты настолько себя отвратительно вел, что Господь от тебя уже отвернулся. Ну, ты сам, по сути, да, отвернул Господа от себя, и все. И Господь тем самым говорит, ну, пусть. Ты хочешь жить по законам века сего, я даю тебе это право. Но ты уже из-под моей руки, ты из круга моих чад выше. А значит, вечности не жди от меня ничего. Я дал тебе все здесь и сейчас. Справедливо? Более чем. А с людьми, которые ищут именно Господа, Он работает. Он работает, и креста ни по силам не посылает. Вот если мы сами будем искать себе каких-то проблемы, приключений. Вот здесь мы очень легко можем переломиться. А Господь, Он посылает естественным путем вот такие скорби, проблемы, как мы говорим, да? Но через это мы можем достичь Царства Небесного. Пример. Преподобный Паисий также говорит, вот родился у кого-то больной ребенок. А все, вот он от природы больной, с малолетства. Так он попадет в Царство Небесное без экзаменов, рассуждает преподобный Паисий. Он уже спасен, ему ничего не нужно делать. Он уже гражданин Небесного Града. Если этого ребенка с младенчества покрестили, и вот он терпит свою болезнь. Это может быть болезнь чисто физическая, прикован он к инвалидной коляске. Или он, например, умственно отсталый. Преподобный Паисий прямо говорит, все, это уже чадо Божие, оно уже спасено. Если никуда он не упадет, просто другого ничего искать ему не нужно. Он через несение вот этого креста своего легко достигнет Царства Небес. А бывает, что такой ребенок родится и умрет еще в детстве. Бывает, да, для нас страшная скорбь. А у Бога, пишет преподобный Паисий, они как ангелы. Все, он к себе его берет, и вечность будет в блаженстве. И будет гораздо выше, чем многие мудрецы века сего. Но и это еще не все. Крест-то ведь это не только такого ребенка, а еще прежде всего его родители. И Господь говорит, не надо вам ничего больше искать. Не надо никаких стояний, не надо никаких велик, не надо никаких страшных, долгих, изнурительных.

0: их ко спасению. А другой, например, как мы сказали, явный негодяй. Ну, за примерами ходить не надо. Каждый из нас в своей жизни видел такие случаи, когда внешне казалось бы, ну что ж такое-то? Ну вот если эти блаженствуют и благоденствуют на свете, где справедливость? А Господь говорит, а у них со мной какие счеты? Они уже не мои. Это не мои дети. Они вышли из моего дома. Они считают, что они сами всего достигают, и я им не нужен. Ну и все. Поэтому, братья и сестры, крест — это такая штука, которая служит главной цели — помочь нам достичь вечной и блаженной жизни, которую у нас уже никто не отнимет.
1: Кстати, сам Христос в Гефсиманском саду молился о том, чтобы эту чашу мимо него пронесли. Вот значит ли это, что даже Богу-человеку его крест казался непосильным без помощи свыше?
0: Но представьте себе, единственный человек, это Бога-человек, который не должен умирать. Смерть — это следствие греха. За грех — смерть. Человек согрешил, и как горькое скорбное лекарство в мир вошла смерть. А в Господе нашем Иисусе Христе не было никакого греха. Нам, грешникам, смерть страшна, она нас пугает. Она для нас неестественна, потому что мы все созданы были для вечности. А для Господа она неестественна вдвойне, втройне, вчетверне, в безмерном количестве крат, потому что в нем нет никакого греха. Но он берет на себя наши грехи, и он прекрасно понимает, на что он идет, и, естественно, его человеческое естество, оно трепещет. Но при этом он понимает, что он на то и пришел. И он оказывается тверд в этом. И он был послушен Богу Отцу до смерти, смерти же крестной, как пишет апостол Павел. И он заканчивает свою гефсиманскую молитву чем? Но, впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Даже если мне сложно, даже если сейчас у меня тело, плоть трепещет, даже если страшно, но я понимаю, что все имеет смысл. И ты все знаешь, ты все видишь, я на то и пришел. Вот этим сам Господь посылает нам урок. Если мы чего-то пока не видим, не понимаем, но Господь через обстоятельства жизни нас к чему-то подводит, сопротивляться этому не нужно. Потому что как только мы будем, как капризный ребенок, руку Божию от себя отстранять, вот тут наступает, конечно, очень серьезная вещь. Он может ее убрать, да. Но мы остаемся один на один с кем? Мы остаемся один на один с лукавым. А этот имеет своей главной целью только погубить нас. И главное — погубить для вечной жизни. Здесь-то он может нам дать много чего. Да? Как князь века сего, князь мира сего, мы называем его. Все плюшки какие-то мы можем получить от него. Но за это он возьмет душу и вечную жизнь. Поэтому, когда Господь нас вот так и берет за ручку и ведет через какую-то мытницу, через какие-то горнила испытаний, отстраняться не нужно. Но при этом важно помнить, не ищи себе креста сам. Тебе Господь его даст. Вот тот, который тебе дал, тот и неси. Да, были отдельные подвижники, и у Господа они на совершенно особом счету, которые искали еще дополнительного подвига. Но это любимцы Божьи. Они настолько возлюбили Христа и Царство Небесное, что решили вот как максималисты до конца всем, чем можно, всеми фибрами своей души стремиться ко спасению.
1: А вот как понять, что мне дал Господь это испытание, что именно Господь, да, дал мне это испытание, или же я сам себе его придумал и от этого страдаю. Ну, например, там, пьянство и побои мужа, нервотрепка на работе, да, ну и так далее, и так далее. Вот когда человек сам себе придумал какую-то проблему и теперь от этого страдает и говорит, что, ну, это мой крест, я буду его нести. Вот нужно ли, да, терпеть побои, пьянство, когда все говорят, что, ну, все, человек уже не исправится. Или же, уходя, мы таким образом ищем, ну, какого-то облегчения своего креста. Вот где проходит эта граница между смиренным несением своей ноши и каким-то, ну, таким разрушительным мученичеством, которое психику порой портит?
0: Ну, давайте попробуем и здесь разобраться. Все вещи, вообще все, что с нами происходит, можно и нужно разделить на две части, на две половинки. Что я могу изменить и что я изменить не могу. Так вот, если я могу что-то облегчить, улучшить путем следования заповедей, то есть я ничего не нарушаю, но я банально пытаюсь, например, на рабочем месте как-то оптимизировать процесс, облегчить его, сделать его более продуктивным и эффективным. То есть вот сейчас тяжело, сейчас плохо, сейчас неудобно. Можно что сказать? Не надо ничего делать,

0: страдануть, и через это тоже полезно. Давайте ничего не будем трогать. Но в подобном случае тогда вообще любое развитие остановится. И человек понимает, я могу это улучшить, я могу это отбросить, я могу здесь постараться. Да, конечно, может быть, это сопряжено с определенными неприятностями и неудобствами в моменте. Я должна пойти туда или должен сделать то, но зато ситуация улучшится. Мы должны это делать? Конечно. Конечно, мы не должны просто сидеть пассивно и думать, что мы вот терпим, хотя мы должны здесь вмешаться. Но мы терпим и поэтому спасаемся. Не нужно всегда плыть, как лист по течению. И вот лист и плывет, плывет, плывет, а его водоворот уже затягивает. Так там ничего не нужно этому листу делать. Гарантированно он его затянет, засосет. Другой момент. Это от меня не зависит. Но я ничего не могу сделать. Вот как в случае с больным ребенком, например, или с больной мамой, или с моей собственной болезнью. Я же не выбирал ее. Вот она есть от природы. Я могу изменить, но что могу изменить, то я делаю. Как-то поддерживать свое здоровье, все-таки что-то делать. Но принципиально эта ситуация не меняет. Все, это вне моего контроля. А откуда эта болезнь? Мы воспринимаем как из руки Божьей. Поэтому мы не ропщим, мы не злобимся, а несем вот этот крест. И еще раз. Разделили все, что с нами происходит, на две половины. Могу изменить, не могу изменить. Помните известную, расхожую такую формулу, которая сложилась уже в некую молитву современную, да, мы приводили следующие слова в одной из наших предыдущих встреч. «Господи, дай мне мужество изменить то, что я изменить могу, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого». Я думаю, что в этом как раз кроется суть. То есть мы должны четко видеть, где я могу своими стараниями что-то изменить и улучшить, где я ничего не могу сделать, но при этом отказаться и бросить этот крест я не могу. Вот, коли мы сегодня про это уже заговорили, давайте продолжим эту линию. Вот какие есть варианты у человека, у которого родился больной ребенок? Есть вариант взять и отказаться от него. Все, этот человек сбросил с себя крест. Сбросил себя в тот крест, через который и ребенок, и сам он мог спастись. Есть другой вариант. Вообще ничего не делать, сказать, раз болеет чадо, вообще не буду стучаться ни в какие двери, пусть так и будет. И есть третий вариант. Да, мы обследуемся, да, мы будем искать какие-то варианты, которые совместимы с христианской нравственностью, но мы понимаем, что выше головы не прыгнешь, да, без ноги человек не побежит, например. То мы принимаем это, принимаем со смирением, и вот эта вообще фраза непонятна современному человеку, с благодарностью. Почему? Потому что понимаем, что через это нас Господь к себе зовет. Больные дети — это одни из главных миссионеров современности. Вот мы ходим, проповедуем по разным организациям, в институтах, у силовиков, сам вон в церкви что-то говорим. И эффективность, ну, как сказать, не очень высокая. Люди слушают, кушают. Бывает, это все как горох от них от стены отскакивает, а тут заболел ребенок или родился совсем больной ребенок. Как многих родителей это образумило, отрезвило, привело к Богу, и как многих родителей это спасает. Вот, пожалуйста, крест, который принимают они со смирением, ибо они не могут это поменять. Они это не выбирали, они этого не искали, но они от этого не отказались. Что касается, например, там, мужа. Ну, во-первых, нужно быть честными с самим собой. Мужа-то ведь все-таки я сама себе выбирала. Когда говорится, что Бог где-то, ну, в отличие от болезней, недугов или каких-то объективных обстоятельств непреодолимой силы, катаклизмов, катастроф, войн и так далее, нашу вторую половинку мы сами себе выбирали. А вот дальше, внимание, если мы выбирали, то выбирали для чего? Для жизни и в радости, и в горе? Ну тогда это один факт. Могу ли я что-то изменить в своем поведении, чтобы вот тяжкий недуг, о котором вы упомянули, у супруги или у супруги, был преодолен? А очень часто человек вообще такой вопрос не задает. А что он говорит? Он алкаш, конченый, надо уходить. Все. Я исчерпала все возможности. А какие возможности? А я говорила. Да бесполезно говорить. А что ты не так делала в своей жизни? А как ты способствовала тому, чтобы этот недуг укоренялся и прогрессировал? Преподобный Паисий приводит примеры и на этот счет. Мы сегодня много цитируем этого святого подвижника. Он говорит как раз и по этому поводу. Приходит муж поздно вечером, под шофе. И вот сразу же включается циркулярная пила. Ты такой-сякой, ты конченый, ты загубил мою жизнь. Как вы думаете, это поможет ему образумиться? Конечно, нет. А если жена займет другую линию поведения, о которой преподобный Паисий, в частности, пишет? Всем рекомендую почитать, например, 4-й том его поучений, его слов, который называется как раз «Семейная жизнь». Чтобы не раскрывать все сразу карты, обратитесь к первоисточнику. Преподобный Паисий, это, считайте, вот подвижник наших дней, он представился ко Господу лишь в 1994 году и оставил огромное наследие. И яркая такая отличительная особенность, достоинство его поучений — это то, что они написаны очень понятным, внятным, прозрачным языком, без каких-то ухищрений, без вот этой человеческой премудрости, но с мудростью Божьей.
1: Если Господь действительно все распределяет по силам, то откуда берутся депрессии, отчаяния, мысли о суициде, когда человек вот честно говорит, что ну все, я больше не могу, я сейчас сломаюсь. Значит ли это, что человек просто недостаточно верит в промысел Божий?
0: Но если мы говорим уже о верующих людях, да, мы будем говорить именно о них. Потому что что нам за весь мир утверждать? Те люди, которые вообще не оперируют категории креста, промысла, Господа, веры, соответственно, у них механика жизни принципиально иная. Нам с неверующим человеком бесполезно говорить о кресте. Он в Бога не верует. Какой крест? О чем? Мы говорим именно о верующих людях, которые иногда вот способны ломаться. Вы знаете, современный человек, от них же, как говорится, первый есть аз, это человек, который уже в значительной степени избалован относительно такими безопасными условиями жизни. Это не то поколение, которое было там в середине 20-го столетия, в начале века 19 век. Там очень многие наши предки буквально выживали и были гораздо более стойкими и терпеливыми. А сегодня у нас вот ветерочек дунул, она, значит, не ответила на мои чувства. Это выше моих сил. Это, конечно, выше моих сил. Это трагедия всей жизни. И человек мылит петли. Но разве мы можем сказать, что это какой-то крест не по силу? Да просто человек вообще отворачивается от Бога, человек не ищет духовного смысла, и человек настолько себя размягчил, что он все, что хотя бы на миллиметр от его желания отклоняется, он сразу трактует как жизненный крах. Но проблема именно на его конце провода. Не на конце провода со стороны Бога, а на его конце провода. Как он так размяк, как он так обезумел, что это же сегодня мы слышим вот постоянно, даже я как священник. Какая-то совершенно рядовая ситуация. Все, молодой человек или девушка впадают в депрессию. «Я не хочу жить», — говорят они, «это выше моих сил». Начинаешь разбирать. Господи, еще проблемы даже не начались. Что будет дальше, когда там будет 30 лет, 40 лет, дети? У них пойдут проблемы. Это же человек вообще не готов к жизни как таковой. Это страшно. Это страшно. Другой момент, еще раз повторюсь, когда человек начинает слишком много на себя набирать. Вот все, у него уже трещат коленки. У него уже хлебчик сейчас подломится, а он все равно нет, я буду тащить. И еще наберу, и еще наберу, и еще наберу. Потом, в конечном итоге, он ломается, и некоторые предъявляют претензии Богу. Как ты так допустил? Да я тебя останавливаю. Я тебе говорил, одумайся, отдохни, не набирай на себя слишком много. Ты неси то, что я тебе даю, а ты меня в упор не слышишь. Как туннельное зрение, да? Газетку свернул, приложил к глазу и вижу только ограниченный кружок. Так же и ты. Вот видел только то, что хотел видеть. Ну а как тебя еще образуют? Позвонить тебе, что ли? Ну, извините, у нас другие законы коммуникации материального и духовного мира. Они по-другому. По-другому эта коммуникация работает. Поэтому надо себя иногда осаживать. Когда у нас есть вот какой-то такой задор не по разуму, нужно четко взвешивать, я это вообще потяну или не потяну. И если я четко понимаю, нет, не потяну, все, не набираю на себя. Но то, что не зависело от нас и пришло в нашу жизнь не по собственному выбору, да, как вот наиболее яркие примеры, приведенные сегодня, это же, братья и сестры, наш крест. Ну а как? Ну, мама болеет, папа болеет, ребенок болеет, я сам болею. Пожар случился, да, не по моей вине. Принимаем, на Руси, как говорили, Господь посетил, Господь посетил. Вот это мудрое отношение. А у нас сразу, за что мне это такое? Да не за что, а для чего?
1: Ну и последний вопрос. Как правильно утешать человека подобной фразой? И стоит ли вообще это делать? Вот мы иногда говорим, когда человек прямо сейчас находится в состоянии какого-то горя, отчаяния, что все будет хорошо, не переживай, Бог не дает креста не по силам. Или же надо вот просто рядом сесть и вместе с ним помолчать.
0: Умение просто быть, присутствовать рядом со страдающим человеком, умение помолчать глубоко с этим человеком, это тоже важное искусство. Мы привыкли вот трещать обо всем и сразу. Да, вы вспоминали как-то, по-моему, тоже, а может быть, не с вами, да, совершенно другое отношение к коммуникации. Приходит человек, садится, там, значит, сидят индейцы, и они общаются. Посидели в круге час, никто ни слова никому не сказал. Поклонились и разошлись. Европейский человек, белый человек, недоуменно потом спрашивает, это что такое было? Это что, все что ли? Да, как-то. А мы друг друга поняли. Мы посмотрели друг на друга, посидели, и мы друг друга поняли. Общение состоялось. Это тоже большое искусство. У нас вот обо всем и ни о чем важно. Все обсудили, все протрещали, все проболтали, а понимания нет. Потому что мы не присутствовали в жизни друг друга. Каждый дубасил друг друга своими тезисами, каждый отрабатывал какие-то свои методички. Вот положено это сказать, там, соболезную, одно, второе, пятое, десятое. Я глубоко внутри не согласен с этими фразами, я их не прочувствовал, но штампую их. Ну, потому что все говорят в этом случае такое. И я буду говорить. Утешит ли это страдающего человека? Конечно, нет. Например, даже с фразой «Бог не дает креста не по силам». Если она, что называется, неумело и не по месту будет использована, это еще один гвоздь в плоть человека. Можно же ее несколько там видоизменить и передать одну из граней понимания, о которой мы говорили сегодня. Сказать так, что немного потерпи. Потерпи. Через это, если верующий человек, да, через это тебя Господь спасает. Он тебя любит. Ну вот кого люблю, так или иначе, уроки посылаю. Ну а как по-другому? Ну мы, Господь терпел, ну и нам повелел. Через это спасешься. Вот ты через это и твое чадо или твой близкий человек попадет в рай. Посмотри, а что с Господом сделают? А что со святыми сделают? Они же тоже через это все проходили. Почему, например, преподобный Паисий мог так наставлять людей? Посмотрите, что он сам пережил. У него была тяжелая легочная болезнь. У него оперативно вырезали большой кусок легочной ткани. Ему было тяжело. Потом у него были различные протрузии, проблемы со спиной, он стоять долго не мог. Потом у него были затяжные проблемы с пищеварением, с животом. А в конце концов еще и онкология, рак кишечника, от которого он и скончался. При этом посмотрите на этого святого угодника. Он же вообще чуть ли не с полуулыбкой ходил. Он понимал, что да, Господь через это его тоже спасает. Да, Господь через это помогает ему полностью раскрыться. А если бы он этого не получил, явил ли он такую помощь и поддержку бы другим людям? Страдающего, к сожалению, может понять только страдающий. Сытый, как говорится, голодного не разумеет. Это правда. Поэтому, когда будет нам тяжело, можно обратиться к опыту многих святых. И мы поймем, что это были отнюдь не внешние, по мотивам века сего, успешные люди, у которых было крепчайшее здоровье, и у которых все было от начала и до конца сладко и гладко. Нет. Там были как раз испытания и испытания. Но при этом данные цветы расцвели буйным цветом. А мы бы не имели таких святых людей и подвижников. Вот они имеют полное право нас утешать и наставлять, потому что через то сами прошли. И иногда бывает полезно человеку сказать, вот посмотри, а вот преподобный-то Паисий, а святой праведный Иоанн Кронштадтский, а святитель Иоанн Златоуст. Вот тебя не понимают, клюют, да, на работе, заклевали, а ноги кто-то попытался вытереть, отстранили, сместили, выкинули. А смотри, святитель Иоанн Златоуст. Там же в определенный момент кругом магазины закрывались, чтобы люди смогли попасть на его проповедь. Всенародный любимец. И что? Оболгали, совлекли священные одежды и отправили в ссылку. На этапе он погиб, умер. С какими словами он отходит? Слава Богу за все. Так если ж так со Златоустом поступили, что про нас слабосильных говорят, да? И бывает, что многих это утешает, что действительно, смотри, такие подвижники, такие люди, такие угодники Божьи, а тоже страдали. Ну, может, и я немножко потерплю, да, с Богом. Вот так можно сказать, с Богом. Помогай тебе Господь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Каждую пятницу после вечерней, примерно в 17:40, в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга совершают панихиды по генералу Илье Леонидовичу Татищеву и другим верным слугам семьи последнего русского императора Николая II. По свидетельству современников, генерал Татищев был необыкновенно благородным и благочестивым человеком. Он настолько любил Евангелие, что выучил его полностью наизусть. Добровольно последовал за царской семьей сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. 10 июня 1918 года принял мучительскую кончину от рук большевиков и был погребен на кладбище Новотихвинского женского монастыря. Сестры обители регулярно молятся об упокоении воина Илии и верят, что он молится о всех нас перед престолом Господним. Далее в этом выпуске. В городе Косли Челябинской области на новом городском кладбище залили фундамент будущей часовни. На новом городском кладбище начался активный этап строительства деревянной часовни прихода Вознесения Господня. На участке, выделенном местной администрацией, рабочие и волонтеры залили бетонный фундамент. Почетный настоятель Каслинского храма, протоиерей Георгий Головкин, вместе со строителями и прихожанами трудится прямо на площадке и координирует все этапы работ. Небольшое здание спроектировано в традиционном русском стиле и рассчитано на одновременное пребывание до 10 человек. Благодаря поддержке горожан и сплоченности прихода стройка продвигается без задержек. И в завершении выпуска. 22 сентября этого года в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялось очередное заседание объединенной рабочей группы Синодальной комиссии по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект». Сокращенное название рабочей группы СКБ ТК-164. По стандартизации вопросов, связанных с предотвращением угроз негативного влияния искусственного интеллекта на духовно-нравственные ценности. С приветственным словом к участникам заседания обратился секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164, протоиерей Александр Абрамов. Центральной темой встречи стало обсуждение и утверждение методики формирования черного и белого списков социальных отношений и соответствующих вариантов использования технологий искусственного интеллекта, формирующих риски негативного влияния на духовно-нравственные ценности. Сергей Владимирович Горбук, исполняющий обязанности директора Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук, председатель технического комитета по стандартизации ТК-164 МТК-566 «Искусственный интеллект» и сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164 в своем докладе подвел итоги проделанной работы. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному и белому и серому спискам использования технологий искусственного интеллекта. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования искусственного интеллекта в различных областях общественных отношений. С участием представителей Русской Православной Церкви, академического сообщества, разработчиков технологий проводится анализ и обобщение этих сценариев с целью формализовать нормативные требования, предотвращающие угрозы духовно-нравственного характера и не сдерживающие при этом полезное развитие такого важного технологического направления, как искусственный интеллект. Подобная работа проводится на системном уровне в России впервые и не знает мировых аналогов как по масштабу, так и по существу деятельности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением, своей точкой зрения на актуальное событие делится с нами отец Макарий Маркиш, известный миссионер, автор множества книг и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте.
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели.
0: Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. В социальных сетях россиянки пишут, что чаще начали посещать церкви из-за красивых священников. В последние месяцы популярность священнослужителей стала расти. Девушки делятся друг с другом видео со служб и обсуждают батюшек. Многих фанатки сравнивают с произведениями искусства и шутят о возросшем интересе к богослужениям. Однако сами священники, которые чаще всего и становятся героями этих публикаций, не всегда успевают отследить свою популярность, потому как не пользуются некоторыми соцсетями. Ну а другие священники, наоборот, признаются, что начали активнее вести страницы в интернете, чтобы привлекать более молодую аудиторию. Вот давайте сегодня поговорим о разнице между уважительным отношением к батюшке как к некому духовному проводнику и крашем. Ну, то есть предметом обожания, когда употребляется это значение с явным романтическим или эстетическим подтекстом. Батюшка, вот где, по-вашему, проходит разница между должным уважением и почитанием сана, когда мы понимаем, что духовный отец как родитель, ну, в каком-то смысле, да, духовный такой родитель, и опасным очеловечиванием, когда священника начинают оценивать по критериям привлекательности светского человека?
1: Эта тема такая, как сказать, кисло-сладкая. Но кисло-сладкая, значит, есть две стороны. Одна сладкая, другая кислая. Вот не знаю, с какой даже начать. Может быть, начнем с кислой. Начнем с кислой, а потом подсластим немножко. Ну, в общем, кислая, даже что может быть горькое. Когда вы употребляете вот этот английский термин, снизанный с английского жаргона в отношении какого-то симпатичного человека, у меня возникает рвотный рефлекс. Мне отвратительно, когда похабят русскую речь. Или я думаю, то есть я не думаю, я твердо знаю, что это отвратительно ни одному мне. Просто некоторые привыкают. Как сказал в свое время Александр Сергеевич Пушкин 200 лет назад, живучи в нужнике, поневоле привыкаешь к запаху, даже если ты джентльмен. Так вот, нам не надо жить в нужнике, в языковом нужнике. Нам не надо привыкать к похабству русского языка. Похабство – это не только матерная брань, которая там несколькими терминами сексуального содержания определяется, а просто растаптывание родной русской речи всякой дрянью, которая лезет из... Откуда она лезет? Понятно, откуда лезет. Так объяснять не нужно. Да, так что же, вот это гадость. Ну а что, а другая сторона этой еще кислой стороны? Ну что, ну нравится девушка, нравится. И хорошо, что им нравится. А то, что они пишут об этой ерунде в своих соцсетях, дур делают, разумеется, ну что ж ты понимаешь, на чужой роток не накинешь платок. Много есть хороших пословиц, простых русских, красиво жить не запретишь и так далее. Но, как бы сказать, еще проще даже, говорят часто священники друг другу, ну не всем же умными быть. Ну так вот, снисхождение, ну не всем умными. Ну, бывают люди среднего интеллектуального качества. Бывают люди ниже среднего интеллектуального качества. Бывают люди, совершенно лишенные интеллектуальных способностей. Но все равно это люди, ну что ж делать. Заботу о них необходимо проявлять как-то. Ну и все, и мы делаем. Понимаешь, священнику приходится исповедовать самых разных людей. И идут, ну, особенно в воскресные, праздничные дни. Идет поток спрашивает, тут стоит ребеночек 7 лет, тут стоит бабушка 77 лет, тут стоит отец этого ребеночка в цветущем возрасте, тут стоит дедушка этого отца, который смотрит на молодежь, очень даже искоса. Ну, все понятно, и каждому по-своему надо что-то, значит, объяснять, как-то подбодрять, и пытаться вот как-то всех выровнять в одну шеренгу. Ну, бесполезно совершенно. И не нужно. Ну, пускай, какие они есть. Немножко над ними можно иронизировать, и немножко можно, так сказать, сатирические какие-то подпускать словечки и шуточки. Ну, что сделаешь? Ну, как есть, так есть. Вот так. А, значит, другая сторона важная, которую я назвал сладкой, ну, она почему она сладкая? Потому что она, На это надо обращать внимание. Это в самом деле внешние виды поведения духовенства. Духовенство, особенно и молодым священникам надо в этом помнить, и наоборот, пожилым вроде меня, вы употребили слово «почитанием сана отца». Дорогие друзья, вы должны помнить, что отец – это не сан. Сан – это иерей или диакон, или протоиерей, или протодиакон, может быть, архиерей. Вот это духовный сан, ну, как у военных, похоже немножко, да, офицерские звания. Ну, аналогия не точная, конечно, но все-таки. Отец – это обращение, это элемент лингвистический. Если я вам говорю «госпожа Мария», я не возвожу вас в сан госпожи, вы все-таки при всей моей любви и уважении, вы все-таки не госпожа. Но обращение госпожа, господин Иванов, госпожа Петрова, отец Петр, отец Николай. Это почтительное обращение к духовенству до уровня архиерея. А если архиерей, то будет владыка такой-то. Если иногда мне говорят, владыка там такой, я говорю, я не владыка. А кто же вы? Я не могу сказать, что я отец. Я скажу, я иеромонах. А и владыка – это обращение к архиерею. А обращение к иеромонаху или к монаху, или к монаху, кстати сказать, и к диакону тоже, и к священнику любому – это будет отец. Обращение. Вообще-то, строго говоря, если говорить о языковых нормах, если церковно-славянская норма, это будет отче, звательный падеж. Соответственно, владыко, буквой О на конце, звательный падеж, именительный, отец и владыка. Ну ладно, значит, вы говорите об очеловечивании. А как же иначе? Мы люди все, мы все человеки. И священнику забыть о том, что ему присуща человеческая природа, подумать о том, что он как-то выделяется из всех остальных человеков, не есть яко прочие человеки, эта фраза нам прекрасно известна из Евангелия и Луки, истории Матерей и Фарисея. Ну, все мы человеки. Покойному патриарху Алексею II принадлежит замечательная фраза, точнее образ, я не знаю, может быть, это не его образ, но так или иначе он это употребил в одной из проповедей: у Бога нет племянников и внуков, у него все дети в первой степени родства, начиная от патриарха и кончая последним малышом, который там плачет в коляске. Это все дети, все равны друг другу, как личности перед лицом Господа. И пытаться выпятиться как-то из этого дела, если даже это священнослужитель, это губительное дело. А вот поставить свой внешний вид и свой образ поведения на христианские рельсы, то есть, чтобы не быть неопрятным, грязным, не знаю, там что какие малые бывают, какие особенности нашего внешнего вида или поведения. Поведение грубое, невнимательное, там какое-то хотя бы просто элементарно угрюмое. Это плохо, и это никуда не годится. И над этим мы, священники, должны работать. Ну, а уже как прихожане это оценят, ну, помоги вам Господь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы «Точка зрения» был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист и автор многочисленных книг и публикаций. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
1: Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». Слушайте вторую часть.

0: И вот повадились, да, повадились ко мне разные бабки и старые девки. В ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее. А одна даже на моей голове сиянье видела. Стало тесно в моей молельной. Взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение. Бес забрал меня окончательно и заслонил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели. И этак, долго не евший и не пивший, простоявший на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение. Будто их лихорадка бьет. Потом от этого то одна крикнет, то другая. И это страшно. Я-то тоже трясусь весь. Ой, ой, как жить на сковородке. Сам не знаю, по какой такой причине. И начинают наши ноги прыгать. Нет, чудно, право. Не хочешь, а прыгаешь. И руками болтаешь. И потом этого крик, визг. Все пляшем и друг за дружкой бегаем. Бегаем до упадку. И таким образом в диком беспамятстве впал я в блуд.
1: Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:
2: «Да это ж молоканство! Я читал, на Кавказе все так, все!»
0: Но не убило меня громом, Господи помилуй. Должно молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали, и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину, Осипу Варламычу, да, прощаться. Тогда прощенный день был. А он этак запер на крючочек дверь, и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А я должен вам заметить, Осип Варламыч, ага, без образования, но дальнего ума человек. И все его почитали и боялись, потому был строгой, богоугодной жизни и труженик. Городским головой был и старостой лет, может, 20, и много добра сделал. Новомосковскую улицу всю покрыл гравелем. Выкрасил собор и колонны расписал под малахит. Но запер дверь. И давно, говорит, я до тебя добираюсь такой-сякой. Это мне, говорит, да. Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой. А богоотступник? Еретик и злодей. И пошел. Не могу я вам выразить, как это он говорил. Складненько, да умненько, словно по писаному. И так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами. Открылись мои глаза. Слушал я и... И как зарыдаю, будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверхобыкновение, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельня твоя от беса, все, говорит, это гордость. А на другой день, в чистый понедельник, привел меня Бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу. Мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы меня прямая дорога в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: помни же, Матвей, что сверх обыкновения то от беса. И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все. Ежели теперь случается, от батюшки пахнет табаком или венцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь я, как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их. Но выходит, как глаз вопиющего в пустыне. Эх!

0: полнолицый. Когда он ходил, у него дрожали даже щеки. Здоровый, сытый. Обыкновенно, когда не было старших, сидел развалясь и положив ногу на ногу. Разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал. И в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством. И когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.
1: «Да, да, да, 30 тысяч, да, пожалуй, 30 тысяч будет», — согласился Сергей Никанорыч. «У вашего дедушки было огромадное состояние, огромадное. Все потом осталось вашему отцу и кому? Вашему дяде. А ваш отец помер в молодых-то летах, и после него все забрал дядя, а потом, значит, Яков Иванович. Пока вы с маменькой-то на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали. На...
2: На вашу долю приходится 15 тысяч. Трактир у вас общий, а значит и капитал общий. Да, на вашем месте я бы давно подал в суд. Вот что. А бы я бы в суд подал само собой. А пока дело... Один на один всю бы рожу ему до крови, как следует.
0: Якова Ивановича не любили, потому что когда кто-нибудь ворует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей, равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.
1: Вам неохота судиться с братом? Неохота. А знаете, почему неохота? Потому что у вас своих денег много,
0: сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью.
1: Конечно, хорошо тому, у кого есть средства. А вот я, должно быть, так и умру вот в этом положении. О!
3: Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег.
0: Но Сергей Никанорыч уже не слушал. Воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него. Лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.
1: Жизнь проклятая! Господи! Господи!
0: Сказал Сергей Никанорыч с досадой и ударил колбасой о пол.
4: Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре I, какой-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном. Называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто бывало проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги. Как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники. И всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом. Здесь в грязи лежали громадные жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышнич

0: или Тереховы. И случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и как бешеные носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение. Проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи, вроде того, например, как лет 30 назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца. И в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест. Проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дармезы. С ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота. Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом. Потом же лет через 10 построили теперешнюю прогонную. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики. До весной и осенью проходили толпами рабочие.
1: Постоялый двор превратился в трактир. Верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины. Навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи все еще валялись громадные жирные свиньи, розовые, отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и, бешено задрав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и на вынос. Спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали. Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище «богомолы». Но, быть может, от того, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и колебаниям в вере. И почти каждое поколение веровало каким-нибудь особенным способом.
0: Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры. Ее же сын и оба внука, отцы Матвея и Якова, ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образам молились с таким же благоговением, как старым. Сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор. А у внуков была та особенность, что они понимали Писание не просто, а все искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна.
2: Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб.
1: Другой правнук, Яков Иванович, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая.
0: Сама не ходила в церковь и да шутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых летах она хаживала в Веденяпино к хлыстам, и что в тайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому де ходит в белом платочке.
1: Яков Иванович был старше Матвея на 10 лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, широкою седою бородой почти до пояса и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полушубок и вообще старался одеваться чисто и прилично. Калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, церкви неточно исполняли устав. И потому, что священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутренние вовсе не читали каноны и вечерние не служили, даже в большие праздники. Он же у себя дома прочитывал все, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь. А в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он тоже строго держался устава. Так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось по уставу вино ради труда бедного, то он непременно пил вино, даже если не хотелось. Он читал, пел, кадил и постился. Но все это он делал не для того, чтобы получить от Бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день, в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к Богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит и молиться так, как угодно Богу. И поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно Богу, то есть то, что полагается по уставу. Так первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи. А от Пасхи до Вознесения нельзя петь, достойно есть и прочее. Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Ивановичу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, ну, например, уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть, и он чувствовал себя несчастным.
2: Брат Матвей, приехавший неожиданно с завода и поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья. Почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!»
1: От этих слов Якова Ивановича бросало в жар.
0: А Аглая, не выдержав, начинала браниться.
2: Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: «Братец, ваша молитва не угодна Богу, потому что сказано: прежде смирись с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь».
1: В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и прочее для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым. А все же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему.
2: Матвей появлялся скоро и кричал дрожащим голосом. Образумьтесь, братец!
3: Оставь меня!
2: Покайтесь!
3: Оставь, говорю!
2: Покайтесь! Что ж вы делаете-то?
3: Оставь меня! Пошел вон из моего дома! Пошел вон!
2: А этот дом наш общий!
1: Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой. Хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходить на память, что богатому трудно войти в Царство Небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки.

0: По ночам он спал теперь нехорошо, чутко. Ему слышно было, как Матвей тоже не спал и все вздыхал, скучая по своем изразцовом заводе. И Якову ночью, пока он ворочался сбоку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде. Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег. Похоже было на то, как будто у него опять начались мечтания. А как нарочно каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег, и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти. А ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там, наверху, в пустом этаже. Мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела, и не хотелось спать.
1: Утром в страстной понедельник Матвей слышал из своей комнаты, когда Шутка сказала Аглае.
2: А дядя Матвей говорил надысь, поститься говорил не надо.
1: Припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой. И ему вдруг стало обидно.
3: Девушка, не греши! Без постов нельзя. Сам Господь наш постился 40 дней. А только я тебе объяснил, что худому человеку и пост не в пользу.
2: О, ты только послушай заводских-то. Они научат-то добру. О, на заводе-то известно, какой пост. Ты вот спроси его. Дядю-то своего спроси про душеньку-то, как он с ней с гадюкой в постные дни молоко трескал, а? Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А ты спроси, а кому он деньги оставил, кому?
4: Прозвучала вторая часть цикла художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24 сентября праздничную божественную литургию, приуроченную к 15-летию Нижнетагильской епархии, в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила совершили митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ербитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Нижнетагильская епархия была учреждена 27 июля 2011 года решением Священного Синода. За Богородицком кафедральном соборе Нижнего Тагила молился глава города Нижнего Тагила Владислав Юрьевич Пинаев. В начале праздничного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила торжественно встретили ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя России, одного из 12 апостолов Господа нашего Иисуса Христа. За божественной литургией на сугубой Иктинии были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемая в храмах по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественное песнопение за богослужением исполнил сводный хор Нижнетагильской епархии под управлением Юлии Владимировны Авраменко. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, возглавлявший Нижнетагильскую кафедру с апреля 2021 года по май 2024 года, преподнес епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Мелитону икону с частицей мощей праведного протоиерея Андрея Чебринского. Его мощи почивают в Иверском женском монастыре города Самары. В ответном слове епископ Нижнетагильский Мелитон поблагодарил высокопреосвященных владык за радость совместной молитвы и преподнес правящему архиерею, митрополиту Евгению и митрополиту Феодосию памятные медали в честь 15-летия Нижнетагильской епархии. Далее в этом выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории. Осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти. В частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. И в завершение выпуска. Проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов внесен в правительство. В нем предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий и пособий, заверили в Минфине. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды. С 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты, говорится в сообщении ведомства. По планам Минфина, средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составлять в результате 29 904 рубля. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 26 сентября по новому стилю или 13 по старому. И сегодня предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. А также вспоминается событие освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 году. И память священномученика Корнилия Сотника, епископа I века, святых III века мучеников Кранида, Леонтия и Серапиона, Селевка Галатийского и Стратоника, мучеников IV века Макровия и Гордиана, священномученика Иулиана Галатийского, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана, преподобного Петра от Троицкого, подвижника IX века, великомученицы Кейтывани, царицы Кахетинской, грузинской святой XVII века, новомучеников, священномучеников Стефана Костогрыза, Александра Аксенова, пресвитеров и Николая Васюковича, диакона. Прославляется икона Божией Матери Дубовичская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня хочется рассказать о священномученике Николае Васюковиче. Родился он 28 марта 1882 года в семье священника. Его отец служил настоятелем церкви святой праведной Анны в деревне Коске Минского уезда. По окончании в 1908 году духовного училища Николай работал учителем народных школ, а затем служил псаломщиком при церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Литвяны Игуменского уезда. После посвящения в сан диакона он продолжал служение в этом же храме. В 1930 году, когда большевики в Литвянах ночью сожгли церковь, отец Николай плакал и произнес: «Разве это власть, когда во власти большевики? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православными народами». Когда в 1936 году народ заставляли подписываться на займ, отец Николай отказался от приобретения никчемных билетов, сказав: «Подписываться не буду, мне нечего укреплять эту власть». Его арестовали 6 августа 1937 года. На допросе он был немногословен. Не добившись от него отречения от сана, чекисты приговорили его к расстрелу. Он был убит в Минске 26 сентября 1937 года. Дорогие братья и сестры, отец Николай был очень ревностным христианином, и когда он плакал над родной сожженной церковью, то произнес очень важные и глубокие слова: «Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православными народами». Сейчас много говорится о толерантности. И эти слова мог сказать только истинно толерантный человек. Видно, что он с чрезвычайной терпимостью относился к тому, что советская власть пропагандирует атеистические взгляды. Но поступок большевиков поставил точки над «и». Это не просто неверующие, не просто атеисты. Это богоборцы, изуверы, разрушающие многовековую культуру страны, фундамент Отечества. Братья и сестры, нам тоже нужно с уважением относиться к людям любых взглядов, живущим в обществе. В конце концов, сам Господь даровал каждому из нас свободу. Но и мы можем заметить, что нередко термином «толерантность» пытаются защититься настоящие информационные агрессоры, направленные на разрушение духовного авторитета православной церкви. Люди, называющие себя атеистами, публично высмеивают карикатурные представления о церкви, называя это свободой слова и лишь проявлением своих взглядов, призывая нас относиться к ним с толерантностью. Дорогие братья и сестры, нас Господь Иисус Христос призвал к миру. «Блаженны миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся». Но Он призвал нас и свидетельствовать об истине. Не наша задача быть судьями. Один у нас судья, Господь наш. Но мы должны быть светом. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Так говорит наш Спаситель. Та толерантность, что сейчас навязывается нам светским обществом, является ничем иным, как этим самым сосудом, которым хотят накрыть свет Христовой истины. Всегда самым трудным в духовной жизни является следование царским путем. При встрече с человеком, унижающим наши православные взгляды, хочется либо заставить его замолчать, и в этом, конечно, нет никакой терпимости, либо хочется скрыться и избежать контактов с ним. И в том, и в другом случае он побеждает. В первом случае он становится, так сказать, мучеником за свои взгляды, а во втором все видят мнимую победу его позиции. Самым трудным является найти средний вариант. Не удалиться, но и не прибегнуть к насилию, пусть даже вербальному. Мы призваны быть светом. Надо постараться выразить просто и четко суть православной веры. Мягко, с любовью обличить агрессора в его нападках. Нужно не опалить его, но его надо осветить, чтобы всем вокруг стало очевидно его горделивое и надменное ожесточение. Ведь то, что пугает в темноте, при включенном свете кажется таким несуразным и смешным. Друзья, от того, научимся ли мы следовать этим царским путем или нет, зависит будущее нашего православия. Мы не можем отвечать злом за зло, тогда мы теряем суть нашей веры. Но мы и не можем молчать, потому что тогда мы не выполняем главного призвания нашего – свидетельствовать об истине. Но Господь поможет всякому, кто сохраняет в своем сердце хотя бы маленький огонек любви, найти слова вразумления и объяснения для заблудших и потерянных людей, встречающихся нам на жизненном пути. Священномученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Петь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне. Может быть,

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 1. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Простираюсь вперед к почести Вышнего звания Божия». Стих 15. «До чего мы достигли, по тому правилу должны жить». Стих 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Стих 2. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Стих 3. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Стих 4. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Стих 5. «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей». Стих 6. «По ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный». Стих 7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Стих 8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Стих 9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Стих 10. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Стих 11. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Стих 12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Стих 13. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед», стих 14, «стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Стих 15. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Стих 16. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Стих 17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Стих 18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Стих 19. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Стих 21. который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 1. «Стойте в Господе, радуйтесь, не заботьтесь, что только истинно». Стих 10. «Радость Павла, что филиппийцы вновь начали заботиться о нем». Стих 21. «Приветствие и благословение». Стих 1. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Стих 2. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе». Стих 3. «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Стих 5. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Стих 7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Стих 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Стих 9. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Стих 10. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Стих 11. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Стих 12. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Стих 14. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Стих 15. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Стих 16. «Вы в Фессалонику и раз

богатству своему в славе Христом Иисусом. Стих 20. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Стих 21. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Стих 22. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Стих 23. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Послание к Колоссянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Приветствие Павла Колоссянам. Стих 3. Благодарит Бога за их веру и любовь. Стих 9. Молится, чтобы они поступали достойно Бога. Стих 14. Дабы иметь ему во всем первенство. Стих 21. Бог ныне примирил вас. Стих 24. Павел радуется в страданиях, в благовествовании Христа язычниками. Стих 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат. Стих 2. Находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Стих 3. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Стих 4. Услышавшие о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Стих 5. В надежде на уготованное вам в небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Стих 6. Которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Стих 7. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Стих 8. Который и известил нас о вашей любви в духе. Стих 9. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Стих 10. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Стих 11. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Стих 12. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Стих 13. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Стих 14. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Стих 15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Стих 16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Стих 17. И он есть прежде всего, и все им стоит. Стих 18. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Стих 19.

0: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, стих 20, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Стих 21. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, стих 22, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Стих 23. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Стих 24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, стих 25, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, стих 26, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, стих 27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, стих 28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Стих 29. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Послание к Колоссянам, глава 2. Стих 1. Павел радуется стойкости веры Колоссян. Стих 8. Чтобы кто не увлек вас, вы имеете полноту во Христе. Стих 16. Не держитесь постановлений. Стих 1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Стих 2. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Стих 3. В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Стих 4. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Стих 5. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Стих 6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Стих 7. Будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Стих 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Стих 9. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Стих 10. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Стих 11. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Стих 12. «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Стих 13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Стих 14. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Стих 15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Стих 16. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Стих 17. «Это есть тень будущего, а тело во Христе». Стих 18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Стих 19. «И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Стих 20. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?» Стих 21. «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Стих 22. «Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому». Стих 23. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти».
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла подготовлены и изданы второй и третий тома книги «Новомученики и исповедники Церкви Русской», особо почитаемые в ставропигиальных монастырях, охватывающие периоды июль-сентябрь и октябрь-декабрь. Таким образом, издание, первый том которого вышел ранее, январь-июнь, полностью завершено и охватывает весь год. Издание стало плодом усердных трудов насельников ставропигиальных обителей. Под руководством председателя рабочей группы по сбору материалов о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и подвижников благочестия, почитаемых в монастырях, синодального отдела по монастырям и монашеству, епископа Видновского Тихона, наместника Екатерининского ставропигиального мужского монастыря, был собран и систематизирован обширный материал из первоисточников, бережно хранимых в ставропигиальных монастырях Русской Православной Церкви. Завершение издания – значимый вклад в увековечение памяти новомучеников и исповедников, а также в духовное просвещение и патриотическое воспитание. Далее в этом выпуске. По благословению настоятеля прихода во имя святого праведного пророка Иоанна Предтечи города Нижний Сергей и иерея Антония Орехова, воспитанники, педагоги и родители воскресной школы отправились в традиционный поход, посвященный началу нового учебного года. Для детей были организованы спортивные эстафеты и проведены активные игры. Этапы подготовили педагоги Марина Валерьевна и Геннадий Геннадьевич Симоненко. Ребята смогли проявить ловкость, выносливость, умение работать в команде и поддерживать друг друга. Участниками похода также стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнесергинского района. Совместное участие в играх и эстафетах стало хорошей возможностью для общения, взаимодействия и приобретения новых впечатлений. В таком формате ребята смогли проявить многие добродетели, которым учит нас Господь. Терпение, взаимовыручку, доброту и понимание. Отрадно видеть улыбки детей, заботу родителей и позитивный настрой педагогов. Мы зарядились на весь учебный год солнечным настроением и поблагодарили Бога за такой радостный и щедрый на позитив день. Поделилась директор церковно-приходской школы Наталья Владимировна Смольникова. Теплая и дружеская атмосфера похода помогла ребятам начать новый учебный год с хорошим настроением. Подобные мероприятия воскресной школы – важная часть воспитательной работы, способствующая развитию взаимопомощи, доброжелательности и ответственности. И в завершении выпуска. В Причтовом доме Георгиевского храма прошла краеведческая викторина «Любимый город», посвященная 290-летию Челябинска. За звание лучших знатоков истории края сразились 5 команд. Братство православных следопытов, молодежка, девушки из храма Луки, мужской клуб и сборная хозяев площадки. Участники отвечали на сложные вопросы об истории челябинских улиц, архитектуре прошлых веков и развитии городского транспорта. Победу в интеллектуальном турнире одержала команда Братства православных следопытов, благодаря чему переходящий кубок вернулся в храм святителя Луки Крымского. Предыдущим владельцем трофея была сборная храма великомученика Георгия Победоносца. Эта игра стала третьей в серии межприходских встреч благочиния. После награждения знатоки обсудили итоги викторины за общим чаепитием и наметили планы на следующий сезон. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Владимировичем Борисовым, который начали в прошлую субботу. Я напомню, что Дмитрий Борисов – основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель и автор 4 книг. Дмитрий, напомню, изучил историю своего рода аж до 13-го колена, а сейчас занимается строительством храма в селе Напольная Тавла, там, где некогда жили его предки. О том, почему и зачем он начал изучать свою родословную, мы поговорили с ним в прошлый раз, и сегодня предлагаю этот разговор продолжить. Итак, Дмитрий с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Дмитрий, вот расскажите, что больше всего вас удивило в этой работе, когда вы изучали историю своего рода?
2: Слушайте, ну, удивило, наверное, не столько. Я, наверное, даже это не столько, что касается своего рода, а что касается вот самой организации, наверное, как у нас вот это вот развито, вот это вот архивное дело. Честно говоря, я понимаю, что там свои, то есть каждый зарабатывает как может, но, по идее, вот это, если бы все это оцифровать в каком-то виде, и чтобы это можно было пользоваться и продавать, то на этом можно бы тоже как делать, как какой-то бизнес, это дополнительный доход бюджету был бы. И убрали бы просто кучу разных таких вот препятствий, которые сейчас вот испытывают те, кто изучает свой род. Потому что, ну, это я уже как говорил, да, там, это долго, эти документы, они в плохом состоянии все находятся. Ну, представьте, если ты постоянно их таскаешь из этого в читальный зал и откуда-то из фондов, то их там понятно, что кто-то аккуратно, кто-то неаккуратно. Вот. Нельзя фотографировать, еще что-то и прочее, прочее. Я бы, например, сделал так, что сейчас, с учетом того, что у нас интерес к изучению своего рода растет с каждым годом в России, вот, я бы на этом деле, чтобы как можно больше быстрее бы оцифровал вот эти все архивы, которые есть, фонды, на этом, ну, продавал бы эту информацию. Вот. Но я считаю, что информация, она должна быть доступна, и это было бы выгодно всем. То есть вот я такой вот вывод сделал.
1: Вот когда вы в первый раз приехали, когда вы в первый раз стояли на земле, где когда-то жили ваши предки, что вы почувствовали? Вот что для вас есть связь поколений?
2: Ну, для меня, конечно, интересно, потому что само по себе такое эрзянское село, да, то есть я как говорил, это Мордва, это Эрзя. А Мордва — это народность, она и, с одной стороны, и православие, она православная абсолютно, и в то же время у них много различных языческих обычаев, там, где они там жертву приносят, там, типа, ну, как бы молитву на здоровье коня, там, у них много богов своих еще таких вот, это вот именно таких языческих, там, бог леса, бог воды, бог неба, ну и так далее. И я вот, когда мы приезжали с отцом, я заезжал там в краеведческий музей, изучал эту, есть в этой деревне, ну, не в этой деревне, а в соседней, есть этнокуда, такой тоже музей скульптуры такой, деревянной скульптуры. Это очень такой, настолько, знаете, как ты погружаешься в какой-то такой очень глубокий таинственный мир, где, который имеет там свои законы, который имеет свою силу. И это очень интересно. Ты понимаешь, ты думаешь, вот откуда это все пошло, что это очень такое самобытное. К сожалению, там уже не осталось в деревне никакой там ни избы, ничего. То есть уже, ну, они у меня, так как мои предки покинули деревню в 1897 году, то есть уже там 130 лет практически. Уже, да, есть платоновые, но они наверняка, мы тоже какие-то потомки с ними, но это уже там по какой-нибудь, как я уже говорил, 6, 7, 8 колено, там через такое очень далекое. Вот. Поэтому, ну, вот для меня было интересно приехать, мне показали луг, где вот были различные и игрища, куда люди выходили там и проводились и всякие заклинания, и там какие-то обряды. Вот. И в то же время там была церковь. То есть была церковь, которая была разрушена в советскую эпоху. И вот я познакомился с главой поселка, с Татьяной. И мы с ней, ну, я начал расспрашивать про свой род. А у меня идея, ну, написать еще книгу про это. Про вот именно про историю своих предков. И именно я назвал ее «Братья». Потому что они там три брата вместе с отцом. И они, кстати, погибли. Погибли во время гражданской войны. Их стреляли красные бандиты. Вот, то есть такая не очень история. Но, тем не менее, она очень такая познавательная. И мне бы хотелось вот как раз это литературно это запечатлеть. И вот я разговариваю с главой поселка, говорю, так и так, вот это. И вот мы с ней общаемся, она нам что-то показывает, куда-то едем, она говорит, слушайте, у нас же здесь храм был, а вы не могли построить нам храм? Вы же как бы здесь вот тоже фактически с этой деревни, ну там, пусть даже через 10 поколений, да. А для меня это такое, знаете, достаточно, как бы я верю в знаки, причем такие определенные знаки. Но если ты так приехал в какую-то деревню, и тебе предлагают, ну, тем более в родную деревню, да, пусть не самая родная для меня, но тем не менее оттуда мои предки. Не просто так тебе предлагают, не каждый раз тебе предлагают построить храм, например. И я задумался, я думаю, ничего себе, думаю, а вот это может быть действительно так? Думаю, книга, а вот если построить храм в деревне, я говорю, у вас нет храма? Она говорит, нету. Мы, говорит, ходим там в соседнее село, там оно есть, но оно, говорит, закрыто, там, говорит, ну, непонятно, там не храм, а такой, знаете, как храмовая территория, храмовая территория дома, и там какой-то с куполом поставили. Он такой не очень, ну, как бы и уютный, и презентабельный, и он закрыт, говорит, постоянно, говорит, там всего два раза там в месяц они открываются. Вот. А у нас, говорит, село здесь 500 человек, ну и соседнее село бы, и у них 1000, вот 1500 человек. И я такой думаю, ничего себе, думаю, какая это интересная история. Ну и задумался, и вот там посоветовался, у меня там есть знакомый духовник, настоятель Андреевского православного собора, отец Артемий. Он говорит, слушай, ну, ты решай сам, но это, говорит, прям был бы, ну, как сказать, это такой, говорит, не каждый раз, ну, попадается так человеку такой вот, такой вызов, такое вот испытание, такое дело, которое он застворит. Я говорю, да, думаю, да. Я помню, мы тогда были, у нас же, получается, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе, он тоже, по-моему, 20 лет он служил, был как раз тоже митрополитом Саранским и Мордовским, вот, и оттуда приехал в Петербург. То есть он тоже с этим связан. И я помню, когда благословение получал, у него, он тоже такой, ну, как бы он благословил меня на написание книги, но вот, а на храм, я думаю, ну, это же тоже как бы как продолжение, думаю, я не просто так приехал по благословению митрополита написать книгу о мордовской вот земле, да, о том, как там начиналось все, и тут мне предлагают построить храм. Я думаю, как звенья одной цепи. Вот. Ну, здесь я не буду там дальше так сильно в подробностях рассказывать, то есть сейчас я просто так скажу, что я говорю, окей. То есть для меня, например, ну вот как я просто свои ощущения скажу, да, для предпринимателя, например, можно сказать там, ну вот, понятно, что там построить дом и построить там что-то еще, какое-то помещение, здание, это все просто. А вот построить храм, где ты не понимаешь, как вообще с чего начинать, какие там, ну, там, какие-то все эти нюансы, детали и так далее, и так далее. Вот. И вот спасибо там как раз этой Татьяне, она сама, как глава поселка, она очень активная. Она говорит, слушай, есть земля. Говорит, вот он здесь, вот здесь земля. Здесь вот можно... Эта земля принадлежит совхозу. Но совхоз готов уже передать эту землю. Там есть вот какое-то помещение, ее тоже можно передать. То есть совхоз передаст это вот в епархию, то есть под контроль епархии. Я, говорю, там договорюсь с этими, ну, там, говорит, если нужно там подвести воду, тоже сделаем, там, скважину пробурим. Если электричество, то тут тоже у меня, говорит, есть возможности все это сделать. Вот, ну, она такая очень активная. Я понимал, что, потому что сам по себе, вот, представьте, я предприниматель Санкт-Петербурга. Даже при том, что я, там, это мое родовое село, но оно находится 1500 километров от Петербурга. То есть я не каждый, там, не то что каждую, даже неделю, каждый месяц не могу там быть, я, может, там раз в год буду приезжать, потому что понятно, что тоже свои дела. Вот. Ты устроишь этот храм. Как он будет существовать? Будет ли он функционировать? Вот самое обидное, если ты построил его, там, вложил все эти деньги, а приезжаешь, а он там покосившийся стоит, ну, там, из дерева, например, сделанный, да, там, вода внутри, весь запустевший, тропинки заросли. И ты такой думаешь, елки-палки, зачем я вообще вот вообще все это дело вкладывался? Ну, то есть лучше вообще ничего не строить, чем вот так. И поэтому был первый вопрос. Говорю, какой спрос? Потому что, ну, строительство храма – это тоже как проект. Это проект, надо четко к этому относиться. То есть при всем прочем. Вот как бизнес-проект. Только он не прибыль приносит, да, понятно, а он привлекает людей, чтобы они приходили в нем, чтобы он был востребован, чтобы он сам функционировал, чтобы он не находился на обеспечении, например, а он, ну, как-то сам мог зарабатывать деньги. Это же тоже такая вот как структура. Ну, вот, поэтому я говорю, а сколько будет, а точно будет ну, там, людей приходить? То есть какие источники там финансирования потом в дальнейшем у него? Вот. И когда уже это все стало более-менее так формироваться, мы поехали, я там познакомился с отцом Даниилом, это тоже наставник монастыря, и сейчас, вот, кстати, делается приход, и он будет как раз вот тоже и священником вот в этой церкви, в этом храме, который мы сейчас строим. То он говорит, нужно там ехать на благословление к митрополиту Зиновию. Митрополит Зиновий сейчас в настоящее время, он саранский и мордовский, глава мордовской митрополии, Зиновий, владыка. И мы помним, вот сколько, 3 недели назад я взял документы, нашел компанию уже, которая уже достаточно там, ну, как строит храмы долго в России. Они мне прислали проект, какой должен быть там храм, ну, то есть как он бы выглядел, там расходы определенные, там на него там смету выставили. И мы взяли эти документы и поехали, вот как раз с отцом Артемием, со своим духовником. Я его взял специально, потому что, ну, он там все-таки больше немножко разбирается. И вот мы приехали туда, приехали на этот, познакомились вот с директором совхоза, который говорит, да-да-да, все будет, мы типа подтверждаем это. Потом поехали на аудиенцию с митрополитом. И вот я помню, он такой говорит, ну, давай, говорит, рассказывай, говорит, почему ты решил строить храм? И я говорю, ну, вот я ему рассказал всю эту историю. Я говорю, я пользуюсь таким, такой народной мудростью, что бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. То есть я, моя задача не строить там огромный храм, то есть задача построить такой небольшой. Потому что мы там смотрели, и я думал, он должен быть деревянный. Потому что там, например, если каменный строить, то начинается от 30-40 миллионов рублей. Понятно, что ну, потенциально можно такие деньги собрать, но нужно ли это? То есть если это маленькая деревня, пусть даже рядом еще одна деревня, то, может быть, даже жителей не будет хватать. Если обидно будет, если по 2 человека будет приходить на службу. Говорю, поэтому небольшой храм, до 50 человек. И вот он посмотрел, он говорит, смотри, я, говорит, могу одобрить, но при этом самое главное, чтобы если ты взялся за это дело, знаешь, как взялся за гуш, да, не говори, что не дюж, то тяни дело до конца. То есть это, в частности, то же самое и с финансами. Он говорит, у нас в республике сейчас, понятно, что есть тоже ну, и благотворители, но мы сейчас там строим храм и в Саранске отдельно, поэтому, говорит, тут вот я тебе не могу даже кого-то сказать, вот этот человек будет тебе помогать. То есть основные деньги это при себе, ну, то есть это мои личные деньги. А вот все, что касается там помощи, ну, это уже, как говорится, всем миром собираем. Поэтому, говорит, ну, все лежит, говорит, на тебе. Если ты взялся, ты, говорит, твоя задача довести до конца. Ну, я тут понял, что вот так вот это уже как бы служение начинается, это уже такое серьезное. Тут уже не скажешь, слушай, ладно, я передумал. Я говорю, да, окей, я согласен, все. Я говорю, ну, тут с вашей стороны должна быть помощь, потому что я говорю, много чего не понимаю, это, говорю, не бизнес. Хотя какие-то моменты тут из бизнеса, они очень полезные. В плане, например, сбора денег, такого же маркетинга, контроля за расходами, создания команды и управления ей. Дальше ввод в эксплуатацию, дальше сделать так, чтобы это еще и финансово, ну, как бы все это вытягивало. Вот. Поэтому вот сейчас вот такая вот ситуация. Сейчас из хороших новостей то, что обращение я написал на имя митрополита. Я приехал и написал уже, потому что это нужно, ну, как для документальной такой вот основы, чтобы землю перевести под храм. Документ, мы проект этот несколько раз дорабатывали. Сейчас он по цене, он там где-то выходит, если без иконостаса, в районе 10 миллионов. Вот, для меня это тоже, как бы, я готов там часть суммы оплатить, ну, а часть придется собирать. Я думаю, что это даже, наоборот, даже хорошо, потому что, ну, нельзя, чтобы один человек просто взял и построил храм. Потому что тут такой вопрос, как бы, для кого он строит-то? Если только свою, как бы, гордыню потешить. Это должен быть храм, строится всем миром, чтобы каждый внес свой вклад вот этот в строительство Божьего дома на земле. Поэтому сейчас вот думаем, ну, там есть ряд идей, мне уже тут подсказывают, как-то все так подзакрутилось. Тут уже пишут, говорят, куда можно перевести деньги для того, чтобы, ну, там, помочь вам в строительстве. Потому что, ну, это дело благое, благотворители. Мы будем, я, ну, узнал интересную, так скажем, такую, как бы, форму благодарности, что можно там действительно и присылать. То есть, если, например, там, если бы был каменный храм, то это можно было продавать кирпичи именные. То есть человек пожертвовал определенную, ну, там, например, сумму на этот. Ты ему, как говорится, кирпич, он подписывает с собой, ну, то есть вот как благотворитель участвует вот в этом строительстве этого храма. Там есть еще разные, ну, такие вот, какие-то такие интересные идеи. Вот поэтому сейчас над этим работаем. Приход, он уже образован митрополией. И вот я говорю, там, этот отец Даниил сейчас стал священником. Вот сейчас образуем общину, и после этого уже можем там, ну, собирать уже какие-то такие финансовые дела делать и деньги собирать для того, чтобы строить.
1: К Как вы смирились, ну или, может быть, еще не смирились с тем, что рано или поздно, вот когда храм достроится, вам все равно придется его отдать? Но вот знаете, как маленьких детей отпускают, когда они вырастают? Вот так и храм. Придется рано или поздно отдать его в ведение местной епархии, и он заживет своей жизнью. Как вы к этому относитесь?
2: Слушайте, ну я как предприниматель, я же тоже понимаю, с точки зрения предпринимателя, то есть вот я так вам откровенно скажу, строительство храма – это такой нелогичный поступок с точки зрения предпринимателя, потому что он не приносит денег, да? Ну, то есть и так вот. Я, конечно, ожидал, что кто-то скажет, блин, нафига тебе, зачем ты тратишь свои деньги, там, несколько миллионов вот на строительство этого? А, ты же мог там машину купить или еще что-то. Ну, к счастью, пока никто не пишет мне про такие идеи. Ну, может, кто-то думает так про это. Вот. Но с точки зрения духовного и православного человека, это очень серьезный стратегический шаг. Это прямо очень серьезный стратегический проект. Вот. Именно поэтому я тут смотрю не только как предприниматель, а прежде всего как здесь, как духовный стратегический человек. И я строю храм Божий, неважно, где он построил. Ну, конечно, если бы я его построил где-нибудь там далеко, где-нибудь на Камчатке, ну, это было бы, конечно, тяжеловато туда вообще даже добираться. Вот. Но здесь он достаточно близко, плюс предки жили в этом селе. Пусть они уже уехали давно оттуда, но тем не менее они отсюда здесь были. Это корни отсюда, как бы ты ни хотел, в том числе и мои. Поэтому я для себя такой, знаете, как осознал, что это такой знак, это очень хороший, неважно, где ты построил. Конечно, хотелось бы, чтобы он в Питере был, чтобы я в него ходить. Но тут перед Богом неважно, где ты построил. Вот, поэтому, как только будет он запущен, то я, конечно, прям с большим сердцем отпущу, потому что это как, ну, как сказать, как просьба Бога. Построить храм, я его строю, я отдаю. Мне зачем к нему быть привязанным? Вот я туда приехал на службу, помолился, посмотрел, пообщался с наставником, уехал. Вот мы там хотим еще сделать рядом. Вот я говорил уже про небольшое там здание такое, оно полуразрушенное такое, там ремонт, конечно, требуется, но, возможно, там мы сделаем какую-то трапезную. Так как я сам по себе, ну, у нас там сеть поминальных трапезных, то можно проводить те же поминки, да, в принципе, и не только поминки, там, и венчания, и крестины. То есть просто как столовая была. То есть это вот как, когда я говорил по поводу источника финансирования, как вот не только свечки продавать, за счет чего он бы существовал. Потому что, ну, вот любой храм – это экономика. Это все равно настоятелю нужно денежку, ну, какую-то зарплату. Ну, однозначно, да. Ну, как он же, у него тоже и семья, и дети. Вот. Дальше кто? Должен быть какой-то завхоз, который бы следил за то, что в храме, даже если он небольшой. Там за водой, за теплом, там, сигнализация, охрана там и прочее. Да, нужно. Даже те же деньги собирать. Небольшой же будет собирать. А дальше нужен какой-то бухгалтер, ну, на аутсорсе, который тоже, там, своя отчетность финансовая у епархии есть. Тоже нужен. И получается, ну, деньги нужны. А, и вот я такой говорю, слушайте, вот ваша задача, говорю, здесь отремонтируй, посади туда арендаторов, я говорю, тоже там про столовую, и вот можно там проводить и трапезную. Я говорю, дам там и вам и столы, и стулья, говорю, привезу, ну, машину организую, там эти столы, стулья, там, что у меня там есть, печи какие-то, ну, посуду вы сам свою где-то возьмете. И все это вот привезу, и вот, пожалуйста, вам аренду платят, и таким образом и храм существует. То есть вот, ну, тут надо такие вот уже предусматривать, такие вещи. А, поэтому, как только будет построен, все будет как бы это. Ну, я с чистым сердцем, свободным сердцем отпускаю его. Ну как будто ты как книгу написал, вот я как писатель тоже рассуждаю. Книгу написал, я ее отпустил. Как она будет дальше восприниматься, ну не знаю. Кому-то понравится, кому-то нет. Здесь тоже. Храм, как бы я закрутил это дело, там внес большую часть, остальное желательно, конечно, собрать, чтобы люди тоже свой вклад внесли, особенно у жителей деревни, чтобы они понимали, что это их храм. Вот. Ну там дальше будем думать, как людей мотивировать, чтобы они тоже помогали строить храм, то все, дальше уже там идет своим чередом.
1: Вы состоите в Союзе православных предпринимателей. Вот православие и бизнес, предпринимательство часто воспринимаются как такие антонимы, что ли. Вот как на вашем примере вы совмещаете жестокую капиталистическую необходимость зарабатывания денег, то есть получения прибыли, и евангельские идеалы нестяжательства? А вот как вы для себя определили ту линию, после которой бизнес становится грехом?
2: Ну, здесь, видите, вопрос, да, вы очень хорошо подметили здесь в плане плане должно быть такой баланс, конечно. Ты должен четко чувствовать грань, перед которой, за которую нельзя заходить. Но я, например, для себя тоже разделяю. То есть православный предприниматель, да, оно вроде как бы несовместимы такие вещи, но потому что кажется, что у них разные совершенно задачи. Но на самом деле ты, при том, что ты остаешься предпринимателем, ты должен быть сильным предпринимателем. То есть уметь конкурировать, уметь где-то там выгрызать, уметь жестко там принимать жесткие решения, в плане даже там увольнения, например, неэффективного там сотрудников или еще что-то. То есть ты четко

0: фото, видео там есть и так далее. Вот, я занимаюсь также еще сохранением наследия Николая Ивановича Путилова. Это один из основоположников петербургской промышленности, который построил Путиловский завод, построил Обуховский завод, морской порт в Петербурге. То есть он, ну, очень многим таким известен своими... То, что он простой инженер был, и при этом он такая, знаете, как очень такая ролевая модель, такая правильная, наверное, для современных тоже предпринимателей, потому что он все свои средства, все свои деньги, он себе ничего не оставил. Он даже жил на съемной квартире, он все пускал в производство, там, строительство, строительство завода. Вот. То есть он был максимально предан вот идее, наверное, такого честного предпринимательства, идее служение родине, чтобы сделать ее максимально сильной. Вот, строил промышленность, и, ну, вот он не стяжал сам по себе эти деньги, он их пускал в оборот для того, чтобы те же работали заводы, выпускали продукцию, которую нужно для страны. Вот, и для меня это он такой, как бы, эталон. Понятно, что я так, наверное, вряд ли тоже смогу жить, да и, наверное, не стоит задача такая, но, тем не менее, вот, в плане того, что ты, кроме того, что ты зарабатываешь деньги, ты должен, ну, моя задача, я считаю, что как простой предприниматель определенную часть пускать на благие дела, то, что на развитие общества. Поэтому здесь, как бы, такие ролевые модели, они не пересекаются. Есть предприниматель, который должен быть сильным предпринимателем. А сильный предприниматель в наше время сейчас – это тот, кто дает хороший продукт. То есть, если, вот, например, вот мы занимаемся поминальными обедами, то наша задача не просто там накормить людей, а такой регламент придумать уже сейчас. Вот у нас есть такой, как... Вот они приходят, как они должны провести этот поминальный обед, потому что многие не знают про это. Что они пришли, помолились, начали там рассказывать про своего усопшего родственника. Вот, соответственно, там еда. Ну, еда это не самое главное, но тем не менее это тоже важный атрибут. Вот. И получается такое, как вечер памяти. То есть это не просто даже просто поминки. Пришли, выпили, ушли. А именно, чтобы люди разговаривали, говорили про усопшего, про ушедшего человека. Каким он был человеком, ему можно было у него поучиться, важному, ценному, что он дал для их жизни. Это очень здорово, потому что человек-то уже не важно, он уже ушел из жизни. А мы живые, особенно если это дети присутствуют на поминальном обеде, они все тоже впитывают, они смотрят. Поэтому вот я, ну, как бы, какая-то такая культура должна быть поминальная, глубокая. Мы вот с батюшкой, с Иереем Ваганьского кладбища, отец Сергей Матюшин, написали книгу «Поминальная трапеза. Истоки и традиции», где он взял вот исследование наших поминальных традиций, которые на Руси были, еще даже до Руси, это еще даже в Древнем Риме и в Древней Греции, откуда это все пошло, например, вот те же там, что четное количество приносим на кладбище, да, например, там цветов, четное количество, а на свадьбу, например, нечетное количество. Что такое футия, что такое кисель, откуда они пошли, что они означают, ну и так далее. Но это уже такая, я думаю, другая немножко тема.
1: Да, это тоже очень большая тема и вместе с тем интересная. Я думаю, что мы как-нибудь, ну не в этот раз, конечно, но мы все равно ее коснемся. Вот один из последних вопросов, который хочу задать. У любых праздников есть четкий сценарий. Вот возьмем, допустим, день рождения, да, все мы там знаем, что это сбор гостей, это какие-то игры, может быть, конкурсы или там что-то еще, потом вынос тортика. Ну, я уже не говорю там про какие-нибудь свадьбы. Какие традиции есть у поминальных трапез, вообще у поминок? Есть ли вообще какие-то традиции?
0: Традиции, они вот как раз вот традиции как таковые, они или берут истоки советских времен, там с большим таким количеством суеверий, что, ну, например, там говорит, нельзя завешивать зеркала, да, нельзя есть, кушать вилками, значит, там ты проткнешь душу усопшего, ну, там разных таких вот вариантов есть, только ложками. Нельзя, там надо обязательно ставить там рюмку водки с хлебушком перед портретом усопшего. Ну, это какие-то языческие традиции, там православная церковь их, ну, как бы не запрещает, но и не, скажем так, не одобряет особо. Вот. Ну, про алкогольцу тоже, да, что алкоголь там тоже, ну, как бы не запрещено тоже, но если ты пьешь, ну, как бы так, в меру пей, чуть-чуть, как говорится, чтобы цель твоего мероприятия, там, поминального обеда, она не была затуманена там вот этим алкоголем. То есть ради чего тогда собрались, чтобы напиться? Ваша задача вспомнить, помянуть. То есть поминки от слова память. Вот это вот все идет вот от такого вот, да? Как бы тут такой как бы симбиоз идет сейчас современный. Плюс сейчас многие, конечно, люди ходят в церковь, поэтому и мы рады, что мы, например, ввели такое понятие, как молитва перед мероприятием. То есть люди молятся, даже если они, например, там, ну, литию хорошо там не знают, там не у всех есть тексты, но хотя бы «Отче наш», как мне сказали, говорят, ну,

0: Отче наш можно хотя бы даже, вот если Отче наш сей на небесах, ну и так далее. Для кого нету, мы там даем тексты, которые люди сами могут хотя бы даже прочитать. Вот, если они не знают, мы подсказываем, как, какой регламент должен быть, то есть кто должен рассказать, кто должен там первым встать, кто следующим. Какой, как одеваться, например, на поминках. Тоже, кстати, тоже очень важный момент. Как себя вести, что не нужно делать там, и так далее. Вот. Самое главное, что поминальный обед, ну, вот я даже вот с батюшками всеми разговаривал, это не какие даже там обычаи, что кто-то говорит, вот там мясо нельзя там, или рыбу нельзя. Это все такие, это как бы частности. А задача, чтобы эта молитва, это память об усопшем человеке, вспоминать о нем, о его хороших, а может быть даже не самых тоже хороших делах, каким он был, чем он важен для нас в нашей памяти. Потому что пока мы помним человека, он жив в наших сердцах. Вот такая должна быть основная, как говорится, идея, основная мысль. А дальше уже, ну, если брать по столу поминальному, ну, каждый сам по себе берет. Вот. Тот же пост, например. Если пост, ну, конечно, желательно постные блюда. Хотя вот я по себе заметил, что у нас вот есть еще две трапезные в Нижнем Новгороде. Там вот в регионе те же постные меню чаще гораздо берут во время постов, чем в Петербурге. То есть вот в регионах народ как-то более такой, более православный, так я можно было бы сказать. Ну, как бы больше соблюдать традиции.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель, автор 4 книг Дмитрий Владимирович Борисов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Минувшим летом, по благословению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский, иерея Андрея Малашенко, неравнодушные прихожане возобновили изготовление сырья для окопных свечей в зону СВО. Уже четвертый сезон ведется работа в данном направлении. Как и в прошлое лето, топили огарки от церковных свечей, накопившихся за зиму. Присоединились к взрослым и дети из детской воскресной школы и молодежного клуба прихода, находящиеся на школьных каникулах. Так общими усилиями получилось передать городским волонтерам 190 банок для окопных свечей. Надеемся, что частичка нашего тепла и заботы поможет нашим дорогим защитникам Отечества в зоне СВО. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издательство Московской Патриархии начало работу над подготовкой и выпуском «Минеи Московской», в которую войдут службы, а также малые молитвословия, тропари, кандаки, молитвы, иконам Божией Матери и святым, чтимым в ограде Москве и Московском регионе, как древним, так и новопрославленным. «Минея Московская» выпускается в 12 томах по числу месяцев года. В настоящее время уже вышло два тома – «Сентябрь» и «Октябрь». Книга издана в большом формате, в твердом переплете, печатается традиционным церковнославянским шрифтом московской синодальной типографии в две краски на качественной офсетной бумаге. И в завершении выпуска. «Wildberries» стала партнером проекта «Островок безопасности», рассказали в компании. Теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области смогут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. Островок безопасности – специальный проект автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 года реализуется при поддержке добровольцев «Лиза Алерт». Проект помогает тем, кто не может сам вернуться домой из-за возраста или состояния здоровья, маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. Первыми к проекту присоединились пункты выдачи заказов Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. В дальнейшем программу хотят расширить на пункты выдачи заказов в других регионах. По официальным данным, каждый год в России пропадает около 200 тысяч человек. Значительная часть из них – дети и пожилые. Специалисты отмечают, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и побыть в безопасности. Они заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем и не могут объяснить. Островок безопасности как раз создан для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, заблудившимся и дезориентированным. Островки безопасности также открыты в отделениях Почты России и Сбера, в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», на автозаправках «Лукойла» и офисах «Билайна» и магазинах «Вкусвилл». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. На календаре суббота, 26 сентября. В студии вместе со мной звукорежиссер Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро «Сказка для самых маленьких. Сундук-самолет». Затем отправимся на встречу за кулисами с Константином Еремеевым. В 19:10 услышим передачу «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 19:30 главы из романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. В 20:20 поговорим о том, что значит нести свой крест. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы со 136 по 140. В 22:15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Узнаем много интересного из истории нашего города. В 22:30 программа из цикла «Духовное слово». Звучат главы из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:40 псалмы со 136 по 140 прочитает Александр Бондаренко. Ну а ровно в полночь на наших волнах правила ко святому причастию. Затем в ночное время в нашем эфире будет звучать музыка, а также повторы программ в час по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж Виктории Кауган, 18-я экофизма и духовное слово. В 6:20 помолимся утренним молитвенным правилам. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра передача из цикла «Гость в студии». Напомню, мы беседовали с Дмитрием Борисовым, который строит храм в селе, где некогда жили его предки. Вот такие интересные передачи сегодня вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас для наших самых маленьких радиослушателей звучит сказка «Сундук-самолет».
1: Сундук-самолет. Всю жизнь, еще с мальчишеских лет, отдал купец торговому ремеслу. Денег накопил, видимо-невидимо. А все почему? А потому что тратил только с купеческой пользой. И уж если расходовал серебряную монетку, то обязательно наживал при этом золотую. Вот какой был купец. Но вдруг он умер, и все денежки достались сыну. Весело зажил сын купца. Каждую ночь в маскараде змеев пускал из кредитных бумажек. А чтобы круги по воде пошли, вместо камешков золотыми монетами швырялся. Не мудрено, что денежки просочились у молодого человека между пальцев. И под конец из всего наследства осталось только 4 медных монеты, а из одежды старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели. Им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом укладываться. Сундук отличный, но горе, нечего ему было укладывать. Взял сын купца, да и уселся в сундук сам. А сундук-то был непростой. Стоило нажать на замок, и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! Сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко под самыми облаками, только дно потрескивало. Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги. Боже упаси! Но вот молодой человек прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу, в кучу сухих листьев, а сам отправился в город. В этом государстве ему нечего было стесняться своего наряда. В Турции все ведь ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком, и он сказал ей: «Послушай-ка, турецкая мамка, что это за большой дворец тут у самого города? Ну, у которого еще окна так высоко от земли».
2: «Тут живет принцесса», — сказала кормилица. «Ей предсказано, что она будет несчастна по милости своего жениха. Вот к ней не смеет явиться никто, иначе как вот в присутствии самих короля с королевой».
1: «Спасибо», — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук и прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно. Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху. И ей это очень понравилось. Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки о ее глазах. Это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки мысли. О ее белом лбе. Это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины. Наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.
2: Да, чудесные были сказки. А потом он посватался за принцессу, и она согласилась. «Ну, вы должны прийти сюда в субботу», — сказала она ему. «Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень рады и горды тем, что я выхожу замуж за турецкого бога. Но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше. Мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша веселое, чтобы можно было посмеяться».
1: «Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки», — сказал купеческий сын.
2: Принцесса же подарила ему на прощание саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему как раз и не доставало. С тем они и расстались.
1: Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку.
2: Она должна быть необыкновенная. Ее надо было сочинить к субботе, а это не так-то просто, как кажется.
1: Но вот сказка была готова, и настала суббота. Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая.
2: Купеческого сына приняли как нельзя лучше. «Ну-ну, расскажите же нам сказку», — сказала королева. «Только что-нибудь серьезное, поучительное».
3: «Ну, чтобы и посмеяться можно было», — прибавил король.
1: «Хорошо», — отвечал купеческий сын и стал рассказывать.
2: «Слушайте же хорошенько.
1: Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением. Глава их семьи, сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве».
4: «Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды зелены. Мы ведь тогда и в самом деле были зеленые», — говорили они. «Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай, роса. День-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам свои сказки. Мы отлично понимали, что мы принадлежим к богатой семье. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду. Ну вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены. Погибла и вся наша семья. Глава семьи – ствол, получил после того места грот мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если бы только захотел. Ветви уже разбрелись кто куда, а вот нам выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы».
1: «Ну, со мной все было по-другому», — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. «С самого появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о самом главном, о первых блюдах. И, говоря по правде, занимаю здесь, в доме, первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которые выносят иногда во дворе. Ну, а новость нам приносит корзинка для провизии. Она же часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык.
4: Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе. На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок. Да, немножко она легкомысленна, скажу я вам. «Уж больно-то разболтался», — сказала вдруг Огнива, и так ударила по кремню, что посыпались искры. «Не устроить ли нам лучше вечеринку?» «Конечно, конечно. Побеседуем о том, кто из нас всех важнее», — сказали спички. «Нет, я не люблю говорить о самой себе», — сказала глиняная миска. «Будем просто вести беседу. Я начну и расскажу кое-что такое из жизни, что будет знакомо и понятно каждому. А это ведь приятнее всего. Так вот, на берегу родного моря... под тенью датских деревьев».
5: «Чудесное начало», — сказали тарелки. «Вот это будет история из тех, какие мы любим».
4: «Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые 2 недели.
5: «Как вы интересно рассказываете», — сказала метелка. «В вашем рассказе так и слышна женщина. Чувствуется какая-то особенная любовь к чистоте».
1: «Да, да», — сказала ведро, — «это удовольствие даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду».
4: Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску. Она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала, если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра.
6: «А теперь мы попляшем», — сказали угольные щипцы и пустились в пляс.
4: И, боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу.
5: Старая обивка на стуле, что стояла в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула.
6: «А нас увенчают?» — спросили щипцы.
4: И их тоже увенчали. «Все это одна чернь», — думали спички. Теперь была очередь за самоваром. Он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит. Он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ. На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка. В нем не было ничего замечательного, разве только то, что оно слишком глубоко было обмокнуто в чернильнице. Но именно этим оно и гордилось. «Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо», — сказала она. «За окном висит в клетке соловей, пусть он споет. Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем».
5: «По-моему, это в высшей степени неприлично – слушать какую-то пришлую птицу», – сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. «Разве это патриотично? Пусть рассудит корзинка для провизии».
4: «Я просто выхожу из себя», – сказала корзинка. «Вы не поверите, до чего я выхожу из себя. Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми. Тогда дело пошло бы совсем иначе».
5: «Давайте шуметь!» – закричали все, но...
4: Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и все присмирели. Никто не гу-гу. Но не был ни единого горшка, который не мечтал бы про себя о своей знатности и о том, что он бы мог сделать. Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье, думал про себя каждый. Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже мой, как они зафыркали, загораясь.
6: Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны, думали они. Какой от нас блеск, сколько света. Тут они и сгорели.
4: «Чудесная сказка», — сказала королева. «Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками».
6: «Да, ты достоин руки нашей дочери». «Конечно», — сказал король. «Свадьба будет в понедельник».
4: Теперь они уже говорили ему «ты». Он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.
6: Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию. А в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «Ура!» и свистели, вкладывая пальцы в рот.
5: «Надо же мне устроить что-нибудь», — подумал купеческий сын.
6: Он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвелся в воздух. Пиф-паф, пш-пш. Вот такая трескотня пошла, вот такое шипение. Турки подпрыгивали так, что туфли летели через голову. Они же никогда не видывали такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог. Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне». Ну и рассказов же ходило по городу. К кому он не обращался, всякий, оказывается, рассказывал о виденном по-своему. Но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.
5: «Я сам видел этого турецкого бога», — говорил один. «Глаза у него были, что твои звезды, а борода, что пена морская».
6: «Он летел в огненном плаще», — рассказывал другой. «А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки». Да, много чудес рассказали ему. А на другой день должна была состояться и свадьба.
4: Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук. Да куда же он девался? Сгорел.
6: Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка. Сундук тлел, тлел, да и вспыхнул. Теперь от него осталась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте. А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его. Да ждет и до сих пор. Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки. Только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках.
0: Ну вот, на сегодня и все. Для самых маленьких радиослушателей звучала сказка «Сундук-самолет». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, продолжается наше знакомство с известными и выдающимися музыкантами и композиторами, а также различными музыкальными направлениями. Анна, о чем будет наша сегодняшняя программа?
2: Сегодняшняя программа будет о внедрении искусственного интеллекта в музыку. И здесь я выступаю прежде всего как историк музыки, то есть я не буду рассказывать, как какая программа работает. С этим можно ознакомиться самостоятельно, скачав буквально на телефон или на компьютер. Вот. Я скажу, конечно, об этих программах, но не как эксперт, который знает все, так скажем, особенности каждой программы. А мне интересно разобрать и рассказать, как человечество дошло, так скажем, до того, чтобы искусственный интеллект применять в музыке. Вообще, каковы были эстетические и психологические причины. Потому что на самом деле это создание не 21 века и даже не 20-го. То есть человечество уже очень давно пыталось как-то внедрить какую-то технологию в музыку, либо вместо композитора, либо вместо исполнителя. И тому были, конечно же, причины. Готовясь к сегодняшнему эфиру, я столкнулась со статьей математика калифорнийского музыканта. Статья заглавлена так: «Если бы Моцарт жил в наше время, он бы точно использовал искусственный интеллект». Я хочу копнуть еще глубже. Я более чем уверена, что если бы Гендель жил в наше время, он тоже бы использовал искусственный интеллект. Почему у меня есть такая уверенность? Хотя это, конечно, из разряда юмора. Потому что, вспоминая жизнь и описание Генделя, и сколько он боролся с капризными певцами и певицами, иногда прямо в прямом смысле, потому что устраивали они сплошной бардак, могли спеть все, что им надо, а не все, что в опере написано, могли одеться как угодно, могли уйти со сцены когда угодно, могли устроить драку. Вот. То есть Гендель, например, очень сильно страдал, конечно, от этого произвола. И наверняка он бы очень порадовался, если бы парочка таких дорогостоящих и очень капризных исполнителей было бы заменено на вот искусственный интеллект. Наверное, Шопен тоже порадовался бы, если бы это могло существовать в его время, потому что это точно облегчило ему работу. Тоже по жизнеописанию Шопена, вспоминая описание его, так скажем, возлюбленной романиста Жорж Санд, она же Аврора Дюдуван, Фредерик Шопен зачастую не мог достать из себя ту мелодию, которую слышал уже в идеале. И это доставляло ему чудовищные мучения. Он рыдал, ломал карандаши, рвал бумагу, все это кидал в огонь. Потом начинал сначала. Потому что не все композиторы обладают той легкостью таланта, как, например, Моцарт или Прокофьев, способные исписывать целые листы, как будто они эту музыку прямо слышали и, ну, не испытывали никаких трудностей в том, чтобы ее просто записать. Вот. Теперь давайте разберем, когда же человечество начало применять какие-то механизмы в плане сочинения или трансляции музыки и зачем это происходило. Произошло это прежде всего для того, чтобы более точно передать нотную запись того, что было исполнено. И здесь мы вспоминаем такую практику, которая существовала с эпохи Средневековья. Мы о ней как-то говорили на эфирах, что существовала музыка записанная и музыка исполняемая. И это было два разных произведения, потому что нотная запись с момента своего появления, а у нее очень длительная история, была очень несовершенна. И исполнители, будь то вокалисты или инструменталисты, они всегда знали, что еще нужно исполнить в тексте, что просто не фиксировалось. Потому что даже в 18 веке существовали украшения, например, или какие-то агогические вещи, которые не фиксировались в тексте, но их знали исполнители, и они этим пользовались. Вот. Мы знаем также печально знаменитую историю, когда с Иоганном Себастьяном Бахом судились певцы, считая, что он не уважает их профессионализм, заставляя их петь только то, что он написал. писал, а не то, что они, согласуясь с требованием времени и своей практики, добавляли в музыкальный текст. Но Бах считал, что он отразил свою мысль достаточно точно и отказывался вот от этой практики, не хотел, чтобы певцы что-то добавляли. Одним из таких первых механических изобретений, ну, можно сказать, отчасти искусственный интеллект 18 века, это фортепианный ролл. Он появился в 1752 году, его изобрели немецкие конструкторы. Выглядело это таким образом, что внутри механизма помещался валик с очень прочной тканью или бумагой, которая буквально стенографировала то, что играла пианино. То есть в 20 веке с этой задачей стали справляться компьютерные программы с подключенной MIDI-клавиатурой. На самом деле аналоги были аж в 18 веке. Дальше композиторы даже большого масштаба, такие как Гайдн, Моцарт, Шуберт, Бетховен, не гнушались такими, казалось бы, незначительными работами, как запись музыки для механических часов, например, органов и так далее. Как это делалось? Потому что никаких микрофонов и звукозаписывающих студий тогда не было. Делалось это наподобие фортепианного ролла. То есть музыкант играл на устройстве мелодию, предназначенную для того, чтобы ее потом вмонтировали в часы или подобный механизм. Это все стенографировалось, а потом этот валик вот с этой стенографией звуковой помещался в устройство. Мы можем как раз послушать такую мелодию у Гайдна, мы можем послушать такую мелодию у Моцарта. При жизни Шуберта в кафе, где он фактически проживал, были часы, которые каждый час играли его мелодии. И сделано это было точно таким же способом. То есть Шуберт сам играл эти мелодии, они записывались на вот такую стенографию и затем размещались в валике в часы.

Если говорить уже о более серьезных движениях в сторону компьютеризации и использования машины в качестве воспроизводителя музыки, то это уже, конечно, 20 век. 1900

не как с точки зрения художественного или духовного содержания, а с точки зрения прагматичного человека, то в музыке действительно очень много математики. Во-первых, это 7 нот, у каждой есть своя высота, это тоже выражается средствами математическими. Дальше размер, метр, это тоже выражается числами. Дальше интервалы, аккорды, это все цифровые вещи. И композиторы нововенской школы стали применять активно математику снова. То есть это уже было до них. Активно стали применять математику в музыке, составляя магические квадраты и вычисляя прямо с помощью математических уравнений, в какое время что должно звучать. Для чего это делалось? Для того, чтобы преодолеть эффект предсказуемости, потому что как бы мы не любили всю музыку до 20 века, в какой-то момент наступает ощущение, что ее уже не хочется слушать. Опять же, это лично мое мнение. Я очень люблю эту музыку на самом деле. Просто действительно к 20 веку человечество, композиторы исчерпало вот определенный рубеж музыкантский и очень хотелось чего-то другого. Сам Шонберг, Берк и Веберн, они начинали, так скажем, с нормальных опусов, у них есть красивая музыка. И затем, так же как художник Пикассо, они сознательно отказались от этих красивостей в угоду тому, чтобы преодолеть вот эти рамки. Действительно, когда слушаешь эту музыку, а мы сейчас послушаем фрагмент, хотя она не относится к искусственному интеллекту, я хочу подвести лишь к той мысли, зачем музыку стали поручать компьютерам. Вот, когда слушаешь эту музыку, от нее не знаешь, чего ожидать. Она настолько непредсказуема, действительно, и это приводит тебя к полной концентрации, к напряжению твоих духовных сил в том числе. Потому что, когда ты слушаешь уже не первый год, например, Гайдна или Моцарта, ты знаешь, что от них ожидать. Ты как бы полностью расслаблен. Но если ты не знаком с музыкой нововенской школы, то ты предельно сконцентрирован.

Так вот, возвращаясь к Илиак Сюите, она была запрограммирована композитором Леджером Хиллером и математиком Леонардом Айзексоном. И вот эта сюита из нескольких частей, она была полностью создана компьютером по определенной программе. Эта программа включала определенные паттерны, ну, то же самое, как в фортепианном роле, только более сложные. В какое время какая нота должна звучать, какой длительности. В 1980 году

0: наш советский музыкант, математик и физик Рудольф Зарипов создал первую научную статью, обширную, которая касалась вот этой компьютерной музыки, и в частности он исследовал возможности музыкального программирования на компьютере «Урал». Вот, чтобы современный слушатель понимал, вы можете посмотреть в интернете, как этот компьютер выглядел. Это, можно сказать, целая небольшая комната. Огромная такая машина, состоящая из нескольких разделов, вот, которая... Ну, естественно, не могла с такой же скоростью, как современные компьютеры и даже телефоны и планшеты, выполнять определенные задачи, но все-таки кое-что она умела. Рудольф Зарипов был так увлечен своим вот этим программированием, в целом соотнесением музыки и физики, что даже написал ряд исследований. Например, у него есть книга «Музыка и физика, адресованная детям». Да, хорошо бы современные дети это сейчас почитали. Вот, и в этой книге он представляет свои изыскания, ну, то есть он прям рассказывает, как программировать компьютер для того, чтобы он сыграл эти мелодии. Выражено это как столбик с числами. Вот. Каждая нота представлена в виде 5 или 6-значного числа, из которых первые две цифры — это порядковый номер нот. Ну, мы знаем, нот у нас 7, то есть до — это 1, ре — это 2, ми — это 3 и так далее. Дальше две следующие цифры идут — это длительность и метр. И следующие две цифры — это высота звучания. Ну, что значит высота? Есть большая октава, есть контроктава, есть малая, есть первая, вторая, третья. Вот. Таким образом, вот этот столбик с числами, он является программой для машины, для компьютера, чтобы она создавала по этим паттернам произведения. Это на минуточку 1980 год. Вот. Также вот этот компьютер «Урал», огромная эта машина, была запрограммирована на то, чтобы начинать и заканчивать произведение всегда с первой доли и сочинять все-таки квадратно. То есть музыка на самом деле более чем стандартная, но все же для 1980 года это был настоящий прорыв. Следующие ступени мы, конечно, тут не разбираем прямо очень подробно. Вот внедрение этого искусственного интеллекта, идем по некоторым этапам. Следующая ступень освоения искусственного интеллекта в музыке — это корпорация Yamaha, которая внедрила в программное обеспечение вот эти музыкальные паттерны, чтобы даже синтезаторы могли каким-то образом сочинять и обрабатывать музыку. Но больше успех был сделан в 1997 году, когда была создана программа Эмиля Хауэра. Это по имени ее создателя, калифорнийского композитора, ученого. Эта программа существует и развивается до сих пор. Она начинала с того, что тоже, пользуясь старыми паттернами, создавала достаточно предсказуемую музыку. Вот. Сейчас она уже доросла, эта программа, до того, что она может сочинять музыку в каком-либо стиле. Относительно недавно эта программа выпустила очередной альбом музыкальный. Что мы имеем на настоящий момент? На настоящий момент мы имеем достаточно умные программы и искусственного интеллекта, например, от Малаганского университета в Испании, которые также смогли создать искусственный интеллект, способный сочинять в стиле Баха, Моцарта и Бетховена. У нас искусственный интеллект заменяется часто нейросетью. Среди программ, которые доступны, ну, неискушенному пользователю, можно отметить Udio, Suno. Suno гораздо более часто используется, Stable Audio и так далее. Суть их достаточно простая. После скачивания тебе предлагают написать текст песни или воспользоваться уже готовым текстом. Это если программа бесплатная, например. Вот. Выбрать стиль, выбрать ритмику, выбрать мажор, минор, лад, то есть, ну и начать что-то создавать. Если слушатель, пользователь более искушенный, он, конечно, либо купит продолжение этой программы, либо покопается в настройках и создаст что-то более интересное. К вопросу, хорошо это или плохо, ну, наверное, остается открытым, хотя суды на эту тему уже идут везде во всем мире. Лично мне кажется, как музыковеду, что это не есть хорошо в том плане, что создается путаница, потому что если есть искусственный интеллект, способный сочинить в стиле Моцарта, то это создает для музыковедов дополнительную ненужную работу на самом-то деле, потому что до сих пор находят произведения, действительно принадлежащие Моцарту, например, или Баху, которые не были до этого найдены. Вот. А если мы теперь имеем еще искусственный интеллект, то задача усложняется вдвойне. Чем это хорошо и плохо для артистов? Хорошо это тем, что, допустим, люди, имеющие, например, музыкальное образование или не имеющие, но имеющие вкус музыкальный, что тоже очень важно, но не имеющие достаточно средств, например, чтобы собрать команду, с помощью искусственного интеллекта начинают продвигать себя в сети. Вот, и делают это достаточно успешно. Ну вот можем назвать такую Сашу Камович, допустим, которая играет на пианино, ну вот, создает достаточно предсказуемые треки, да, но тем не менее она себя в сети продвигает, у нее есть свой слушатель. Вот. Чем это плохо? Это плохо тем, что зрители, естественно, видят контраст того, что они слышат в сети, и то, что есть на самом деле. То есть если такой артист желает выйти на сцену к людям, но он не умеет того, что он делает с помощью искусственного интеллекта, вот этот контраст, конечно, ему будет не на руку. Поэтому вот мне кажется, что искусственный интеллект в музыке способен где-то украсить и добавить что-то в плане идеи, заменить какого-то музыканта, которого, допустим, нельзя по каким-то обстоятельствам найти. Вот. Но все же не стоит этим сильно увлекаться и заменять свою собственную музыкальность помощникам, потому что эти помощники даже более совершенные, все равно они не создадут того, по крайней мере пока, на что способен человек, нечто непредсказуемое, творческое, душевное и духовное.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.
0: Спасибо вам, Константин. До новых встреч.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили искусственному интеллекту и тому, как он появился в музыкальном мире. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Каждую пятницу после вечерни, примерно в 17:40, в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга совершают панихиды по генералу Илье Леонидовичу Татищеву и другим верным слугам семьи последнего русского императора Николая II. По свидетельствам современников, генерал Татищев был необыкновенно благородным и благочестивым человеком. Он настолько любил Евангелие, что выучил его полностью наизусть. Добровольно последовал за царской семьей сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. 10 июня 1918 года принял мучительскую кончину от рук большевиков и был погребен на кладбище Новотихвинского женского монастыря. Сестры обители регулярно молятся об упокоении воина Илии и верят, что он молится о всех нас перед престолом Господним. Далее в этом выпуске. В городе Косли Челябинской области на новом городском кладбище залили фундамент будущей часовни. На новом городском кладбище начался активный этап строительства деревянной часовни прихода Вознесения Господня. На участке, выделенном местной администрацией, рабочие и волонтеры залили бетонный фундамент. Почетный настоятель Каслинского храма протоиерей Георгий Головкин вместе со строителями и прихожанами трудится прямо на площадке и координирует все этапы работ. Небольшое здание спроектировано в традиционном русском стиле и рассчитано на одновременное пребывание до 10 человек. Благодаря поддержке горожан и сплоченности прихода стройка продвигается без задержек. И в завершении выпуска. 22 сентября этого года в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялось очередное заседание объединенной рабочей группы Синодальной комиссии по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект». Сокращенное название рабочей группы СКБ ДК-164. По стандартизации вопросов, связанных с предотвращением угроз негативного влияния искусственного интеллекта на духовно-нравственные ценности. С приветственным словом к участникам заседания обратился секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164, протоиерей Александр Абрамов. Центральной темой встречи стало обсуждение и утверждение методики формирования черного и белого списков социальных отношений и соответствующих вариантов использования технологий искусственного интеллекта, формирующих риски негативного влияния на духовно-нравственные ценности. Сергей Владимирович Горбук, исполняющий обязанности директора Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук, председатель технического комитета по стандартизации ТК-164 МТК-566 «Искусственный интеллект» и сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164 в своем докладе подвел итоги проделанной работы. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному и белому и серому спискам использования технологий искусственного интеллекта. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования искусственного интеллекта в различных областях общественных отношений. С участием представителей Русской Православной Церкви, академического сообщества, разработчиков технологий проводится анализ и обобщение этих сценариев с целью формализовать нормативные требования, предотвращающие угрозы духовно-нравственного характера и не сдерживающие при этом полезное развитие такого важного технологического направления, как искусственный интеллект. Подобная работа проводится на системном уровне в России впервые и не знает мировых аналогов как по масштабу, так и по существу деятельности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня на телефонной связи со студией ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Евгений, добрый день!
1: Добрый день!
0: Мы сегодня продолжаем говорить про выставку под названием «Каменный город», которая открыта в Екатеринбургском музее истории нашего города и демонстрирует мастерство уральских камнерезов и горщиков, благодаря которым художественная обработка камня обрела всеобщее восхищение и раскрывает путь от больших заказов императорской гранильной фабрики, которая в 1751 году в Екатеринбурге была открыта, и до советской эпохи, когда эта фабрика вошла в трест «Русские самоцветы». Вот в прошлый раз мы уже начали разговор, да, поговорили о том, как начиналось камнерезное дело на Урале, как организовывалась выставка. Ну и я думаю, что в продолжении нашей беседы не лишним будет упомянуть имя Якова Ивановича Данненберга.
1: Яков Данненберг – это великий человек тоже для города Екатеринбурга, который, кстати, умер на уральской земле и похоронен. Всего небольшого у нас с вами Мраморская есть, очень красиво названо в честь как раз ближайшего мраморского месторождения. Могила, возможно, находится и там. Да, такого высокопоставленного человека похоронили именно в Екатеринбурге, но он здесь в 1773, по-моему, году умер при чрезвычайных обстоятельствах. Сама фабрика на самом деле работала как-то еще, но вот с того времени, как мы ее хорошо уже осознаем, как эта фабрика нам известна, благодаря тем произведениям искусства, которые она поставляла, мы вот примерно еще одну дату назовем, 1782 год, когда Екатеринбургская камнерезная фабрика перешла в ведение губернских структур, и именно в этот год 17 екатеринбургских камнерезов под руководством Ивана Патруша приступили к первому заказу на делание ваз из уральского твердого камня. А в 1784 году была готова первая ваза из темного тампаса. И так далее, и так далее. Пошли вот эти вазы. Сначала небольшие, сначала не принципиально сложные работы, но к началу 19 века путем усиления технологической основы этой фабрики вводились в эксплуатацию новые станки. И здесь надо назвать фамилию двух мастеров: Василия Якова Коковина, отца и сына. У нас улица Коковинская, или Коковинская была, это сейчас современная Шейкмана, вот как раз названа в честь этих персонажей. Целая площадь была. Вот. Действительно величайшие люди, так как они превратили из обычной фабрики фабрику достаточно хорошую, оснащенную. И очень важным этапом оказалось переход этой фабрики под крыло Александра Сергеевича Строганова, ведомство Академии художеств. Это очень сильно сказалось и на кадровой подготовке. То есть тех специалистов, в том числе, вот, например, Яков Коковин, они уезжали у нас с вами учиться в Санкт-Петербург, получали настоящее образование. Некоторые даже уезжали за рубеж для того, чтобы получить дополнительную квалификацию. И вот на основе такой достаточно хорошей, проработанной программы подготовки кадров, хорошей технологической оснащенностью, Екатеринбургская фабрика в начале 19 века становится одной из лучших в территории Российской империи и делает хорошие, выполняет хорошие заказы. И вот чем вот эти чаши так символизируют, зачем они вообще нужны были для оформления залов нового Эрмитажа и каких-то других пространств. Прежде всего, это был, как мне кажется, это вот я нигде это не вычитал, для меня это является важным, принципиальным, неким манифестом. Каждая ваза — это годы проделанной работы, и оно символизирует очень важную вещь. Прежде всего, да, вот такая чаша или ваза изготавливалась в достаточно серьезных размеров, больших, достигающих там несколько метров, это обозначалось прежде всего богатство уральских недр, когда вот такой монолит или калканская яшма, или родонита чуть позже, или каких-то других минералов есть, вот они такого прекрасного цветового соотношения, без изъянов, без брака, без какой-нибудь трещины, совершенно потрясающих оттенков. И это показывает именно вот размер вазы, размер чаши показывает, насколько могут быть большие монолиты на Урале. Это в действительности говорит о богатстве, бесконечном богатстве, так можно сказать, вообще у Российской империи и уральских недр в частности. Там особо никто не разбирался, на самом деле, когда на них смотрели. Ценители, конечно, все прекрасно понимали, а вот для человека он, конечно же, восхищался прежде всего размерами этой вазы и чаши. Да, это всегда было предметом убранства тех пространств, которые у нас сформировались в начале 19 века. Классических особняков, продукция, так скажем, классической эпохи, когда вот они стали таким важным атрибутом. Ну и самое-то главное, когда вы видите необработанный камень, это какая-то каменюга, которая там где-то валяется, а вот ее начинают обрабатывать и доводят различными технологиями до совершенно гладкой поверхности и там шлифованием. Предполагало, и там лакирование, чтобы придать более сочный оттенок или какой-то другой оттенок камню, то это, конечно же, еще манифест о мастерстве наших уральских камнерезов, гранильщиков, которые могут доводить до такого состояния. И, конечно же, самое-то главное, что работа над такими заказами могли вестись несколько лет, и даже, это серьезный случай, когда было связано с какими-то проблемами в камне, например, или там брак, или менялся эскиз этого рисунка, этой вазы или чаши, то это могло быть выходить за такие вполне себе разумные рамки даже за 10 лет. Но это, говорю, это исключение из правил. Мы эту такую хорошо чашу знаем. Ее иногда называют Каковинская, хотя он к ней имел, конечно же, отношение, но непосредственно он автором ее не был. Вот. Она пережила даже, по-моему, его жизнь. Она делалась достаточно долго, около 20 лет. Так называемая ваза из Калканской яшмы. Вот. Но говорить о каких-то конкретных вазах, чашах, тем более визуально не представляя их размеры, совершенно бесполезно. Поэтому даже их перечислять не хочется. Почему? Потому что это все надо видеть прежде всего. И говорить о размере, о красках совершенно бессмысленно. Лучше прийти на выставку, где мы пытались, во-первых, представить вот эти основные заказы, а во-вторых, показать размеры путем такой инсталляции, которая стоит в центре выставки, для того, чтобы показать о том, насколько это большая чаша. Да, потому что чаши у нас, к сожалению, такой вазы нету в городе Екатеринбурге таких размеров. Почему? Потому что они все были созданы для Санкт-Петербурга или каких-то других пространств, поэтому у нас здесь ничего не осталось. Показывать особо ничего, по большому счету. И вот мы решили хотя бы видеть такой инсталляции, рассказать о том, насколько это сложно и тяжело. Ну и показать чисто графически, с помощью каких-то статистических данных о том, как получалось. Вот эта чаша из родонита, вот эта чаша из малахита, из Калканской яшмы. Надо сказать, что, в принципе, мы знаем, что это предприятие, которое начало свою работу в 1751 году, закончило буквально недавно, в начале 2000-х. Предприятие, которое работало в советское и уже в российское время называлось, которое российские русские самоцветы, надо сказать, что оно совершенно разные этапы пережило на протяжении всей своей жизни, с 1751 года по 2000. Вот, были периоды взлета, вот этот большой взлет, мощнейший, обрисовывается первым половиной 19 века. Ну и были, конечно же, тяжелые периоды. Это вот связано, прежде всего, с реформой времен Александра II, когда после отмены крепостного права в начале 1860-х годов было принято решение о закрытии гранильной фабрики. Было это сделано по многим причинам. Во-первых, это и про то, что прошла мода на эти вазы и чаши, и поменялась мода в сторону. Больше не требовалось. И был очень острый период, когда все могло закончиться для каменерезного искусства плачевно, но каким-то образом наши управляющие фабрикой все-таки заставили центральные власти усомниться в своем собственном решении. Видимо, тоже по производству отличных заказов. И в один из них было принято решение продлить ее работу и впредь не закрывать вот так вот после одной из выполненных заказов. Настолько она пришлось ко двору, так скажем. Вот. И впоследствии фабрика хоть и работала, но уже таких каких-то потрясающих заказов, таких больших, она уже не получала. Хотя есть исключение из правил. Вот. Наверное, многие краеведы, многие вообще люди, которые хотя бы так очень простенько относились к этой теме, к теме художественной обработки камня, камнерезное искусство, наверное, даже не все знают про эти чаши, вазы, торшеры, которые изготавливаются с первой половины 19 века. Но вот больше вспоминается, например, мозаичная карта Франции, разработанная по проекту нашего управляющего Мостовенко, создана специально для выставки в Париже. И это позиционировалось как подарок Франции, или президенту Франции, скорее всего, конечно, самой Франции, потому что подтвердить нарастающие союзнические отношения. Поэтому большое пристальное внимание и прессе, и самим чиновникам из различных ведомств, было приковано к созданию этого шедевра. Ну, шедевр заключался в том, что нужно было, во-первых, сделать очень тонкую художественную работу, подобрать камни, подобрать различное. Там ведь не только дело в камне. Вот, например, я даже попытаюсь зачитать, как писала об этом газета «Уральское горное обозрение» от 1899 года. «Вся территория республики выложена цветных яшм, мерлица для каждого департамента особого цвета. Города обозначены цветными камнями. Моря из ляпис лазури, реки представлены красивыми лентами из платины, надписями с названиями золочёные. Размеры карты довольно большие, вероятно, от 3 до 4 аршин. Карта будет заключена в художественную серебряную раму. Без сомнения, этот экспонат уральской фабрики будет привлекать к себе всеобщее внимание на выставке». Ну, действительно, это так и было. По большому счету, вот эта заявка на одну из лучших работ на территории выставки. Красивый, симпатичный. Сейчас в эпоху синтетического камня, может быть, это уже не смотрится, так как сама возможность синтезировать все эти минералы оказалась, конечно же, немножко с точки зрения общественной понизило значение этой отрасли в каком-то мере. Ну, в общественном сознании, вот, в бытовом совершеннейшем. Да, у специалистов, конечно, все нормально стало с этим. Но это совершеннейший продукт, который очень сильно повлиял на многое. Например, то, что в 30-е годы для подобной же выставки одним из главных экспонатов уже в советское время, в 1937 году, станет еще работа над одной картой. Карта индустриализации СССР. В принципе, ну, технологический прием взят примерно тот же самый. И эта карта более серьезных размеров и является одним из гордостей нашей же уже советской фабрики, которая, наверное, делала один из своих самых лучших заказов времен советского времени, получается. А одной из последних работ, такой уже завершающих предреволюционный период, стала работа над оформлением храма Воскресения Христова по проекту Парланда, который этот храм должен был возведен быть в Санкт-Петербурге на месте убийства императора Александра II. И гранильная фабрика, она прежде всего работала над клиросными киотами и рядом других элементов оформления этого храма. И там получилась действительно очень красивая работа из родонита. И вот работали над этим проектом практически на протяжении 13 лет. Вот. Их до сих пор, по-моему, сейчас можно увидеть. Именно там храм на крови, всем известный. А еще такая одна работа, таких, на самом деле, кажется, таких работ не так много у императорской гранильной фабрики, но они делали памятники, ну, прежде всего, конечно же, из мрамора. И один из таких у нас с вами был установлен в городе Тобольске, памятник Ермаку. И многие люди, которые любят путешествовать по странам и весям, заезжая в Тобольск, не представляют, что вот эту громадину большую у нас с вами в 1830 году создали. Не в 1935-м, конечно же, над ней работа просуществлялась достаточно сложная. На завод было свезено 3000, более 3000 пудов мрамора. Работы велись на Горносицком мраморном заводе, и в конце концов этот памятник был установлен 23 августа 1839 года. Ну и, конечно же, работы по мрамору, большие заказы и для оформления дворцов в виде какой-то мраморной плитки, мраморных плит. Все это, конечно же, дело нашей императорской гранильной фабрики. И, конечно же, это совершенно потрясающий период. И единственное, что есть большое сожаление, то, что вот северо-восточный угол исторического сквера сегодняшний, на данный момент, абсолютно освобожден от памяти об этом самом потрясающем учреждении, там, где у нас находится подземный переход, вот в сторону плотинки исторического сквера, там находились цеха этого предприятия. Небольшое это совершенно предприятие, если так себе можно представить, 3 этажа наверх, 1 этаж выходил на проспект Ленина за счет перепада высот. Но там находилось несколько сооружений, так скажем, по времени разнесенные. Последнее, которое было снесено уже в советское время, в 1966 году, создано по проекту архитектора Малахова и было возведено в 1841, то есть 120 лет оно простояло на том самом месте. И вот по этому подземному переходу это был водяной ларь, по которому текла вода как раз на колеса механизмов, которые приводили в действие различные резательные, гранильные и какие-то другие механизмы для обработки вот тех самых заказов, которые вот я вот даже частично перечислял, да, какие-то вазы и чаши. Но есть небольшое напоминание все-таки, если вы перейдете к центру, у нас так называемым сердцем города Екатеринбурга, по мнению архитекторов, которые подготовили проект исторического сквера, в 1973 году. Вот это центральное место заняла глыба родонита. Конечно же, нигде в проекте не было написано, что это имеет хотя бы какое-то отношение и посвящение к императорской гранитной фабрике, но все-таки я вот себе это представляю напоминанием о том, что когда-то где-то вот здесь, буквально рядышком, находились большие работы по обработке как раз родонита. И там, кстати, была есть фотография, сохранившаяся непосредственно со двора императорской гранитной фабрики, где найден был в нашем большосидельниковском месторождении один из самых крупнейших монолитов этого родонита, который использован на огромное количество, потом разрезан был на определенное количество частей, и из них были созданы потрясающие произведения искусства. Вот, и эта глыба родонита как будто бы намекает о богатствах уральских недр и о том, что вот здесь буквально рядышком нас с вами находилось вот это главнейшее предприятие. Но все-таки вот на том месте пустовато, конечно. Вот. Еще одно напоминание: в историческом сквере вы обязательно найдете непосредственно в геологической аллее, на геологической аллее, где у нас с вами хранятся некоторые артефакты из прошлого Урала, которые символизируют как раз те монолиты минералов, которыми взаимодействовала наша императорская гранильная фабрика. Ну а так, приходите на выставку Музея истории Екатеринбурга, Каменный город, где рассказана не только революционная часть, но есть еще и советская, безусловно, часть. В этой советской части надо сказать, что значение фабрики оказалось не столь велико, такого большого заказчика у нас с вами больше не оказалось, и вторая половина 20 века связана была с созданием каких-то товаров народного потребления, может быть, не очень высокого качества, небольшого размера, но все-таки так или иначе это представляло нашу свердловскую индустрию по художественной обработке камня. Спасибо.
0: Ну что ж, на этом на сегодня все. Напомню, в гостях у программы был ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Говорили про выставку «Каменный город». В следующую субботу обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 8. Федор Иванович Лаврецкий, мы должны попросить у вас позволения перервать на время нить нашего рассказа, происходил из старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован 200 четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдельных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Ивановича Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкала молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и без бород, картавил и казался сонливым. Но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца. Это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовоохотник. Ему было за 30 лет, когда он наследовал от отца 2000 душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. Как тараканы сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы. Все это наедалось, чем попало, но досыта, напивалось допьяно и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина. И хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоядами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреевича была смиренница. Он взял ее из соседнего семейства по отцовскому выбору и приказанию. Звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей, охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. «Поставить тебя, — рассказывала она в старости, — войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают, не отмоешь потом. А в гости без пудры нельзя, обидеться. Мука!» Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу, а все свое приданое, все деньги — отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним 2 детей. Сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской. Она назначила его своим наследником. Без этого отец бы его не отпустил. Одевала его как куклу. Нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего господина Куртена де Васселя, ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась, «финь-флор», самый цвет эмиграции. И кончила тем, что чуть не 70 лет вышла замуж за этого «финь-флора», перевела на его имя все свое состояние, и вскоре потом разрумяненная, раздушенная амбра а-ля Ришелье, окруженная рабчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV с эмалевой табакеркой работы Петито в руках, и умерла, оставленная мужем. Вкратчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего 20-й год, когда этот неожиданный удар, мы говорим о браке княжны, не об ее смерти, над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика. В Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось. К службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение. Все это происходило в самом начале царствования императора Александра. Пришлось ему поневоле вернуться в деревню к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо. Глушь и копоть степного житья, бытия на каждом шагу его оскорбляли. Скука его грызла. Зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему годливость. Он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем», — говаривал он, — «за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет, слаб бишь здоровьем, фу ты, неженка эдакой, а все от того, что Вольтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера, да еще и изувера Дидерота, хотя ни одной строчки из их сочинений не прочел. Читать было не по его части. Петр Андреевич не ошибался. Точно, и Дидерот, и Вольтер сидели в голове его сына. И не они одни, и Руссо, и Рейнали, и Гельвеци, и много других подобных им сочинителей сидели в его голове. Но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века. И он так и ходил, наполненный ею. Она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением. Да и возможно ли было требовать убеждения от молодого малого 50 лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял. Он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была 12 годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо. Некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку-цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру. Пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения. Она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату. Он так был образован, так хорошо говорил по-французски с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву портеву». Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки. Невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за 10 лет. Только с матерью своей он отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка с ясными кроткими глазками и тонкими чертами лица по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу, и он полюбил ее. Он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку. С каждым днем она ему казалась милей, и она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязаться, и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может. Скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей. Весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело. Но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам. Маланью заперли в чулан. Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал. Ястребом напустил.

дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности, что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно, готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение, но тотчас же опомнился и, как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который как нарочно в тот день причесался а-ля Титус и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосины и панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собой тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. «Стой, мошенник!» — вопил он. «Стой, прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреевич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Престыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу. И в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с ней в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своей сестрой, уже знакомую читателем Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург и искать место, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько, и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, бедничком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул об пол лбом. Пестовы люди жалостливые и добрые охотно согласились на его просьбу. Он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца, но ответа не пришло и прийти не могло. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича. Только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала 500 рублей ассигнациями да образок его жене. Написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по 60 верст, чтобы он не очень огорчался, что Бог даст все устроиться, и отец переложит гнев на милость, что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новой барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал во свояси.

А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала. Бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистной деревенской жизнью, а главное, не выдал своих наставников Руссо, Дидерота и Декларацию прав человека. Чувство совершенного долга торжествовало.

0: Торжества, чувство гордости наполняло его душу. Да и разлука с женой не очень пугала его. Его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано, надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло. Княжна Кубенская, которую мсье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему 5000 рублей, едва ли не последние свои денежки, да лейпциговские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло 3 месяцев, как уж он получил местор при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем, пароходов тогда еще в помине не было, уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравил Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь своего мученика Федора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк, но эти немногие строки удивили Ивана Петровича. Он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств. Он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис, классические названия еще процветали в то время. Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре. Черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах. Глава 9. Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если б пропустя полгода Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился бы ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи, не смей!» — твердил Петр Андреевич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость. «Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его негодного и хорошо бы сделал». Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей тоже, будто не от себя, а немного денег». Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельную болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее. Она подошла к его руке. Ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка», — проговорил он наконец. «Здравствуй. Пойдем к барыне». Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. Ох, промолвил он, сиротливый, умолил ты меня за отца. Не оставлю я тебя, птенчик. Маланья Сергеевна, как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына, потом, обратив обглоданное жестокую болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. «Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь», — промолвил Петр Андреевич, — «не печалься. Она останется у нас, и Ваньку для нее помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора, он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях. Он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его, подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась. Она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею. Тяжело и неловко было сперва бедной женщине, но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без ее разрешения куска сахару не выдавалось. Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какой еще хозяйкой? Свадьба брата раздражила ей еще больше, чем Петра Андреевича. Она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной надменной Глафирой? Ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем. Дня не проходило, чтобы Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были. Но Федю у нее отняли, вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам Петр Андреевич желал видеть своего сына, но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре и не ехал. 19-й год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись первый раз после 6-летней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах. Не до того было тогда. Вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреевич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась. Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его. Она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки. Безропотно в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, Так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, Бог знает, зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце, корнями на солнце. Оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику не доставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», — прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более 5 лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с Малашей. Иван Петрович находился тогда в Париже для своего удовольствия. Он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде по письму Глафиры минуло 12 лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио воскресенье выпуск новостей. 24 сентября праздничную божественную литургию, приуроченную к 15-летию Нижнетагильской епархии, в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила совершили митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ербитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Нижнетагильская епархия была учреждена 27 июля 2011 года решением Священного Синода. За Богородицком кафедральном соборе Нижнего Тагила молился глава города Нижнего Тагила Владислав Юрьевич Пинаев. В начале праздничного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила торжественно встретили ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя России, одного из 12 апостолов Господа нашего Иисуса Христа. За божественной литургией на сугубой Иктинии были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемая в храмах по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественное песнопение за богослужением исполнил сводный хор Нижнетагильской епархии под управлением Юлии Владимировны Авраменко. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, возглавлявший Нижнетагильскую кафедру с апреля 2021 года по май 2024 года, преподнес епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Мелитону икону с частицей мощей праведного протоиерея Андрея Чебринского. Его мощи почивают в Иверском женском монастыре города Самары. В ответном слове епископ Нижнетагильский Мелитон поблагодарил высокопреосвященных владык за радость совместной молитвы и преподнес правящему архиерею, митрополиту Евгению и митрополиту Феодосию памятные медали в честь 15-летия Нижнетагильской епархии. Далее в этом выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории. Осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти. В частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. И в завершение выпуска. Проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов внесен в правительство. В нем предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий и пособий, заверили в Минфине. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды. С 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год, и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты, говорится в сообщении ведомства. По планам Минфина, средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составлять в результате 29 904 рубля. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: «Бог не дает креста не по силам». Я думаю, многие из нас знают эту фразу. Но мало кто может точно сказать, откуда она взялась. Сегодня предлагаю разобраться в том, миф это или просто некий церковный штамп, есть ли такие слова в Священном Писании, и если да, то что они значат на самом деле. И что делать, если чувствуешь, что твой крест невыносим. Итак, батюшка, давайте начнем разбираться, откуда взялась эта фраза.
2: Давайте, Мария, двигаемся по порядку. Первоисточником этой мысли является послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. О чем же там говорит и рассуждает святой апостол Павел? Он приводит следующую мысль. «Верен Бог и не попускает искушаемым впадать в искушение сверх сил». И при этом посылает облегчение им в данных искушениях для того, чтобы они могли перенести их. То есть еще раз выделим главную мысль. Бог не дает искушений сверх сил наших. И при этом еще и посылает в том искушении, в которое мы так или иначе можем впасть, некое облегчение для того, чтобы мы могли его пережить. Вот первоисточник таков. А мысль, которую вы привели, «Бог не посылает креста не по силам», это уже развитие, некое упрощение с одной стороны, а с другой стороны, ну, осмысление вот этих строк Священного Писания. Дело в том, что оттолкнувшись от этого стиха Нового Завета, святые отцы впоследствии начинают развивать эту мысль, и появляется так называемая богословская рефлексия, и в результате появляется в нравственном богословии православия вот такая мысль: «Бог креста не по силам не дает».
1: А согласны ли вы с тем, что вот само выражение «нет креста не по силам» уже стало неким таким церковным штампом? Вот в каких ситуациях люди обычно произносят его сегодня? Может, чтобы утешить скорбящего, оправдать собственное бездействие? Или это свидетельство искренней веры в промысел Божий?
2: Это большая тема. Тут, конечно, нужно расставить правильно акценты. Ну, давайте попробуем это сделать. Каждому надлежит поднять свой крест. Он у всех разный. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. И вместе с тем он у всех верующих православных христиан один. Это крест Христов. Господь, обращаясь к нам, говорит: «Всякий, кто не берет своего креста и не идет вслед за мной, недостоин меня». То бишь, для того, чтобы войти в Царство Небесное, хотим мы этого или нет, необходимо поднять крест Христов и пройти определенный путь. Это еще одна фундаментальная категория нашего православного богословия. Путь. Мы пришли в этот мир, и мы точно знаем, вот какая мысль, да, какой факт о нашей жизни, о нашей судьбе является вот достоверным, стопроцентным. Мы все можем однозначно сказать, что так и будет. Это следующий факт. Мы из этого мира рано или поздно уйдем. Вот все, без исключения, где бы мы ни жили, какого бы пола мы ни были, каких-то предпочтений не имея, наши социальные и политические взгляды, это все не важно. Есть один факт, который всех нас объединяет. Мы из этого мира совершим исход. А куда мы совершим исход? Из времени в вечность. И очень бы нам хотелось, православным христианам, чтобы мы достигли желанного Царства Небесного, то есть вечной и благой жизни в единении со своим Создателем. Вот это конечный смысл. И если мы хотим попасть в эту реальность, мы должны пройти этот путь и взять на себя определенный крест. Крест — понятие очень объемное. С одной стороны, крест — это совокупность определенных сложностей, невзгод, перипетий, испытаний, болезней, скорби, которые мы переживаем, которые не должны нас сломать, которые должны нас сделать, наоборот, сильнее, которые должны помочь нам воспитать, возделать свою душу и которые должны нам помочь раскрыть себя. Мы много раз с вами об этом говорили, что в теплой ванне не рождаются какие-то великие, вечные вещи, смыслы и так далее. Часто такое бывает. Человек живет с другим человеком, ну, например, пара, и по прошествии 10, 15, 20 лет, а может быть, гораздо раньше сегодня. Дело в том, что некоторые процессы очень сильно ускоряются. Вторая половинка заявляет: я вообще не знал, с кем живу. Я этого человека не знал. Почему? А потому, что были оранжерейные тепличные условия. Вот, например, мужчина живет с женщиной, и он обеспечивает ее всем. Есть хороший доход, есть прекрасный досуг, есть неоднократные поездки за границу каждый год, есть няня для единственного ребенка. Ну, то есть все очень хорошо с точки зрения материальных ценностей. И он думает, что он знает свою супругу, а он ее не знает, потому что условия очень хорошие, и еще сущность-то наша не проявляется. А когда лезет наружу наша суть? Когда мы как раз выходим из этой пресловутой зоны комфорта, когда появляются какие-то критические обстоятельства, когда появляется конфликт, когда появляются какие-то проблемы, лишения, вот там наша суть и прет наружу. То бишь все эти невзгоды, скорби, проблемы, болезни, они обнажают нашу истинную сущность. И вот тут, когда они обнажают ее, мы можем посмотреть на себя настоящего, сделать выводы правильные, да, над чем нам нужно поработать, что нам нужно стяжать, что нам нужно в себе развить, и уже оттолкнувшись от этого, совершать этот земной путь. Все эти перипетии, которые с нами случаются, вот эта сторона креста, они нам жизненно необходимы для того, чтобы мы свою душу увидели и мы свою душу правильно начали развивать. Потому что когда все хорошо, сладко и гладко, никакой работы нет, никаких критических обстоятельств не возникает, ну и все. И человек, соответственно, с собой так и не знакомится. И другой человек, вот эти фразы откуда идут? Я и не знал, с кем я живу. А потому что никогда не проявлялось. Это наша суть. А вот поэтому, хотим мы этого или нет, все вот эти внешне негативные аспекты нашей жизни, они на самом-то деле помогают процессу самопознания и помогают росту. Ну вот так устроен мир, что если мы хотим чего-то добиться, достичь, научиться, развить, наконец просто вот накачать мышцы, необходимо тренироваться, мышцы будут болеть, это микротравмы, но мышца становится больше, сильнее, нагрузка прогрессирует, и мы возрастаем. Ну что-то похожее происходит и в духовной жизни. Когда все гладко, нагрузки нет, а значит и роста нет, а значит человек стагнирует. А мы тоже как-то в одной из предыдущих передач об этом говорили. Стоячая вода портится. Если нет динамики, если нет прогресса, если нет развития, рано или поздно это все дело забродит и начинается загнивание. Это одна сторона понимания вот креста. Нам здесь Господь помогает. Он посылает возможность человеку проявить себя. Или, например, скоро, хочешь, не хочешь, но если мы их переживаем правильно, если мы их со смирением носим, как некие вериги, через это мы очень многие свои грехи, пороки смываем и очищаем. Вот посылает нам Господь такой душ, где мы можем омыться, где мы можем очиститься. Если правильно их переживаем, то даже если мы не стяжали каких-то великих добродетелей и подвигов, через одно это мы уже можем освободиться от шелухи, шелухи вот этих грехов. А есть вторая часть, второй компонент, второй аспект понимания креста. Вот есть у каждого из нас свои дары и таланты. Необходимо их увидеть, необходимо их развить, реализовать, чтобы явлен был плод этих талантов. Помните известную притчу «Не зарывай свой талант в землю». У каждого свой талант. И очень много людей живут, ходят на работу, водят детей в садик, кушают, иногда ходят в кафе, занимаются спортом и вообще не знают, какой их настоящий подлинный талант, где искра Божия в нем. Потому что мотивации изначально не было, чтобы узнать, а кто я такой, для чего меня Бог в этот мир позвал, где, собственно говоря, тот дар и талант, который он мне вручил и который я должен реализовать. Мотивация была другая. Найти оплачиваемую работу, быть как все, не выделяться, следить за трендами и брендами. И все, человек себя усреднил, человек себя отформатировал и по факту себя обнулил. Он превратился в еще одного клона вот среднестатистического, я даже не знаю чего, представителя армии потребителя. А если ты хочешь состояться в этой жизни, то тебе свои дары и таланты необходимо пустить в ход. А какой есть талант у человека? Ну, это же не обязательно у него математические наклонности, или литературные, или исторические. Нет, есть сильная сторона в плане там добродетели. Вот у кого-то очень сильно развито терпение. От природы дан дар такой, ну, смирение, кротость. У кого-то любящее огромное сердце, вот который человек, который способен помогать и помогать и помогать, он никогда не перегорает. И не только помогать своим, там своих деток приласкал, а все остальные меня не интересуют. Нет, он вообще готов помогать самым разным людям, которые попадают в сложные ситуации. Вот это же тоже часть креста. Господь дает нам, с одной стороны, таланты, дары, а с другой стороны есть определенные скорби, болезни, и в совокупности человек раскрывается. Мы видим, кто он такой на самом деле. И идя по этому пути, человек достигает Царства Небесного, потому что это главная и конечная цель. Вот не здесь прожить комфортно, чтобы все было хорошо, а сколько там, 30, 50, 70, 80 лет. В конечном итоге ты все равно отсюда уйдешь. И стало быть, бесполезно пытаться увидеть конечные смыслы здесь, а не где-то в другом месте. То же самое, что если мы храним деньги, какие-то материальные активы в банке, который мы гарантированно знаем, через некоторое количество лет сгорит, лопнет, все пропадет. Так вот то же самое касается нашей жизни. Здесь можно и нужно пользоваться временными благами. Да, конечно, но собирать сокровища нужно в другом небесном банке. Об этом Господь нам говорит. Где никто не подкапывает из воров, где никто не крадет, где тлен не истребляет наши сокровища, где не происходит никакой девальвации, где этот банк не может никогда лопнуть, где тебя никогда не обманут. А что это такое? Это Царство Небесное. Ну вот через крест и путь мы достигаем этого самого Царства Небесного.
1: Вот если мы поговорим о кресте как о неких испытаниях, то почему у одних какие-то хорошие условия, все сладко и гладко, да, как вы говорите, а другие вынуждены, ну, прямо выживать, то есть бороться за свое существование? То есть кому-то не надо расти и качать мышцы? Или тут есть какой-то элемент везения? Вот почему у всех разные кресты? Это промысел Божий, который мы никогда не поймем?
2: Ну, смотрите, вот давайте обратим внимание на окружающий нас мир, на природу. Вот есть ромашка, у нее одни условия, полевая. А есть орхидея, у нее совершенно другие условия. Есть елка, есть кипарис, есть дуб, есть береза. И мы не можем подойти и от природы требовать, чтобы у всех были одинаковые условия. Одним нужна одна почва, другим другая. Одни очень любят солнце, третьих там других солнце и сушат, они наоборот любят там, где влажное солнце-то не очень много. А есть такое, какие-то организмы или там же растения, представители флоры, которые способны существовать на дне морском, туда, куда и солнце-то не особо проникает. Так вот так же и в нашем человеческом мире промысел, он работает. Мы до конца его, конечно, понять не всегда можем, но под общую одну гребенку всех вынести не должны. Но мы можем попытаться это сделать, но тогда вот представьте, что условия для всех одинаковы. Природа просто исчезнет. Она не терпит такого отношения. Она не терпит тотальной уравниловки. Исчезнет все многообразие животного, растительного мира, ну и так далее. Да вообще природа как таковая остановить невозможно. Так же и человек. Если для всех все будет одинаково, исходя из принципа нашей какой-то субъективной человеческой справедливости, жизнь, я думаю, в том виде, в котором мы ее знаем, просто закончится. Теперь давайте обратимся вот к этой важной мысли. Почему у одних скорби, у других нет? Давайте вот обнажим ситуацию максимально. Доведем, может быть, ее до предела. Смотрим. Человек хороший. Ну, по-настоящему верующий человек, который обладает огромным количеством достоинств и добродетелей. Сердце у него любящее, милующее. И при этом постоянные какие-то тумаки от жизни он получает. Другой негодяй, вот просто мерзавец. И смотришь, у него здесь все идеально, вот все в полном ажуре. Никаких скорбей, здоровые они как быки, деньги всегда при них, вот всегда на плаву. У нас это вызывает недоумение, мы готовы предъявить определенные претензии к небесной канцелярии. Как так получается? А вот преподобный Паисий Святогорец на эту тему рассуждает. Духовные законы работают для верующих людей, да, безусловно. Духовные законы многогранны, многообразны. Но если ты смотришь и видишь, что духовный закон на кого-то не действует, вот в чьей-то жизни они не проявляются и не работают. Ну, то есть, например, человек грешит систематически, долго, безобразничает, творит какую-то дичь, и ничего с ним здесь не происходит. Ни здоровья не убавилось, ни денег меньше не стало. Вот это страшная ситуация, просто страшная ситуация, преподобный Паисий говорит. О том, что если у тебя этих скорбей каких-то, хотя бы минимальных, каких-то проблем, какой-то нагрузки вот этой духовной нет, если духовные законы на тебе перестали работать, это значит, что ты перестал быть чадом из Дома Божьего. Ты настолько себя отвратительно вел, что Господь от тебя уже отвернулся. Ну, ты сам, по сути, отвернул Господа от себя, и все. И Господь тем самым говорит, пусть. Ты хочешь жить по законам века сего, я даю тебе это право. Но ты уже из-под моей руки, ты из круга моих чад выше. А значит, вечности не жди от меня ничего. Я дал тебе все здесь и сейчас. Справедливо? Более чем. А с людьми, которые ищут именно Господа, Он работает. Он работает, и креста ни по силам не посылает. Вот если мы сами будем искать себе каких-то проблем и приключений, вот здесь мы очень легко можем переломиться. А Господь, Он посылает естественным путем вот такие скорби, проблемы, как мы говорим, Но через это мы можем достичь Царства Небесного. Пример. Преподобный Паисий также говорит, вот родился у кого-то больной ребенок. А все, вот он от природы больной, с малолетства. Так он попадет в Царство Небесное без экзаменов, рассуждает преподобный Паисий. Он уже спасен, ему ничего не нужно делать. Он уже гражданин Небесного Града. Если этого ребенка с младенчества покрестили, и вот он терпит свою болезнь. Это может быть болезнь чисто физическая, прикован он к инвалидной коляске. Или он, например, умственно отсталый. Преподобный Паисий прямо говорит, все, это уже чадо Божие, оно уже спасено. Если никуда он не упадет, просто другого ничего искать ему не нужно. Он через несение вот этого креста своего легко достигнет Царства Небес. А бывает, что такой ребенок родится и умрет еще в детстве. Бывает, да, для нас страшная скорбь. А у Бога, пишет преподобный Паисий, они как ангелы. Все, он к себе его берет, и вечность будет в блаженстве, и будет гораздо выше, чем многие мудрецы века сего. Но и это еще не все. Крест-то ведь это не только такого ребенка, а еще прежде всего его родители. И Господь говорит: не надо вам ничего больше искать. Не надо никаких стояний, не надо никаких велик, не надо никаких страшных, долгих, изнурительных постов. Вот ваш пост прежде всего. Вы вот этого маленького ребенка, больного, полюбите, не откажитесь от него. Сколько поживет, послужите ему. И через это гарантированно достигнете Царства Небесного. Смотрите, один человек болеет, скорбит. Это его беда, и через это спасается. И те люди, которые рядом с ним, не отказываются от него, помогают ему через эту, казалось бы, беду, тоже достигают Царства Небесного. И им больше не надо ничего придумать. Это крест по их силам, и это крест благодатный, который приведет их ко спасению. А другой, например, как мы сказали, явный негодяй. Ну, за примерами ходить не надо. Каждый из нас в своей жизни видел такие случаи, когда внешне казалось бы, что ж такое-то. Ну вот если эти блаженствуют и благоденствуют на свете, где справедливость? А Господь говорит, а у них со мной какие счеты? Они уже не мои. Это не мои дети. Они вышли из моего дома. Они считают, что они сами всего достигают, и я им не нужен. Ну и все. Поэтому, братья и сестры, крест — это такая штука, которая служит главной цели — помочь нам достичь вечной и блаженной жизни, которую у нас уже никто не отнимет.
1: Кстати, сам Христос в Гефсиманском саду молился о том, чтобы эту чашу мимо него пронесли. Вот значит ли это, что даже Бога-человеку его крест казался непосильным без помощи свыше?
2: Но представьте себе, единственный человек, это Бога-человек, который не должен умирать. Смерть — это следствие греха. За грех — смерть. Человек согрешил, и как горькое скорбное лекарство в мир вошла смерть. А в Господе нашем Иисусе Христе не было никакого греха. Нам, грешникам, смерть страшна, она нас пугает. Она для нас неестественна, потому что мы все созданы были для вечности. А для Господа она неестественно вдвойне, втройне, в четверне, безмерном количестве крат, потому что в нем нет никакого греха. Но он берет на себя наши грехи, и он прекрасно понимает, на что он идет, и, естественно, его человеческое естество, оно трепещет. Но при этом он понимает, что он на то и пришел. И он, оказывается, тверд в этом. И он был послушен Богу Отцу до смерти, смерти же крестной, как пишет апостол Павел. И он заканчивает свою гефсиманскую молитву чем? «Но, впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Даже если мне сложно, даже если сейчас у меня тело, плоть трепещет, даже если страшно, но я понимаю, что все имеет смысл. И ты все знаешь, ты все видишь, я на то и пришел. Вот этим сам Господь посылает нам урок. Если мы чего-то пока не видим, не понимаем, но Господь через обстоятельства жизни нас к чему-то подводит, сопротивляться этому не нужно. Потому что как только мы будем, как капризный ребенок, руку Божию от себя отстранять, вот тут наступает, конечно, очень серьезная вещь. Он может ее убрать, да, но мы остаемся один на один с кем? Мы остаемся один на один с лукавым. А этот имеет своей главной целью только погубить нас. И главное — погубить для вечной жизни. Здесь-то он может нам дать много чего. Да? Как князь века сего, князь мира сего, мы называем его. Все плюшки какие-то мы можем получить от него. Но за это он возьмет душу и вечную жизнь. Поэтому, когда Господь нас вот так и берет за ручку и ведет через какую-то мытницу, через какие-то горнила испытаний, отстраняться не нужно. Но при этом важно помнить, не ищи себе креста сам, тебе Господь его даст.

0: пример, там, пьянство и побои мужа, нервотрепка на работе, да, ну и так далее, и так далее. Вот когда человек сам себе придумал какую-то проблему и теперь от этого страдает и говорит, что, ну, это мой крест, я буду его нести. Вот нужно ли, да, терпеть побои, пьянство, когда все говорят, что, ну, все, человек уже не исправится? Или же, уходя, мы таким образом ищем, ну, какого-то облегчения своего креста? Вот где проходит эта граница между смиренным несением своей ноши и каким-то, ну, таким разрушительным мученичеством, которое психику порой портит?
1: Ну, давайте попробуем здесь разобраться. Все вещи, вообще все, что с нами происходит, можно и нужно разделить на две части, на две половинки. Что я могу изменить и что я изменить не могу. Так вот, если я могу что-то облегчить, улучшить путем следования заповедей, то есть я ничего не нарушаю, но я банально пытаюсь, например, на рабочем месте как-то оптимизировать процесс, облегчить его, сделать его более продуктивным и эффективным. То есть вот сейчас тяжело, сейчас плохо, сейчас неудобно. Можно что сказать? Не надо ничего делать, страдануть и через это тоже полезно. Давайте ничего не будем трогать. Но в подобном случае тогда вообще любое развитие остановится. И человек понимает, я могу это улучшить, я могу это отбросить, я могу здесь постараться. Да, конечно, может быть, это сопряжено с определенными неприятностями и неудобствами в моменте. Я должна пойти туда или должен сделать то, но зато ситуация улучшится. Мы должны это делать? Конечно. Конечно, мы не должны просто сидеть пассивно и думать, что мы вот терпим, хотя мы должны здесь вмешаться. Но мы терпим и поэтому спасаемся. Не нужно всегда плыть, как лист по течению. И вот лист и плывет, плывет, плывет, а его водоворот уже затягивает. Так там ничего не нужно этому листу делать. Гарантированно он его затянет, засосет. Другой момент. Это от меня не зависит. Но я ничего не могу сделать. Вот как в случае с больным ребенком, например, или с больной мамой, или с моей собственной болезнью. Я же не выбирал ее. Вот она есть от природы. Я могу изменить, но что могу изменить? То я делаю. Как-то поддерживать свое здоровье, все-таки что-то делать. Но принципиально эта ситуация не меняет. Все, это вне моего контроля. А откуда эта болезнь? Мы воспринимаем как из руки Божьей. Поэтому мы не ропщим, мы не злобимся, а несем вот этот крест. И еще раз. Разделили все, что с нами происходит, на две половины. Могу изменить, не могу изменить. Помните известную, расхожую такую формулу, которая сложилась уже в некую молитву современную, да, мы приводили следующие слова в одной из наших предыдущих встреч. «Господи, дай мне мужество изменить то, что я изменить могу, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого». Я думаю, что в этом как раз кроется суть. То есть мы должны четко видеть, где я могу своими стараниями что-то изменить и улучшить, где я ничего не могу сделать, но при этом отказаться и бросить этот крест я не могу. Вот, коли мы сегодня про это уже заговорили, давайте продолжим эту линию. Какие есть варианты у человека, у которого родился больной ребенок? Есть вариант взять и отказаться от него. Все, этот человек сбросил с себя крест. Сбросил себя в тот крест, через который и ребенок, и сам он мог спастись. Есть другой вариант. Вообще ничего не делать, сказать, раз болеет чадо, вообще не буду стучаться ни в какие двери, пусть так и будет. И есть третий вариант. Да, мы обследуемся, да, мы будем искать какие-то варианты, которые совместимы с христианской нравственностью, но мы понимаем, что выше головы не прыгнешь, да, без ноги человек не побежит, например. То мы принимаем это, принимаем со смирением, и вот это вообще фраза непонятна современному человеку, с благодарностью. Почему? Потому что понимаем, что через это нас Господь к себе зовет. Больные дети — это одни из главных миссионеров современности. Вот мы ходим, проповедуем по разным организациям, в институтах, у силовиков, сам вона, в церкви что-то говорим. И эффективность, ну, как сказать, не очень высокая. Люди слушают, кушают. Бывает, это все как горох от них, от стены отскакивает. А тут заболел ребенок или родился совсем больной ребенок. Как многих родителей это образумило, отрезвило, привело к Богу. И как многих родителей это спасает. Вот, пожалуйста, крест, который принимают они со смирением, ибо они не могут это поменять. Они это не выбирали, они этого не искали, но они от этого не отказались. Что касается, например, там, мужа. Ну, во-первых, нужно быть честными

0: самим собой. Муж — это ведь все-таки я сама себе выбирала. Когда говоришь, что Бог нет, это в отличие от болезней, недугов или каких-то объективных обстоятельств непреодолимой силы, катаклизмов, катастроф, войн и так далее, нашу вторую половинку мы сами себе выбирали. А вот дальше внимание. Если мы выбирали, то выбирали для чего? Для жизни и в радости, и в горе? Ну, тогда это один факт. Могу ли я что-то изменить в своем поведении, чтобы вот тяжкий недуг, о котором вы упомянули, у супруги или у супруги, был преодолен? А очень часто человек вообще такой вопрос не задает. А что он говорит? Он алкаш, конченый, надо уходить. Все. Я исчерпала все возможности. А какие возможности? А я говорила, я говорила, я говорила. Да бесполезно говорить. А что ты не так делала в своей жизни? А как ты способствовала тому, чтобы этот недуг укоренялся и прогрессировал? Преподобный Паисий приводит примеры и на этот счет. Мы сегодня много цитируем этого святого подвижника. Он говорит как раз и по этому поводу. Приходит муж поздно вечером под шафе. И вот сразу же включается циркулярная пила. Ты такой сякой, ты конченый, ты загубил мою жизнь. Как вы думаете, это поможет ему образумиться? Конечно, нет. А если жена займет другую линию поведения, о которой преподобный Паисий, в частности, пишет? Всем рекомендую почитать, например, 4-й том его поучений, его слов, который называется как раз «Семейная жизнь». Чтобы не раскрывать все сразу карты, обратитесь к первоисточнику. Преподобный Паисий — это, считайте, вот подвижник наших дней. Он представился ко Господу лишь в 1994 году и оставил огромное наследие. И яркая такая отличительная особенность, достоинство его поучений — это то, что они написаны очень понятным, внятным, прозрачным языком, без каких-то ухищрений, без вот этой человеческой премудрости, но с мудростью Божьей.
1: Если Господь действительно все распределяет по силам, то откуда берутся депрессии, отчаяния, мысли о суициде, когда человек вот честно говорит, что ну все, я больше не могу, я сейчас сломаюсь. Значит ли это, что человек просто недостаточно верит в промысел Божий?
0: Но если мы говорим уже о верующих людях, да, мы будем говорить именно о них. Потому что что нам за весь мир утверждать? Те люди, которые вообще не оперируют категории креста, промысла, Господа, веры, соответственно, у них механика жизни принципиально иная. Нам с неверующим человеком бесполезно говорить о кресте. Он в Бога не верует. Какой крест? О чем? Мы говорим именно о верующих людях, которые иногда вот способны ломаться. Вы знаете, современный человек, от них же, как говорится, первый есть аз, это человек, который уже в значительной степени избалован относительно такими безопасными условиями жизни. Это не то поколение, которое было там в середине 20-го столетия, в начале века 19-го. Там очень многие наши предки буквально выживали и были гораздо более стойкими и терпеливыми. А сегодня у нас вот ветерочек дунул, она, значит, не ответила на мои чувства. Это выше моих сил. Это, конечно, выше моих сил. Это трагедия всей жизни. И человек мылит петли. Но разве мы можем сказать, что это какой-то крест не по силам? Да просто человек вообще отворачивается от Бога. Человек не ищет духовного смысла. И человек настолько себя размягчил, что он все, что хотя бы на миллиметр от его желания отклоняется, он сразу трактует как жизненный крах. Но проблема именно на его конце провода. Не на конце провода со стороны Бога, а на его конце провода. Как он так размяк, как он так обезумел, что это же сегодня мы слышим вот постоянно, даже я как священник. Какая-то совершенно рядовая ситуация. Все, молодой человек или девушка впадают в депрессию. «Я не хочу жить», — говорят они, — «это выше моих сил». Начинаешь разбирать. Господи, еще проблемы даже не начались. Что будет дальше, когда там будет 30 лет, 40 лет, дети? У них пойдут проблемы. Это же человек вообще не готов к жизни как таковой. Это страшно. Это страшно. Другой момент, еще раз повторимся, когда человек начинает слишком много на себя набирать. Вот все, у него уже трещат коленки. У него уже хлеб сейчас подломится, а он все равно: нет, я буду тащить, и еще наберу, и еще наберу, и еще наберу. Потом, в конечном итоге, он ломается, и некоторые предъявляют претензии Богу. Как ты так допустил? Да я тебя останавливал. Да я тебе говорил: одумайся, отдохни, не набирай на себя слишком много. Ты неси то, что я тебе даю, а ты меня в упор не слышишь. Как туннельное зрение, да? газетку свернул, приложил к глазу и вижу только ограниченный кружок. Так же и ты. Вот видел только то, что хотел видеть. Ну а как тебя еще образуют? Позвонить тебе, что ли? Ну, извините, у нас другие законы коммуникации материального и духовного мира. Они по-другому. По-другому эта коммуникация работает. Поэтому надо себя иногда осаживать. Когда у нас есть вот какой-то такой задор не по разуму, нужно четко взвешивать, я это вообще потяну или не потяну. И если я четко понимаю, нет, не потяну, все, не набираем на себя. Но то, что не зависело от нас и пришло в нашу жизнь не по собственному выбору, да, как вот наиболее яркие примеры, приведенные сегодня, это же, братья и сестры, наш крест. Ну а как? Ну, мама болеет, папа болеет, ребенок болеет, я сам болею. Пожар случился, да, не по моей вине. Принимаем, на Руси, как говорили, Господь посетил, Господь посетил. Вот это мудрое отношение. А у нас сразу, за что мне это такое? Да не за что, а для чего?
1: Ну и последний вопрос. Как правильно утешать человека подобной фразой? И стоит ли вообще это делать? Вот мы иногда говорим, когда человек прямо сейчас находится в состоянии какого-то горя, отчаяния, что все будет хорошо, не переживай, Бог не дает креста не по силам. Или же надо вот просто рядом сесть и вместе с ним помолчать.
0: Умение просто быть, присутствовать рядом со страдающим человеком, умение помолчать глубоко с этим человеком, это тоже важное искусство. Мы привыкли вот трещать обо всем и сразу. Да, вы вспоминали как-то, по-моему, тоже, а может быть, не с вами, да, совершенно другое отношение к коммуникации. Приходит человек, садится, там, значит, сидят индейцы, и они общаются. Посидели в круге час, никто ни слова никому не сказал. Поклонились и разошлись. Европейский человек, белый человек, недоуменно потом спрашивает, это что такое было? Это что, все что ли? Да, как так? А мы друг друга поняли. Мы посмотрели друг на друга, посидели, и мы друг друга поняли. Общение состоялось. Это тоже большое искусство. У нас вот обо всем и ни о чем важно. Все обсудили, все протрещали, все проболтали, а понимания нет. Потому что мы не присутствовали в жизни друг друга. Каждый дубасил друг друга своими тезисами, каждый отрабатывал какие-то свои методички. Вот положено это сказать, там, соболезную, одно, второе, пятое, десятое. Я глубоко внутри не согласен с этими фразами, я их не прочувствовал, но штампую их. Ну, потому что все говорят в этом случае такое. И я буду говорить. Утешит ли это страдающего человека? Конечно, нет. Например, даже с фразой «Бог не дает креста не по силам». Если она, что называется, неумело и не по месту будет использована, это еще один гвоздь в плоть человека. Можно же ее несколько там видоизменить и передать одну из граней понимания, о которой мы говорили сегодня. Сказать так, что немного потерпи. Потерпи. Через это, если верующий человек, да, через это тебя Господь спасает. Он тебя любит. Ну вот кого люблю, так или иначе, уроки посылаю. Ну а как иначе? Ну а как по-другому? Ну мы, Господь терпел, ну и нам повелел. Через это спасешься. Вот ты через это и твое чадо или твой близкий человек попадет в рай. Посмотри, а что с Господом сделают? А что со святыми сделают? Они же тоже через это все проходили. Почему, например, преподобный Паисий мог так наставлять людей? Посмотрите, что он сам пережил. У него была тяжелая легочная болезнь. У него оперативно вырезали большой кусок легочной ткани. Ему было тяжело. Потом у него были различные протрузии, проблемы со спиной, он стоять долго не мог. Потом у него были затяжные проблемы с пищеварением, с животом. А в конце концов еще и онкология, рак кишечника, от которого он и скончался. При этом посмотрите на этого святого угодника. Он же вообще чуть ли не с полуулыбкой ходил. Он понимал, что да, Господь через это его тоже спасает. Да, Господь через это помогает ему полностью раскрыться. А если бы он этого не получил, явил ли он такую помощь и поддержку бы другим людям? Страдающего, к сожалению, может понять только страдающий. Сытый, как говорится, голодного не разумеет. Это правда. Поэтому, когда будет нам тяжело, можно обратиться к опыту многих святых. И мы поймем, что это были отнюдь не внешние, по мотивам века сего, успешные люди, у которых было крепчайшее здоровье и у которых все было от начала и до конца сладко и гладко. Нет. Там были как раз испытания и испытания. Но при этом данные цветы расцвели буйным цветом. А мы бы не имели таких святых людей и подвижников. Вот они имеют полное право нас утешать и наставлять, потому что через то сами прошли. И иногда бывает полезно человеку сказать, вот посмотри, а вот преподобный-то Паисий, а святой праведный Иоанн Кронштадтский. а святитель Иоанн Златоуст. Вот тебя не понимают, клюют, да, на работе, заклевали, а ноги кто-то попытался вытереть, отстранили, сместили, выкинули. А смотри, святитель Иоанн Златоуст. Там же в определенный момент кругом магазины закрывались, чтобы люди смогли попасть на его проповедь. Всенародный любимец. И что? Оболгали, совлекли священные одежды и отправили в ссылку. На этапе он погиб, умер. С какими словами он отходит? Слава Богу за все. Так если ж так со Златоустом поступили, что про нас слабосильных говорят, да? И бывает, что многих это утешает, что действительно, смотрите, такие подвижники, такие люди, такие угодники Божьи, а тоже страдали. Ну, может, и я немножко потерплю, да, с Богом. Вот так можно им сказать, с Богом, помогай тебе Господь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла подготовлены и изданы второй и третий тома книги «Новомученики и исповедники Церкви Русской», особо почитаемые в ставропигиальных монастырях, охватывающие периоды июль, сентябрь и октябрь-декабрь. Таким образом, издание, первый том которого вышел ранее, январь-июнь, полностью завершено и охватывает весь год. Издание стало плодом усердных трудов насельников ставропигиальных обителей. Под руководством председателя рабочей группы по сбору материалов о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и подвижников благочестия, почитаемых в монастырях, синодального отдела по монастырям и монашеству, епископа Видновского Тихона, наместника Екатерининского ставропигиального мужского монастыря, был собран и систематизирован обширный материал из первоисточников, бережно хранимых в ставропигиальных монастырях Русской Православной Церкви. Завершение издания – значимый вклад в увековечение памяти новомучеников и исповедников, а также в духовное просвещение и патриотическое воспитание. Далее в этом выпуске. По благословению настоятеля прихода во имя святого праведного пророка Иоанна Предтечи города Нижний Серги и иерея Антония Орехова, воспитанники, педагоги и родители воскресной школы отправились в традиционный поход, посвященный началу нового учебного года. Для детей были организованы спортивные эстафеты и проведены активные игры. Этапы подготовили педагоги Марина Валерьевна и Геннадий Геннадьевич Симоненко. Ребята смогли проявить ловкость, выносливость, умение работать в команде и поддерживать друг друга. Участниками похода также стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнесергинского района. Совместное участие в играх и эстафетах стало хорошей возможностью для общения, взаимодействия и приобретения новых впечатлений. В таком формате ребята смогли проявить многие добродетели, которым учит нас Господь – терпение, взаимовыручку, доброту и понимание. Отрадно видеть улыбки детей, заботу родителей и позитивный настрой педагогов. Мы зарядились на весь учебный год солнечным настроением и поблагодарили Бога за такой радостный и щедрый на позитив день. Поделилась директор церковно-приходской школы Наталья Владимировна Смольникова. Теплая и дружеская атмосфера похода помогла ребятам начать новый учебный год с хорошим настроением. Подобные мероприятия воскресной школы – важная часть воспитательной работы, способствующая развитию взаимопомощи, доброжелательности и ответственности. И в завершении выпуска. В Причтовом доме Георгиевского храма прошла краеведческая викторина «Любимый город», посвященная 290-летию Челябинска. За звание лучших знатоков истории края сразились 5 команд. Братство православных следопытов, молодежка, девушки из храма Луки, мужской клуб и сборная хозяев площадки. Участники отвечали на сложные вопросы об истории челябинских улиц, архитектуре прошлых веков и развитии городского транспорта. Победу в интеллектуальном турнире одержала команда Братства православных следопытов, благодаря чему переходящий кубок вернулся в храм святителя Луки Крымского. Предыдущим владельцем трофея была сборная храма великомученика Георгия Победоносца. Эта игра стала третьей в серии межприходских встреч благочиния. После награждения знатоки обсудили итоги викторины за общим чаепитием и наметили планы на следующий сезон. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлены си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чести по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми. Веси, бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть». Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойным мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яжеко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Давида через Иеремию, Псалом 136. На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион. На вербах в той стране повесили мы гусли наши. Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен о пении нашем. Спойте нам песни сионские. Как воспоем песню Господню на земле чужой, если забуду тебя, Иерусалим.

Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелами воспою Тебя, ибо услышал Ты слова уст моих. Поклонюсь храму святому Твоему и прославлю имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всеми имя Твое святое. В день, когда призову Тебя, немедля услышь меня, расширь душу мою могуществом Твоим, да прославят Тебя, Господи, цари земные, ибо слышали они слова уст Твоих, и да воспоют они пути Господни, ибо велика слава Господа, ибо превыше всех Господь и на смиренных взирает, а гордых узнает издалека. Если пойду я путем скорби, Ты даруешь мне жизнь, руку Твою простер на лютых врагов моих, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст им за меня. Господи, милость Твоя вовеки, того, что сотворено рукой Твоей, не отвергни. В конец Давида, псалом Захарии, в рассеянии, псалом 138. Господи, испытал Ты меня и познал меня. Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих. Ты уразумел с высоты помыслы мои. Стезю жизни моей и предел ее Ты изведал, и все пути мои провидел, ибо нет лжи в устах моих. Господи, Ты познал начало всего и конец, Ты создал меня и возложил на меня руку Твою. Дивен мне разум Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его. Куда удалюсь от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Если взойду на небо, Ты, Господи, там, если сойду в ад, Ты снова там. Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря, и там рука Твоя направит меня и удержит меня десница Твоя. И сказал я, уже ли тьма покроет меня? Но когда Ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей. Ибо для Тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день, и тьма, и свет для Тебя равны. Ибо Ты создал меня, принял меня от лона матери моей. Прославлю Тебя, ибо Ты грозен и дивен, чудны дела Твои, и ведомо это душе моей. Не утаились от Тебя кости мои, сотворенные Тобой в тайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли. За рождение мое видели очи Твои, имена всех внесены в книгу Твою, и никто, даже в чреве матери, не забыт Тобой». А я высоко чту друзей Твоих, Боже, утвердилось владычество их. Сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и Ты не оставил меня. Да истребишь Ты грешников, Боже. Мужи, проливающие кровь, отойдите от меня, ибо дерзостны замыслы ваши. Но недолго владеть грешником городами Твоими. Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников Твоих, и не сокрушался ли о врагах Твоих? Великой ненавистью возненавидел я их. Врагами стали они моими. Испытай, Боже, познай сердце мое, изведай меня, и уразумей стези мои, и увидишь Ты, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный. В конец псалом Давида, псалом 139. Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня. Замыслили они неправду в сердце своем, всяк день вооружались на битву, и заострили они язык свой, как жало змеиное, яд аспида в устах у них. Сохрани меня, Господь, от руки грешников, удали меня от людей неправедных, замысливших преградить путь стопам моим. Гордые расставили для меня сети, раскинули тенета для ног моих, на тропе западни поставили мне. Сказал я Господу, Ты, Бог мой, услышь, Господи, моление мое. Господи, Господи, сила, спасающая меня, осенил и защитил Ты голову мою в день битвы. Не отдай меня, Господи, в руки грешников, да не лишусь я желанного спасения. Замышляют они злое мне, не оставь меня, да не возгордятся, да обернется против них злой замысел их, что обсуждался в сборище их. Падут на них угли огненные, ввергнешь Ты их в пучину страданий, и не устоят они. Муж злоречивый не исправит свою жизнь на земле, мужа неправедного зло увлечет в погибель.

0: знал я, что совершит Господь правый суд бедным и благое воздаяние убогим. Тогда праведники прославят имя Твое, и обитать будут правые пред лицом Твоим». Псалом Давида, Псалом 140. «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня. Внемли молению моему, когда я взываю к Тебе. Да вознесется молитва моя, как фимиам пред Тобою. Воздеяние рук моих да будет, как жертва вечерняя. Даруй, Господи, охрану устам моим, огради двери уст моих. Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдание грехам, как делают это люди беззаконные. Да не уподоблюсь я предводителям их. Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, а елей грешника да не умастит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них. Поглотила земля среди скал судей их, услышаны будут слова мои, ибо в них сила. Как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада. К Тебе, Господи, Господи, обращены очи мои. На Тебя уповаю, не отними душу мою. Сохрани меня от сетей, что расставили мне, от соблазнов людей, творящих беззаконие. Впадут в свои тенета грешники, в стороне я буду от них, доколе не пройду путь жизни моей».
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Минувшим летом, по благословению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский, иерея Андрея Малашенко, неравнодушные прихожане возобновили изготовление сырья для окопных свечей в зону СВО. Уже четвертый сезон ведется работа в данном направлении. Как и в прошлое лето, топили огарки от церковных свечей, накопившихся за зиму. Присоединились к взрослым и дети из детской воскресной школы и молодежного клуба прихода, находящиеся на школьных каникулах. Так общими усилиями получилось передать городским волонтерам 190 банок для окопных свечей. Надеемся, что частичка нашего тепла и заботы поможет нашим дорогим защитникам Отечества в зоне СВО. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издательство Московской Патриархии начало работу над подготовкой и выпуском «Минеи Московской», в которую войдут службы, а также малые молитвословия, тропари, кандаки, молитвы, иконам Божией Матери и святым, чтимым в ограде Москве и Московском регионе, как древним, так и новопрославленным. «Минея Московская» выпускается в 12 томах по числу месяцев года. В настоящее время уже вышло два тома – «Сентябрь» и «Октябрь». Книга издана в большом формате, в твердом переплете, печатается традиционным церковно-славянским шрифтом московской синодальной типографии в две краски на качественной офсетной бумаге. И в завершении выпуска. «Wildberries» стала партнером проекта «Островок безопасности», рассказали в компании. Теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области смогут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. Островок безопасности – специальный проект автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 года реализуется при поддержке добровольцев «Лиза Алерт». Проект помогает тем, кто не может сам вернуться домой из-за возраста или состояния здоровья, маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. Первыми к проекту присоединились пункты выдачи заказов Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. В дальнейшем программу хотят расширить на пункты выдачи заказов в других регионах. По официальным данным, каждый год в России пропадает около 200 тысяч человек. Значительная часть из них – дети и пожилые. Специалисты отмечают, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и побыть в безопасности. Они заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем и не могут объяснить. Островок безопасности как раз создан для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, заблудившимся и дезориентированным. Островки безопасности также открыты в отделениях Почты России и Сбера, в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», на автозаправках «Лукойла» и офисах «Билайна» и магазинах «Вкусвилл». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня на телефонной связи со студией ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Евгений, добрый день!
1: Добрый день!
0: Мы сегодня продолжаем говорить про выставку под названием «Каменный город», которая открыта в Екатеринбургском музее истории нашего города и демонстрирует мастерство уральских камнерезов и горщиков, благодаря которым художественная обработка камня обрела всеобщее восхищение и раскрывает путь от больших заказов императорской гранильной фабрики, которая в 1751 году в Екатеринбурге была открыта, и до советской эпохи, когда эта фабрика вошла в трест «Русские самоцветы». Вот в прошлый раз мы уже начали разговор, да, поговорили о том, как начиналось камнерезное дело на Урале, как организовывалась выставка. Ну и я думаю, что в продолжении нашей беседы не лишним будет упомянуть имя Якова Ивановича Данненберга.
1: Яков Данненберг – это великий человек тоже для города Екатеринбурга, который, кстати, умер на уральской земле и похоронен. Село небольшое у нас с вами Мраморское есть, очень красиво названо в честь как раз ближайшего мраморского месторождения. Могила, возможно, находится и там. Да, такого высокопоставленного человека похоронили именно в Екатеринбурге, но он здесь в 1773, по-моему, году умер при чрезвычайных обстоятельствах. Но сама фабрика на самом деле работала как-то еще, но вот с того времени, как мы ее хорошо уже осознаем, как эта фабрика нам известна благодаря тем произведениям искусства, которые она поставляла, мы вот примерно еще одну дату назовем, 1782 год, когда Екатеринбургская камнерезная фабрика перешла в ведение губернских структур, и именно в этот год 17 екатеринбургских камнерезов под руководством Ивана Патруша приступили к первому заказу на делание ваз из уральского твердого камня. А в 1784 году была готова первая ваза из темного тампаса. И так далее, и так далее. Пошли вот эти вазы. Сначала небольшие, сначала не принципиально сложные работы, но к началу 19 века путем усиления технологической основы этой фабрики вводились в эксплуатацию новые станки. И здесь надо назвать фамилию двух мастеров: Василия и Якова Каковина, отца и сына. У нас улица Каковинская, или Каковинская была, это сейчас современная Шейкмана. Вот как раз названа в честь этих персонажей. Целая площадь была. Вот. Действительно величайшие люди, так как они превратили из обычной фабрики фабрику достаточно хорошую, оснащенную. И очень важным этапом оказалось переход этой фабрики под крыло Александра Сергеевича Строганова в ведомство Академии художеств. Это очень сильно сказалось и на кадровой подготовке. То есть тех специалистов, в том числе, вот, например, Яков Каковин, они уезжали у нас с вами учиться в Санкт-Петербург, получали настоящее образование. Некоторые даже уезжали за рубеж для того, чтобы получить дополнительную квалификацию. И вот на основе такой достаточно хорошей проработанной программы подготовки кадров, хорошей технологической оснащенностью, Екатеринбургская фабрика в начале 19 века становится одной из лучших в территории Российской империи и делает хорошие, выполняет хорошие заказы. И вот чем вот эти чаши так символизируют, зачем они вообще нужны были для оформления залов нового Эрмитажа и каких-то других пространств. Прежде всего, это был, как мне кажется, это вот я нигде это не вычитал, для меня это является важным, принципиальным, неким манифестом. Каждая ваза — это годы проделанной работы, и оно символизирует очень важную вещь. Прежде всего, да, вот такая чаша или ваза изготавливалась достаточно серьезных размеров, больших, достигающих там несколько метров, то это обозначалось прежде всего богатство уральских недр, когда вот такой монолит или калканская яшма, или родонита чуть позже, или каких-то других минералов есть, вот они такого прекрасного цветового соотношения, без изъянов, без брака, без какой-нибудь трещины, совершенно потрясающих оттенков. И это показывает именно вот размер вазы, размер чаши показывает, насколько могут быть большие монолиты на Урале. Это в действительности говорит о богатстве, бесконечном богатстве, так можно сказать, вообще Российской империи и уральских недр в частности. Там особо никто не разбирался, на самом деле, когда на них смотрели. Ценители, конечно, все прекрасно понимали, а вот для человека он, конечно же, восхищался прежде всего размерами этой вазы и чаши. Да, это всегда было предметом убранства тех пространств, которые у нас формировались в начале 19 века. Классических особняков, продукция, так скажем, классической эпохи, когда вот они стали таким важным атрибутом. Ну и самое-то главное, когда вы видите необработанный камень, это какая-то каменюга, которая там где-то валяется, а вот ее начинают обрабатывать и доводят различными технологиями до совершенно гладкой поверхности и там шлифованием. Предполагало, и там лакирование, чтобы придать более сочный оттенок или какой-то другой оттенок камню, то это, конечно же, еще манифест о мастерстве наших уральских камнерезов, гранильщиков, которые могут доводить до такого состояния. И, конечно же, самое-то главное, что работа над такими заказами могли вестись несколько лет, и даже, это серьезный случай, когда было связано с какими-то проблемами в камне, например, или там брак, или менялся эскиз этого рисунка, этой вазы или чаши, то это могло быть выходить за такие вполне себе разумные рамки даже за 10 лет. Но это, говорю, это исключение из правила. Мы эту такую хорошо чашу знаем. Ее иногда называют Ковенская, хотя он к ней имел, конечно же, отношение, но непосредственно он автором ее не был. Вот. Она пережила даже, по-моему, его жизнь. Она делалась достаточно долго, около 20 лет, так называемая ваза из калканской яшмы. Вот. Но говорить о каких-то конкретных вазах и чашах, тем более визуально не представляя их размеры, совершенно бесполезно, поэтому даже их перечислять не хочется. Почему? Потому что это все надо видеть прежде всего. И говорить о размере, о красках совершенно бессмысленно. Лучше прийти на выставку, где мы пытались, во-первых, представить вот эти основные заказы, а во-вторых, показать размеры путем такой инсталляции, которая стоит в центре выставки, для того, чтобы показать о том, насколько это большая чаша. Да, потому что чаши у нас, к сожалению, такой вазы нету в городе Екатеринбурге таких размеров. Почему? Потому что они все были созданы для Санкт-Петербурга или каких-то других пространств, поэтому у нас здесь ничего не осталось. Показывать особо нечего, по большому счету. И вот мы решили хотя бы видеть такой инсталляции, рассказать о том, насколько это сложно и тяжело. Ну и показать чисто графически, с помощью каких-то статистических данных о том, как получалось. Вот эта чаша из родонита, вот эта чаша из малахита, из калканской яшмы. Надо сказать, что в принципе, мы знаем, что это предприятие, которое начало свою работу в 1751 году, закончило буквально недавно, в начале 2000-х. Предприятие, которое работало в советское и уже в российское время называлось, которое российские русские самоцветы. Надо сказать, что оно совершенно разные этапы переживало на протяжении всей своей жизни. С 1751 года по 2000. Были периоды взлета. Вот этот большой взлет, мощнейший, обрисовывается первым половиной 19 века. Ну и были, конечно же, тяжелые периоды. Это вот связано, прежде всего, с реформой времен Александра II, когда после отмены крепостного права в начале 1860-х годов было принято решение о закрытии гранильной фабрики. Было это сделано по многим причинам. Во-первых, это и про то, что прошла мода на эти вазы и чаши, и поменялась мода в сторону. Больше не требовалось. И был очень острый период, когда все могло закончиться для камнерезного искусства плачевно, но каким-то образом наши управляющие фабрики все-таки заставили центральные власти усомниться в своем собственном решении. Видимо, тоже по производством отличных заказов. И в один из них было принято решение продлить ее работу и впредь не закрывать вот так вот после одной из выполненных заказов. Настолько она пришлась ко двору, так скажем. Вот. И впоследствии фабрика хоть и работала, но уже таких каких-то потрясающих заказов, таких больших, она уже не получала. Хотя есть исключение из правил. Вот. Наверное, многие краеведы, многие вообще люди, которые хотя бы так очень простенько относились к этой теме, к теме художественной обработки камня, камнерезного искусства, наверное, даже не все знают про эти чаши, вазы, торшеры, которые изготавливаются в первой половине 19 века. Но вот больше вспоминается, например, мозаичная карта Франции, разработанная по проекту нашего управляющего Мостовенко, создана специально для выставки в Париже. И это позиционировалось как подарок Франции, или президенту Франции, скорее всего, конечно, самой Франции, потому что как бы подтвердить нарастающие союзнические отношения. Поэтому большое пристальное внимание и прессе, и самим чиновникам из различных ведомств, было приковано к созданию этого шедевра. Ну, шедевр заключался в том, что нужно было, во-первых, сделать очень тонкую художественную работу, подобрать камни, подобрать различное. Там ведь не только дело в камне. Вот, например, я даже попытаюсь зачитать, как писала об этом газета «Уральское горное обозрение» от 1899 года. «Вся территория республики выложена цветных яшми, рельца для каждого департамента особого цвета. Города обозначены цветными камнями. Моря из ляпис лазури, реки представлены красивыми лентами из платины, надписями с названиями золочёные. Размеры карты довольно большие, вероятно, от 3 до 4 аршин. Карта будет заключена в художественную серебряную раму. Без сомнения, этот экспонат уральской фабрики будет привлекать к себе всеобщее внимание на выставке». Ну, действительно, это так и было. По большому счету, вот эта заявка на одну из лучших работ на территории выставки, красивой, симпатичной. Сейчас в эпоху синтетического камня, может быть, это уже не смотрится, так как сама возможность синтезировать все эти минералы оказалась, конечно же, немножко с точки зрения общественной, понизило значение этой отрасли в каком-то мере. Ну, в общественном сознании, вот, в бытовом совершеннейшем. Да, у специалистов, конечно, все нормально стало с этим. Но это совершеннейший продукт, который очень сильно повлиял на многое. Например, то, что в 30-е годы для подобной же выставки одним из главным экспонатов уже в советское время, в 1937 году, станет еще работа над одной картой. Карта индустриализации СССР. В принципе, ну, технологический прием взят примерно тот же самый. И эта карта более серьезных размеров и является одним из гордостей нашей же уже советской фабрики, которая, наверное, делала один из своих самых лучших заказов времен ну, советского времени, получается. А одно из последних работ, такой уже завершающих предреволюционный период, стала работа над оформлением храма Воскресения Христова по проекту Парланда, который этот храм должен был возведен быть в Санкт-Петербурге на месте убийства императора Александра II. И гранильная фабрика, она прежде всего работала над клиросными киотами и рядом других элементов оформления этого храма. И там получилась действительно очень красивая работа из родонита. И вот работали над этим проектом практически на протяжении 13 лет. Вот. Их до сих пор, по-моему, сейчас можно увидеть. Именно там храм на крови, всем известный. А еще такая одна работа, таких, на самом деле, кажется, таких работ не так много у императорской гранильной фабрики, но они делали памятники, ну, прежде всего, конечно же, из мрамора. И один из таких у нас с вами был установлен в городе Тобольске, памятник Ермаку. И многие люди, которые любят путешествовать по странам и весям, заезжая в Тобольск, не представляют, что вот эту громадину большую у нас с вами в 1830 году создали. Не в 1935-м, конечно же, над ней работа просуществовалась достаточно сложная. На завод было свезено 3000, более 3000 пудов мрамора. Работы велись на Горносицком мраморном заводе, и в конце концов этот памятник был установлен 23 августа 1839 года. Ну и, конечно же, работы по мрамору, большие заказы и для оформления дворцов в виде какой-то мраморной плитки, мраморных плит. Все это, конечно же, дело нашей императорской гранильной фабрики. И, конечно же, это совершенно потрясающий период. И единственное, что есть большое сожаление, то, что вот северо-восточный угол исторического сквера сегодняшний, на данный момент, абсолютно освобожден от памяти об этом самом потрясающем учреждении, там, где у нас находится подземный переход, вот в сторону плотинки исторического сквера, там находились цеха этого предприятия. Небольшое совершенно предприятие, если так себе можно представить, 3 этажа наверх, 1 этаж выходил на проспект Ленина за счет перепада высот. Но там находилось несколько сооружений, так скажем, по времени разнесенные. Последнее, которое было снесено уже в советское время, в 1966 году, создано по проекту архитектора Малахова и было возведено в 1841, то есть 120 лет оно простояло на том самом месте. И вот поэтому подземному переходу это был водяной ларь, по которому текла вода как раз на колеса механизмов, которые приводили в действие различные резательные, гранильные и какие-то другие механизмы для обработки вот тех самых заказов, которые вот я вот даже частично перечислял, да, какие-то вазы и чаши. Но есть небольшое напоминание все-таки, если вы не перейдете к центру, у нас так называемым сердцем города Екатеринбурга, по мнению архитекторов, которые подготовили проект исторического сквера, в 1973 году. Вот это центральное место заняла глыба родонита. Конечно же, нигде в проекте не было написано, что это имеет хотя бы какое-то отношение и посвящение к императорской гранитной фабрике, но все-таки я вот себе это представляю напоминанием о том, что когда-то где-то вот здесь, буквально рядышком, находились большие работы по обработке как раз родонита. И там, кстати, была есть фотография, сохранившаяся непосредственно со двора императорской гранитной фабрики, где найден был в нашем большосидельниковском месторождении один из самых крупнейших монолитов этого родонита, который использован на огромное количество, потом разрезан был на огромное количество, ну, не на огромное количество, на определенное количество частей, и из них были созданы потрясающие произведения искусства. Вот, и эта глыба родонита как будто бы намекает о богатствах уральских недр и о том, что вот здесь буквально рядышком нас с вами находилось вот это главнейшее предприятие. Но все-таки вот на том месте пустовато, конечно. Вот. Еще одно напоминание: в историческом сквере вы обязательно найдете непосредственно в геологической аллее, на геологической аллее, где у нас с вами хранятся некоторые артефакты из прошлого Урала, которые символизируют как раз те монолиты минералов, которыми взаимодействовала наша императорская гранильная фабрика. Ну а так, приходите на выставку Музея истории Екатеринбурга, Каменный город, где рассказана не только дореволюционная часть, но есть еще и советская, безусловно, часть. В этой советской части надо сказать, что значение фабрики оказалось не столь велико, такого большого заказчика у нас с вами больше не оказалось, и вторая половина 20 века связана была с созданием каких-то товаров народного потребления, может быть, не очень высокого качества, небольшого размера, но все-таки так или иначе это представляло нашу свердловскую индустрию по художественной обработке камня. Спасибо.
0: Ну что ж, на этом на сегодня все. Напомню, в гостях у программы был ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Говорили про выставку «Каменный город». В следующую субботу обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.
2: Духовное слово.
3: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
4: «Понуждайте себя в своих духовных обязанностях, ибо понуждение в духовном подобно мощной стене, которая не позволяет водной реке ворваться в сад и погубить то, над чем трудился садовник. Но если мы вознеродим, тогда река проникает вовнутрь, разливается и все затопляет. О подобном говорит нам Господь в Святом Евангелии: спящим же человеком прииди враг его, и все я плевелы посреди пшеницы. Чем более мы понуждаем себя, тем более приобретаем. Как поработаем, такую плату и получим. Жизнь монаха – ежедневный крест, священная Голгофа, куда призывает нас Иисус, чтобы все мы, любящие Его, распялись с Ним, после чего совершится воскресение нашей души. Не оставайтесь бездеятельными, понуждайте себя, чтобы не подпасть осуждению, как слушатели закона, но не исполнители его. Ведь если вы взыскуете Слово Божие, значит, обязаны и исполнять его. Итак, подвязайтесь. Чада мои, прибудьте в подвиги. Вместе с нашим Христом мы все преодолеем. Мир возненавидит вас, ибо сначала возненавидел Иисуса нашу любовь и поклонение. Христа возлюбите, Христом дышите. Сотворите Христа сожителем вашей души. Не бойтесь никого, потому что мы пажить Христова. Мы дворцовые слуги у царя царствующих. Никакое зло не приблизится к нам, ибо мы служим Христу, которому подчиняется все. Чада мои, мужайтесь в подвиге. Христос невидимо предстоит и ожидает увидеть победу, чтобы даровать вам неувидаемый венец вечной славы. Кто любит Бога, тот жертвует всем, только бы угодить Ему. Не скорбите ни о чем, потому что по сравнению с любовью Божией все в этом мире ссор. Бесы приходят в замешательство, когда видят, что мы готовимся к сражению. Ангелы же спешат, чтобы устранить всякое препятствие для победы. Итак, ангелы Божии — наши союзники, дабы мы исповедали, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Игумении, подвязайся, потому что обязанность пастырей в том, чтобы приносить себя в жертву ради пасомых, которых они взялись пасти. Три блаженны те пастыри, которые будут хорошо пасти своих словесных овец, ибо на небесах их ожидает великое вечное богатство. Терпи все, чадо мое, ибо дьявол будет наносить нам разнообразные удары, чтобы сокрушить нашу стену терпения. Так он сделает сразу два приобретения — поразит и нас, и наших сестер. Желаю, чтобы благодать Божия осенила тебя и подала тебе надлежащую силу для противоборства зловреднейшему себелюбию, этому страшному началу всех проявлений многообразного зла. Не бойся, чадо мое, натиска дьявола. Сила нашего Бога настолько всемогуща, что всегда спешит помочь всем желающим сражаться вместе с ней. И хотя дьяволову силу нелегко отразить, Бог чудесным образом покрывает слабого человека. Чадо мое, мужайся в подвиге, поучайся в законе Божием, твори освящающую и спасающую нас молитву Иисусову, ввергни себя в огонь сражения, и, как уже случалось много-много раз, Бог вознаградит твой подвиг отдохновением и богатыми благими надеждами на вечное пресветлое будущее. Не малодушествуй ни перед какой дьявольской страстью, какой бы огромной и страшной она тебе ни казалась, ибо где вмешивается Бог, там побеждается противодействие дьявола. Чадо мое, желаю, чтобы по благодати Божией ты победил в всей борьбе. Наше противление до смерти, ни шагу назад, только вперед. Нам постоянно грозит смерть, мы должны быть готовы к ней. Наш долг — подвязаться до крови. Я буду подвязаться с тобой бок о бок, доколе не восторжествует Христос со знаменем воскресения. Мы вместе пойдем по пути спасения. Я буду помогать тебе при восхождении ко Христу. Все превременно и непостоянно. Взирай горе, страстно желай чистой жизни, чистота или смерть. Благословенное мое чадо, не ослабевай в борьбе. Укрепляй свою душу мужеством и надеждой. Враждебность бесовскую презирай. Имей в виду то, что любой подвиг по Богу венчается успехом. У Бога ничто не пропадает, и даже самое краткое понуждение себя уже хорошо. Не бойся ничего, сражайся мужественно, приструни себя, утесни. Ведь и виноград, когда давит, он изводит прекрасное вино, веселящее сердце человека. Мужайся, чадо мое, и с помощью Божией мы победим. Бог будет сражаться за нас, а мы умолкнем. Преславен христианский подвиг, ибо награда будет не чем-то временным, а вечной славой на небе. Блажен тот, кто премудр по Богу, ибо ему не придется держать ответ, и он не окажется в затруднительном положении, когда Бог призовет его и спросит о времени, проведенном на земле. Мы без сожаления тратим время. Когда покинем этот мир, тогда поймем убыток, понесенный нами из-за того, что позволяли времени убегать. Дни проходят без оглядки. Как было бы спасительно для человека понять это хотя бы в последние дни своей жизни. Не теряйте мужества в связи с новым подвигом. Отражайте любой помысел трусости и уныния. Мы должны постоянно перегруппировывать свои силы, перестраивать линию обороны, как поступает и дьявол. Пусть не ввергает вас в отчаяние случайное падение, Даже если оно было продолжительным, наша цель в том, чтобы не показать своей спины врагу, дабы он не похвалился пред Богом, и Господь не огорчился из-за нас. Подвижникам подобают смелость и мужество, ибо они борются не за временные и увядающие венцы, а за вечные и нетленные. Блаженны те, у кого светильники будут горящими, наполненными елеем. В радости и веселье, исполненные духовного наслаждения, они войдут со Христом на вечные браки.

великое зло. Подобно тому, как рукой кормчиво маленький корабельный руль ведет судно туда, куда пожелает, так и язык приводит человека либо к добру, либо ко злу. Святые отцы крайне порицают осуждение чужих грехов, недостатков или дурных привычек. Когда мы судим нашего брата, мы одновременно осуждаем самих себя в великом грехе. Когда же мы покрываем нашего брата, тогда и Бог покрывает наши тяжкие согрешения. Обличая же ближнего, мы отгоняем от себя благодать Божию, и нам попускается впасть в те же прегрешения, чтобы научиться тому, что все мы немощны, и что всех нас поддерживает благодать Божия. Хранящий свой язык сохраняет душу свою от многих грехов и падений. Главными причинами клеветы и осуждения являются гордость и эгоизм, потому что такой человек мнит, что он лучше других. Поэтому всегда полезно считать себя меньшим всех. Поступая так, мы будем видеть своего брата лучшим себя и сумеем с помощью Божией избавиться от этого зла осуждения. Если что-либо подталкивает тебя к осуждению какого-нибудь поступка брата или дела монастырского, то лучше постарайся помолиться об этом деле, чем пропускать его через суд своего рассудка. Если затворишься в себе посредством молитвы, смирения и плача, обретешь сокровище духа, только

Но кто терпит эту брань и противостоит врагу, тот удостоится венцов. Не судите один другого, ибо это есть преступление евангельского закона, а всякое преступление и непослушание получает праведное воздаяние. Ты кто, если судья и чуждему рабу? Разве не ведаете, что осуждающий прельщается гордостью, и что всяк возносяйся смирится Господом, когда его охватит искушение? Нужно терпеть немощи другого человека, ибо кто из нас совершенен? Кто может похвалиться тем, что свое сердце сохранил он неоскверненным? Стало быть, все мы больны, а судящий брата своего просто не чувствует того, что он больной, ибо больной больного не осуждает. Осуждение — это серьезный грех. Также серьезным грехом является и нетерпение немощи ближнего. Любите, терпите, не замечайте немощи ближних, не гневайтесь, не горячитесь. Прощайте друг друга, дабы уподобиться Христу и удостоиться быть рядом с Ним в Его Царстве. Избегайте, чада мои, осуждения. Это очень большой грех. Бог очень печалится, когда мы осуждаем и гнушаемся людьми. Будем заботиться лишь о своих ошибках, о них да будем болезновать, самих себя да будем осуждать, и тогда обрящем милость и благодать от Бога. Любите друг друга и не впадайте в печаль, причина которого есть ваш эгоизм. Смирение – надежный путеводитель. Имеющему его оно не позволяет наскочить на рифы невнимательности и потерпеть крушение, но как путеводный светоч оно безошибочно ведет человека по безопасному пути. Эгоизм – худшее из зол. По его вине у нас происходят все ошибки вместе с бесчинными помыслами. Бойтесь его и старайтесь от него освободиться, поскольку чем дольше он пребывает в нас непобитым, тем более будет сам наносить нам раны и причинять боль. Прошу вас не осуждать друг друга, ибо это совершенный эгоизм. Пусть брат оправдывает ошибку брата. В этом свидетельство смирения и любви. Брат, творящий так, обретет великую благодать Божию. Тот же, кто осуждает и соблазняет ближнего, должен знать, что не получит благодати, но и то, что имеет, потеряет, чтобы через страдания выучить урок смирения. Больше всего бойтесь осуждения в помыслах, потому что оно не обнаруживается явно в слове и не может быть исправлено услышавшим его. Берегитесь, повторяю, внутреннего осуждения, которое незаметно делает нас повинными смерти, лишает жизни божественной благодати и напояет нас горчайшим напитком душевного омертвения. Как много говорят нам об осуждении Святое Евангелие и святые отцы. Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Желаю, чтобы любовь и неосуждение всегда царствовали между вами, дабы Святый Дух упокаивался в ваших душах. Опыт показывает, что если подсудимому во время суда не дают слова оправдания, то поступают с ним несправедливо, как говорит и Святое Евангелие. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит. Если будем невнимательны, то постепенно в нас накапливается много осуждения, и тогда требуется великое покаяние. Сколько же раз раскаивался человек в своих словах? Вспомним Аву Арсения, который сказал: «Всякий раз, когда я говорил, раскаивался. Сколько раз молчал, никогда не раскаивался». Если мы и осязанием часто ошибаемся, то насколько же более ошибаемся, когда судим людей по их словам? Поэтому необходима великая осторожность, ибо дьявол рыкает, ища нас поглотить. Христианин должен быть подобен многоочатым херувимам, ибо зло умножилось, как песок морской, особенно же грех осуждения. Бог да очистит нас от него и да осветит к своей.

0: и славе. Солнце да и не зайдет во гневе на брата твоего, то есть всякий человек да оставит свой гнев и раздражение на ближнего до захода солнца. Помните того брата, который был нерадивым и ленивым? Он не приходил на всеночные бдения и не исполнял своих обязанностей. Братья знали об этом и считали его нерадивым монахом. И вот когда он заболел и приблизился к смерти, братья собрались, чтобы услышать что-нибудь душеполезное или чтобы утешить его, а может быть и сам он хотел что-то сказать им. И вот они увидели его радостным и сияющим. Один брат соблазнился и говорит: «Но что же мы видим у тебя, брат? Мы видим тебя радостным в этот час, когда ты приближаешься к смерти. Но помысл говорит нам, что ты не был подвижником. Откуда же у тебя это дерзновение и такая веселость в лице? Откуда все это?» «Да, братья, — говорит он, — я действительно был нерадивым и не исполнял своих обязанностей. Но единственного добра я достиг по благодати Божией — никого не осуждать и не соблазнять. И когда заходило солнце, я никогда не имел в своем сердце неприязни против какого-либо брата. И поскольку я не осудил ни одного человека, верю в то, что и меня не будет судить Бог, ибо Он сказал: «Не судите, да не судими будете». И раз я не судил, то и не буду осужден». Братья удивились и сказали: «Да, брат, легко же ты обрел путь спасения». И монах почил с великой радостью. Видите, как подвязались святые отцы, как они обретали путь спасения. О молчании, празднословии и дерзости. Понуждайте себя к молчанию, родителю всех по Богу добродетелей. Молчите, чтобы творить Иисусову молитву, ибо когда человек разговаривает, как он может избежать празднословия, от которого и всякое злое слово, отягощающее душу ответственностью? При работе избегайте разговоров. Лишь 2-3 слова, и то в случае необходимости. Руки пусть работают для нужд тела, а ум пусть произносит сладчайшее имя Христово, дабы им питалась душа, о которой мы не должны забывать ни на секунду. Чадо мое, не печалься обо мне, сам же подвязайся ревностно. Подвязайся в молчании, молитве и плаче, и обретешь предзнаменование вечной жизни. Понуждай себя, затворяй свои уста и в радости, и в скорби. Ибо в этом опытность, чтобы надежно удерживать в себе и то, и другое состояние, ибо язык не умеет хранить богатство. Молчание – самая великая и плодоносная добродетель. Поэтому и богоносные отцы назвали ее безгрешием. Молчание и безмолвие – это одно и то же. Первым божественным плодом молчания является плач, радостотворная печаль по Богу. Потом приходят светлые помыслы, приносящие святой поток живоносных слез, благодаря которым совершается второе крещение. Душа очищается, сияет и становится подобной ангелам. Что сказать мне, чадо Иисусова, о духовных созерцаниях, происходящих от молчания, о том, как отверзаются очи ума и видят Иисуса в сладости паче меда? О, что за небывалое чудо происходит от законного молчания и внимательного ума! Ты знаешь это, так подвязайся же. Малое открыл я тебе. Понуждай себя, и обретешь еще большее. Я молюсь о тебе, как и обещал. Итак, ты готов? Не говори, чадо мое, лишних слов, ибо они охлаждают в твоей душе божественную ревность. Возлюби молчание, рождающее все добродетели и ограждающее душу, чтобы не приблизилось к ней дьявольское зло. Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Язык причиняет людям величайшее зло. Спасение не приобретается, когда мы празднословим или проводим дни безотчетно. Будьте осторожны со своим языком и умом, ибо хранение их наполняет душу светом Божиим. Но у кого уста неукротимы, тот собирает в своей душе множество нечистот. Молчите. Молчание – величайшая добродетель. Избегайте праздных слов и смеха, если желаете, чтобы ваша молитва посредством слез и благодати имела дерзновение. Будьте осторожны со страстными помыслами и мечтаниями. Изгоняйте их тотчас при первом появлении, ибо если такие мечтания закоснят в вас, то окаянная душа подвергнется смертельной опасности. Непрестанно творите Иисусову молитву, бодро, ревностно, с любовью. Только так можно укрепиться душевно. Любыми способами избегайте праздных слов, ибо они расслабляют душу, и у нее не остается сил для подвига. Время дано нам не для рассеяния, но для духовных приобретений. Кто нам дал гарантию, что, ложась спать, мы проснемся вновь? Посему почтимся понуждать себя. Когда молчишь, у тебя есть время и возможность для молитвы и собранности. Но когда ты невнимательно проводишь часы, для молитвы у тебя не остается времени. Более того, невнимательные разговоры влекут за собой еще и различные грехи. Посему святые отцы, добродетель молчания, ставили выше всех добродетелей, ибо без нее ни одна из добродетелей не может удержаться в душе человека. Итак, молчание, молитва, послушание. Когда ты с помощью Божией приобретешь эти добродетели, тогда познаешь свет Христов в своей душе. Будь благоразумен в своих словах. Сначала подумай, а потом говори. Пусть язык твой не спешит опередить мысль о том, что ты должен сказать. Не предавайся, чадо мое, дерзости. От дерзости происходит много зол. Убегай ее, как огня и змеи. Храни себя от дерзости и неуместных слов, ибо они иссушают душу человека. А молчание, кротость и Иисусова молитва, напротив, орошают душу небесной росой и некой печалью, полной сладости. Возненавидь празднословие, как родители охлаждения и сухости, ибо празднословие похищает слезы из наших очей, и душа наша увядает. Имей терпение, чадо мое, а также смирение, любовь и хранение языка, ибо язык, когда побеждает человека, становится для него неудержимым злом, увлекает за собой других и ввергает их в бездны греха. Да, чадо мое, уста твои да будут в охранении, дабы и сердце твое сохранилось чистым, и когда оно пребывает чистым, тогда приходит Бог и вселяется в него, и оно становится храмом Божиим, и святым ангелом радостно находиться в таком сердце. Также с гневом и Иисусовой молитвой прогоняй постыдные помыслы. И Иисусова молитва — это огонь, попаляющий демонов и обращающий их в бегство. Будь осторожен в отношении своих уст, но прежде всего в отношении ума. Не позволяй дурным помыслам вступать с тобой в беседу. Уста твои да не произносят слов, которые могут ранить брата. Уста твои да изрекают слова, распространяющие благоухание, слова утешения, ободрения и надежды. От произносимого устами виден и внутренний человек, его сущность. Подвязайся, чадо мое, насколько можешь, в понуждении себя. Понуждение во всем, главным же образом в молчании и слезах печали по Богу. Когда благоразумное молчание соединяется со слезами, тогда закладывается фундамент монашеской жизни, на котором будет построен надежный дом, в котором душа обретет духовную теплоту. Если молчание не соблюдается, то это дурное знамение для будущности души, поскольку все, что она собирает, тут же теряет, ибо монах небрежный в слове, небрежен в остальном. Посему, чадо мое, понуждай себя во всем, ибо доброе начало привлекает похвалу, а нерадение осуждается, ибо конец его будет весьма жалок. Когда молчим, нам дается время для внутренней и устной молитвы, для лучезарных помыслов, наполняющих светом ум и сердце.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Каждую пятницу после вечерней, примерно в 17:40, в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга совершают панихиды по генералу Илье Леонидовичу Татищеву и другим верным слугам семьи последнего русского императора Николая II. По свидетельству современников, генерал Татищев был необыкновенно благородным и благочестивым человеком. Он настолько любил Евангелие, что выучил его полностью наизусть. Добровольно последовал за царской семьей сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. 10 июня 1918 года принял мучительскую кончину от рук большевиков и был погребен на кладбище Новотихвинского женского монастыря. Сестры обители регулярно молятся об упокоении воина Илии и верят, что он молится о всех нас перед престолом Господним. Далее в этом выпуске. В городе Косли Челябинской области на новом городском кладбище залили фундамент будущей часовни. На новом городском кладбище начался активный этап строительства деревянной часовни прихода Вознесения Господня. На участке, выделенном местной администрацией, рабочие и волонтеры залили бетонный фундамент. Почетный настоятель Каслинского храма, протоиерей Георгий Головкин, вместе со строителями и прихожанами трудится прямо на площадке и координирует все этапы работ. Небольшое здание спроектировано в традиционном русском стиле и рассчитано на одновременное пребывание до 10 человек. Благодаря поддержке горожан и сплоченности прихода стройка продвигается без задержек. И в завершение выпуска. 22 сентября этого года в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялось очередное заседание объединенной рабочей группы Синодальной комиссии по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект». Сокращенное название рабочей группы СКБ ТК-164. По стандартизации вопросов, связанных с предотвращением угроз негативного влияния искусственного интеллекта на духовно-нравственные ценности. С приветственным словом к участникам заседания обратился секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164, протоиерей Александр Абрамов. Центральной темой встречи стало обсуждение и утверждение методики формирования черного и белого списков социальных отношений и соответствующих вариантов использования технологий искусственного интеллекта, формирующих риски негативного влияния на духовно-нравственные ценности. Сергей Владимирович Горбук, исполняющий обязанности директора Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук, председатель технического комитета по стандартизации ТК-164 МТК-566 «Искусственный интеллект» и сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164 в своем докладе подвел итоги проделанной работы. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному и белому и серому спискам использования технологий искусственного интеллекта. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования искусственного интеллекта в различных областях общественных отношений. С участием представителей Русской Православной Церкви, академического сообщества, разработчиков технологий проводится анализ и обобщение этих сценариев с целью формализовать нормативные требования, предотвращающие угрозы духовно-нравственного характера и не сдерживающие при этом полезное развитие такого важного технологического направления, как искусственный интеллект. Подобная работа проводится на системном уровне в России впервые и не знает мировых аналогов как по масштабу, так и по существу деятельности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущейся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя.

иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподню, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня, я сказал Господу. Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, вне

0: голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
1: Псалтирь звучащая.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателя, приди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи вашей, возьмитеся врата вечные, и гниди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи вашей, возьмитеся врата вечные, и гниди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твою я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопом не очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, владыком, ко причащению Божию.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя чистая.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предрекл Иси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне прибуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое я.

Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбчие, приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе с подобием, благословен Еси Господи.

Да не опалюся, яко воск и яко трава, оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как у божественного тела.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради понравится.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь Божий.

Прежде причастия страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопреснослучной Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услышат глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповедь и приступи.

погибнуть и собеззаконию моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекла се человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ими. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, оба и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будет душею же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные мои я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому симу на прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные мои я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и во мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будь ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные.
Погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивы, восставимя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, чьи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть и тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Вижь, дяко умножившись, паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содея.

Зави, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делайте лище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей силы, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалив Духа Твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть непочина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих.

Будь мне Спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елепоти совеши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презримая вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищении и освящении и обручении будущего живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истреблении многих моих согрешений. Ты боюсь Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшное судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хрящу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мир окупивший, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзость помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение мое и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душой сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и си, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убосей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего, божественный Бог, причащаяся и боготворящий благодати, не оба есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да оба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения.

Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельно, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянно. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и трепли вопию Тебе, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, як у не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия те плекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывая и независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, як уже оба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю словословно Тебя Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь во исцеление души же и тела и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть царство.

Всім доволен, Владика Господи, да внійдеш і под кров души моєї. Но понеже хочеш і ти, як у чоловіка любиш, жити во мне, дерзая, приступай. Повелеваєш, да отверзу двері, я же ти един создал еси. И внійдеш со чоловіка любим, як уже еси. Внійдеш і просвещаєш і помраченный мой помысл. Веру, як усіє сотворіш, небо блудниця со слезами пришедшим к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой,

Кати от юности моей, даже до настоящего дня и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

И прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твои, я коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе, удержавшее разрешение грехов, понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими имя, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины. Молитвою без семена рощаю Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и вольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь меня приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти меня от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает меня питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе и изменил меня си божественным Твоим мрачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойны, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, як у месть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, за еже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 8. Федор Иванович Лаврецкий, мы должны попросить у вас позволения перервать на время нить нашего рассказа, происходил из старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован 200 четвертями земли в Бежецком Вельху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдельных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Ивановича Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкала молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и без бород, картавил и казался сонливым. Но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца. Это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за 30 лет, когда он наследовал от отца 2000 душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. Как тараканы сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы. Все это наедалось, чем попало, но досыта, напивалось допьяно и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина. И хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоядами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреевича была смиренница. Он взял ее из соседнего семейства по отцовскому выбору и приказанию. Звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей, охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. «Поставить тебя, — рассказывала она в старости, — войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают, не отмоешь потом. А в гости без пудры нельзя, обидеться. Мука!» Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу, а все свое приданое, все деньги — отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним 2 детей. Сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской. Она назначила его своим наследником. Без этого отец бы его не отпустил. Одевала его как куклу. Нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего господина Куртена де Васселя, ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась, «финь-флёр», самый цвет эмиграции. И кончила тем, что чуть не 70 лет вышла замуж за этого «финь-флёра», перевела на его имя все свое состояние и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй а-ля Ришелье, окруженная рабчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV с эмалевой табакеркой работы Петито в руках. и умерла, оставленная мужем. Вкратчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего 20-й год, когда этот неожиданный удар, мы говорим о браке княжны, не об ее смерти, над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика. В Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось. К службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение. Все это происходило в самом начале царствования императора Александра. Пришлось ему поневоле вернуться в деревню к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо. Глушь и копоть степного житья, бытия на каждом шагу его оскорбляли. Скука его грызла. Зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему годливость. Он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем», — говаривал он, — «за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет, слаб лишь здоровьем, фу ты, неженка эдакой, а все от того, что Вольтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера, да еще и изувера Дидерота, хотя ни одной строчки из их сочинений не прочел. Читать было не по его части. Петр Андреевич не ошибался. Точно, и Дидерот, и Вольтер сидели в голове его сына. И не они одни, и Руссо, и Рейнали, и Гельвеци, и много других подобных им сочинителей сидели в его голове. Но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил, наполненный ею. Она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением. Да и возможно ли было требовать убеждения от молодого малого 50 лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них. Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял. Он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была 12 годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо. Некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку-цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру. Пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения. Она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату. Он так был образован, так хорошо говорил по-французски с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву портеву». Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки. Невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за 10 лет. Только с матерью своей он отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка с ясными кроткими глазками и тонкими чертами лица по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу, и он полюбил ее. Он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку. С каждым днем она ему казалась милей, и она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязаться, и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может. Скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей. Весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело. Но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам. Маланью заперли в чулан. Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекая его в безнравственности, в безбожии, в притворстве. Кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене», — подумал он. «Так пущу же я его в дело, постойте. Я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности, что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно, готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновенье, но тотчас же опомнился и, как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который как нарочно в тот день причесался а-ля Титус и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосины и панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собой тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. «Стой, мошенник!» — вопил он. «Стой, прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреевич вернулся домой весь изнеможенный и в поту. Объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу. И в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с ней в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своей сестрой, уже знакомую читателям Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург и искать место, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, бедничком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул об пол лбом. Пестовы люди жалостливые и добрые охотно согласились на его просьбу. Он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца, но ответа не пришло и прийти не могло. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича. Только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала 500 рублей ассигнациями да образок его жене. Написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по 60 верст, чтобы он не очень огорчался, что Бог даст все устроиться, и отец переложит гнев на милость, что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новой барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал во свояси.

а Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала. Бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистной деревенской жизнью, а главное, не выдал своих наставников Руссо, Дидерота и Декларацию прав человека. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу. Да и разлука с женой не очень пугала его. Его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано, надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло. Княжна Кубенская, которую мсье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему 5000 рублей, едва ли не последние свои денежки, да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло 3 месяцев, как уж он получил местор при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем, пароходов тогда еще в помине не было, уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравил Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь своего мученика Федора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк, но эти немногие строки удивили Ивана Петровича. Он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств. Он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис, классические названия еще процветали в то время. Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре. Черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах. Глава 9. Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если б пропустя полгода Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился бы ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи, не смей!» — твердил Петр Андреевич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость. «Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его негодного и хорошо бы сделал». Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей тоже, будто не от себя, а немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельную болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее,
Она подошла к его руке, ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка», — проговорил он наконец. «Здравствуй. Пойдем к барыне». Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. «Ох», — промолвил он, — «сиротливый, умолил ты меня за отца. Не оставлю я тебя, птенчик». Маланья Сергеевна, как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына, потом, обратив обглоданное жестокой болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. «Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь», — промолвил Петр Андреевич, — «не печалься. Она останется у нас, и Ваньку для нее помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора, он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях. Он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его, подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась. Она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею. Тяжело и неловко было сперва бедной женщине, но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без ее разрешения куска сахару не выдавалось. Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какой еще хозяйкой? Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреевича. Она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной надменной Глафирой? Ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем. Дня не проходило, чтобы Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были. Но Феде у нее отняли вот, что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам

0: целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась. Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его. Она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара. Не перенесла вторичной разлуки. Безропотно в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончилось свое земное поприще тихое и доброе существо, Бог знает, зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце, корнями на солнце. Оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне и ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику не доставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», — прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более 5 лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с Малашей. Иван Петрович находился тогда в Париже для своего удовольствия. Он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде по письму Глафиры минуло 12 лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: «Бог не дает креста не по силам». Я думаю, многие из нас знают эту фразу. Но мало кто может точно сказать, откуда она взялась. Сегодня предлагаю разобраться в том, миф это или просто некий церковный штамп, есть ли такие слова в Священном Писании, и если да, то что они значат на самом деле. И что делать, если чувствуешь, что твой крест невыносим. Итак, батюшка, давайте начнем разбираться, откуда взялась эта фраза.
2: Давайте, Мария, двигаемся по порядку. Первоисточником этой мысли является послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. О чем же там говорит и рассуждает святой апостол Павел? Он приводит следующую мысль. «Верен Бог и не попускает искушаемым впадать в искушение сверх сил». И при этом посылает облегчение им в данных искушениях для того, чтобы они могли перенести их. То есть еще раз, выделим главную мысль. Бог не дает искушений сверх сил наших. И при этом еще и посылает в том искушении, в которое мы так или иначе можем впасть, некое облегчение для того, чтобы мы могли его пережить. Вот первоисточник таков. А мысль, которую вы привели, «Бог не посылает креста не по силам», это уже развитие, некое упрощение с одной стороны, а с другой стороны, ну, осмысление вот этих строк Священного Писания. Дело в том, что оттолкнувшись от этого стиха Нового Завета, святые отцы впоследствии начинают развивать эту мысль, и появляется так называемая богословская рефлексия, и в результате появляется в нравственном богословии православия вот такая мысль: «Бог креста не по силам не дает».
1: А согласны ли вы с тем, что вот само выражение «нет креста не по силам» уже стало неким таким церковным штампом? Вот в каких ситуациях люди обычно произносят его сегодня? Может, чтобы утешить скорбящего, оправдать собственное бездействие? Или это свидетельство искренней веры в промысел Божий?
2: Это большая тема. Тут, конечно, нужно расставить правильно акценты. Ну, давайте попробуем это сделать. Каждому надлежит поднять свой крест. Он у всех разный. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. И вместе с тем он у всех верующих православных христиан один. Это крест Христов. Господь, обращаясь к нам, говорит: «Всякий, кто не берет своего креста и не идет вслед за мной, недостоин меня». То бишь, для того, чтобы войти в Царство Небесное, хотим мы этого или нет, необходимо поднять крест Христов и пройти определенный путь. Это еще одна фундаментальная категория нашего православного богословия. Путь. Мы пришли в этот мир, и мы точно знаем, вот какая мысль, да, какой факт о нашей жизни, о нашей судьбе является вот достоверным, стопроцентным, мы все можем однозначно сказать, что так и будет. Это следующий факт. Мы из этого мира рано или поздно уйдем. Вот все, без исключения, где бы мы ни жили, какого бы пола мы ни были, каких-то предпочтений не имея, наши социальные и политические взгляды, это все не важно. Есть один факт, который всех нас объединяет. Мы из этого мира совершим исход. А куда мы совершим исход? Из времени в вечность. И очень бы нам хотелось, православным христианам, чтобы мы достигли желанного Царства Небесного, то есть вечной и благой жизни в единении со своим Создателем. Вот это конечный смысл. И если мы хотим попасть в эту реальность, мы должны пройти этот путь и взять на себя определенный крест. Крест — понятие очень объемное. С одной стороны, крест — это совокупность определенных сложностей, невзгод, перипетий, испытаний, болезней, скорби, которые мы переживаем, которые не должны нас сломать, которые должны нас сделать, наоборот, сильнее, которые должны помочь нам воспитать, возделать свою душу и которые должны нам помочь раскрыть себя. Мы много раз с вами об этом говорили, что в теплой ванне не рождаются какие-то великие, вечные вещи, смыслы и так далее. Часто такое бывает. Человек живет с другим человеком, ну, например, пара, и по прошествии 10, 15, 20 лет, а может быть, гораздо раньше сегодня. Дело в том, что некоторые процессы очень сильно ускоряются. Вторая половинка заявляет: я вообще не знал, с кем живу. Я этого человека не знал. Почему? А потому, что были оранжерейные тепличные условия. Вот, например, мужчина живет с женщинами, и он обеспечивает ее всем. Есть хороший доход, есть прекрасный досуг, есть неоднократные поездки за границу каждый год, есть няня для единственного ребенка. Ну, то есть все очень хорошо с точки зрения материальных ценностей. И он думает, что он знает свою супругу, а он ее не знает, потому что условия очень хорошие, и еще сущность-то наша не проявляется. А когда лезет наружу наша суть? Когда мы как раз выходим из этой пресловутой зоны комфорта, когда появляются какие-то критические обстоятельства, когда появляется конфликт, когда появляются какие-то проблемы, лишения, вот там наша суть и прет наружу. То бишь все эти невзгоды, скорби, проблемы, болезни, они обнажают нашу истинную сущность. И вот тут, когда они обнажают ее, мы можем посмотреть на себя настоящего, сделать выводы правильные, да? Над чем нам нужно поработать, что нам нужно стяжать, что нам нужно в себе развить, и уже оттолкнувшись от этого, совершать этот земной путь. Все эти перипетии, которые с нами случаются, вот эта сторона креста, они нам жизненно необходимы для того, чтобы мы свою душу увидели и мы свою душу правильно начали развивать. Потому что когда все хорошо, сладко и гладко, никакой работы нет, никаких критических обстоятельств не возникает, ну и все. И человек, соответственно, с собой так и не знакомится. И другой человек, вот эти фразы откуда идут, я и не знал, с кем я жил, а потому что никогда не проявлялось. Это наша суть. А вот, поэтому, хотим мы этого или нет, все вот эти внешне негативные аспекты нашей жизни, они на самом-то деле помогают процессу самопознания и помогают росту. Ну вот так устроен мир, что если мы хотим чего-то добиться, достичь, научиться, развить, наконец, просто вот накачать мышцы, необходимо тренироваться, мышцы будут болеть, это микротравмы, но мышца становится больше, сильнее, нагрузка прогрессирует, и мы возрастаем. Ну, что-то похожее происходит и в духовной жизни. Когда все гладко, нагрузки нет, а значит, и роста нет. А значит, человек стагнирует. А мы тоже как-то в одной из предыдущих передач об этом говорили. Стоячая вода портится. Если нет динамики, если нет прогресса, если нет развития, рано или поздно это все дело забродит и начинается загнивание. Это одна сторона понимания вот креста. Нам здесь Господь помогает. Он посылает возможность человеку проявить себя. Или, например, скоро, хочешь, не хочешь, но если мы их переживаем правильно, если мы их со смирением носим, как некие вериги, через это мы очень многие свои грехи, пороки смываем и очищаем. Вот посылает нам Господь такой душ, где мы можем омыться, где мы можем очиститься. Если правильно их переживаем, то даже если мы не стяжали каких-то великих добродетелей и подвигов, через одно это мы уже можем освободиться от шелухи, шелухи вот этих грехов. А есть вторая часть, второй компонент, второй аспект понимания креста. Вот есть у каждого из нас свои дары и таланты. Необходимо их увидеть, необходимо их развить, реализовать, чтобы явлен был плод этих талантов. Помните известная притча «Не зарывай свой талант в землю». У каждого свой талант. И очень много людей живут, ходят на работу, водят детей в садик, кушают, иногда ходят в кафе, занимаются спортом и вообще не знают, какой их настоящий подлинный талант, где искра Божия в нем. Потому что мотивации изначально не было, чтобы узнать, а кто я такой, для чего меня Бог в этот мир позвал, где, собственно говоря, тот дар и талант, который он мне вручил и который я должен реализовать. Мотивация была другая. Найти оплачиваемую работу, быть как все, не выделяться, следить за трендами и брендами. И все, человек себя усреднил, человек себя отформатировал и по факту себя обнулил. Он превратился в еще одного клона, вот среднестатистического, я даже не знаю чего, представителя армии потребителя. А если ты хочешь состояться в этой жизни, то тебе свои дары и таланты необходимо пустить в ход. А какой есть талант у человека? Ну, это же не обязательно у него математические наклонности или литературные, или исторические. Нет. Есть сильная сторона в плане там добродетели. Вот у кого-то очень сильно развито терпение. От природы дан дар такой, ну, смирение, кротость. У кого-то любящее огромное сердце. Вот который человек, который способен помогать и помогать и помогать, он никогда не перегорает. И не только помогать своим. Там своих деток приласкал, а все остальные меня не интересуют. Нет, он вообще готов помогать самым разным людям, которые попадают в сложные ситуации. Вот это же тоже часть креста. Господь дает нам, с одной стороны, таланты, дары, а с другой стороны — есть определенные скорби, болезни, и в совокупности человек раскрывается. Мы видим, кто он такой на самом деле. И идя по этому пути, человек достигает Царства Небесного, потому что это главная и конечная цель. Вот не здесь прожить комфортно, чтобы все было хорошо, а сколько там, 30, 50, 70, 80 лет. В конечном итоге ты все равно отсюда уйдешь. И стало быть, бесполезно пытаться увидеть конечные смыслы здесь, а не где-то в другом месте. То же самое, что если мы храним деньги, какие-то материальные активы в банке, который мы гарантированно знаем, через некоторое количество лет сгорит, лопнет, все пропадет. Так вот то же самое касается нашей жизни. Здесь можно и нужно пользоваться временными благами. Да, конечно, но собирать сокровища нужно в другом небесном банке. Об этом Господь нам говорит. Где никто не подкапывает из воров, где никто не крадет, где тлен не истребляет наши сокровища, где не происходит никакой девальвации, где этот банк не может никогда лопнуть, где тебя никогда не обманут. А что это такое? Это Царство Небесное. Ну вот через крест и путь мы достигаем этого самого Царства Небесного.
1: Вот если мы поговорим о кресте как о неких испытаниях, то почему у одних какие-то хорошие условия, все сладко и гладко, да, как вы говорите, а другие вынуждены, ну, прямо выживать, то есть бороться за свое существование? То есть кому-то не надо расти и качать мышцы? Или тут есть какой-то элемент везения? Вот почему у всех разные кресты? Это промысел Божий, который мы никогда не поймем?
2: Ну, смотрите, вот давайте обратим внимание на окружающий нас мир, на природу. Вот есть ромашка, у нее одни условия, полевая. А есть орхидея, у нее совершенно другие условия. Есть елка, есть кипарис, есть дуб, есть береза. И мы не можем подойти и от природы требовать, чтобы у всех были одинаковые условия. Одним нужна одна почва, другим другая. Одни очень любят солнце, третьих там других солнце и сушит, они наоборот любят там, где влажное солнце-то не очень много. А есть такое, какие-то организмы или там же растения, представители флоры, которые способны существовать на дне морском, туда, куда и солнце-то не особо проникает. Так вот так же и в нашем человеческом мире промысл, он работает. Мы до конца его, конечно, понять не всегда можем, но под общую одну гребенку всех вынести не должны. Но мы можем попытаться это сделать, но тогда вот представьте, что условия для всех одинаковы. Природа просто исчезнет. Она не терпит такого отношения. Она не терпит тотальной уравниловки. Исчезнет все многообразие животного, растительного мира, ну и так далее. Да вообще природа как таковая остановить невозможно. Так же и человек. Если для всех все будет одинаково, исходя из принципа нашей какой-то субъективной человеческой справедливости, жизнь, я думаю, в том виде, в котором мы ее знаем, просто закончится. Теперь давайте обратимся вот к этой важной мысли. Почему у одних скорби, у других нет? Давайте вот обнажим ситуацию максимально. Доведем, может быть, ее до предела. Смотрим. Человек хороший. Ну, по-настоящему верующий человек, который обладает огромным количеством достоинств и добродетелей. Сердце у него любящее, милующее. И при этом постоянные какие-то тумаки от жизни он получает. Другой негодяй, вот просто мерзавец. И смотришь, у него здесь все идеально, вот все в полном ажуре. Никаких скорбей, здоровые они как быки, деньги всегда при них, вот всегда на плаву. У нас это вызывает недоумение, мы готовы предъявить определенные претензии к небесной канцелярии. Как так получается? А вот преподобный Паисий Святогорец на эту тему рассуждает. Духовные законы работают для верующих людей да, безусловно. Духовные законы многогранны, многообразны. Но если ты смотришь и видишь, что духовный закон на кого-то не действует, вот в чьей-то жизни они не проявляются и не работают. Ну, то есть, например, человек грешит систематически, долго, безобразничает, творит какую-то дичь, и ничего с ним здесь не происходит. Ни здоровья не убавилось, ни денег меньше не стало. Вот это страшная ситуация, просто страшная ситуация, преподобный Паисий говорит о том, что если у тебя этих скорбей каких-то, хотя бы минимальных, каких-то проблем, какой-то нагрузки вот этой духовной нет, если духовные законы на тебе перестали работать, это значит, что ты перестал быть чадом из Дома Божьего. Ты настолько себя отвратительно вел, что Господь от тебя уже отвернулся. Ну, ты сам, по сути, да, отвернул Господа от себя, и все. И Господь тем самым говорит, ну, пусть. Ты хочешь жить по законам века сего, я даю тебе это право. Но ты уже из-под моей руки, ты из круга моих чад, выше. А значит, вечности не ждет меня ничего. Я дал тебе все здесь и сейчас. Справедливо? Более чем. А с людьми, которые ищут именно Господа, Он работает. Он работает, и креста ни по силам не посылает. Вот если мы сами будем искать себе каких-то проблемы, приключений. Вот здесь мы очень легко можем переломиться. А Господь, Он посылает естественным путем вот такие скорби, проблемы, как мы говорим, да? Но через это мы можем достичь Царства Небесного. Пример. Преподобный Паисий также говорит, вот родился у кого-то больной ребенок. А все, вот он от природы больной, с малолетства. Так он попадет в Царство Небесное без экзаменов, рассуждает преподобный Паисий. Он уже спасен, ему ничего не нужно делать. Он уже гражданин Небесного Града. Если этого ребенка с младенчества покрестили, и вот он терпит свою болезнь, это может быть болезнь чисто физическая, прикован он к инвалидной коляске, или он, например, умственно отсталый. Преподобный Паисий прямо говорит, все, это уже чадо Божие, оно уже спасено. Если никуда он не упадет, просто другого ничего искать ему не нужно. Он через несение вот этого креста своего легко достигнет Царства Небес. А бывает, что такой ребенок родится и умрет еще в детстве. Бывает, да, для нас страшная скорбь. А у Бога, пишет преподобный Паисий, они как ангелы. Все, он к себе его берет, и вечность будет в блаженстве, и будет гораздо выше, чем многие мудрецы века сего. Но и это еще не все. Крест-то ведь это не только такого ребенка, а еще прежде всего его родители. И Господь говорит: не надо вам ничего больше искать. Не надо никаких стояний, не надо никаких велик, не надо никаких страшных, долгих, изнурительных постов. Вот ваш пост прежде всего. Вы вот этого маленького ребенка, больного, полюбите, не откажитесь от него. Сколько поживет, послужите ему. И через это гарантированно достигнете Царства Небесного. Смотрите, один человек болеет, скорбит. Это его беда, и через это спасается. И те люди, которые рядом с ним, не отказываются от него, помогают ему через эту, казалось бы, беду, тоже достигают Царства Небесного. И им больше не надо ничего придумать. Это крест по их силам, и это крест благодатный, который приведет их ко спасению. А другой, например, как мы сказали, явный негодяй. Ну, за примерами ходить не надо. Каждый из нас в своей жизни видел такие случаи, когда внешне казалось бы, ну что ж такое-то? Ну вот если эти блаженствуют и благоденствуют на свете, где справедливость? А Господь говорит, а у них со мной какие счеты? Они уже не мои. Это не мои дети. Они вышли из моего дома. Они считают, что они сами всего достигают, и я им не нужен. Ну и все. Поэтому, братья и сестры, крест — это такая штука, которая служит главной цели — помочь нам достичь вечной и блаженной жизни, которую у нас уже никто не отнимет.
1: Кстати, сам Христос в Гефсиманском саду молился о том, чтобы эту чашу мимо него пронесли. Вот значит ли это, что даже Бога-человеку его крест казался непосильным без помощи свыше?
2: Но представьте себе, единственный человек, это Бога-человек, который не должен умирать. Смерть — это следствие греха. За грех — смерть. Человек согрешил, и как горькое скорбное лекарство в мир вошла смерть. А в Господе нашем Иисусе Христе не было никакого греха. Нам, грешникам, смерть страшна, она нас пугает. Она для нас неестественна, потому что мы все созданы были для вечности. А для Господа она неестественна вдвойне, втройне, вчетверне, безмерном количестве крат, потому что в нем нет никакого греха. Но он берет на себя наши грехи, и он прекрасно понимает, на что он идет, и, естественно, его человеческое естество, оно трепещет. Но при этом он понимает, что он на то и пришел. И он, оказывается, тверд в этом. И он был послушен Богу Отцу до смерти, смерти же крестной, как пишет апостол Павел. И он заканчивает свою гефсиманскую молитву чем? «Но, впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Даже если мне сложно, даже если сейчас у меня тело, плоть трепещет, даже если страшно, но я понимаю, что все имеет смысл. И ты все знаешь, ты все видишь, я на то и пришел. Вот этим сам Господь посылает нам урок. Если мы чего-то пока не видим, не понимаем, но Господь через обстоятельства жизни нас к чему-то подводит, сопротивляться этому не нужно. Потому что как только мы будем, как капризный ребенок, руку Божию от себя отстранять, вот тут наступает, конечно, очень серьезная вещь. Он может ее убрать, да, но мы остаемся один на один с кем? Мы остаемся один на один с лукавым, а этот имеет своей главной целью только погубить нас, и главное — погубить для вечной жизни. Здесь-то он может нам дать много чего, да? Как князь века сего, князь мира сего, мы называем его. Все плюшки какие-то мы можем получить от него, но за это он возьмет душу и вечную жизнь. Поэтому, когда Господь нас вот так и берет за ручку и ведет через какую-то мытницу, через какие-то горнила испытаний, отстраняться не нужно. Но при этом важно помнить: не ищи себе креста сам. Тебе Господь его даст. Вот тот, который тебе дал, тот и неси. Да, были отдельные подвижники, и у Господа они на совершенно особом счету, которые искали еще дополнительного подвига. Но это любимцы Божьи. Они настолько возлюбили Христа и Царство Небесное, что решили вот как максималисты до конца всем, чем можно, всеми фибрами своей души стремиться ко спасению.
1: А вот как понять, что мне дал Господь это испытание, что именно Господь, да, дал мне это испытание, или же я сам себе его придумал и от этого страдаю. Ну, например, там, пьянство и побои мужа, нервотрепка на работе, да, ну и так далее, и так далее. Вот когда человек сам себе придумал какую-то проблему и теперь от этого страдает и говорит, что, ну, это мой крест, я буду его нести. Вот нужно ли, да, терпеть побои, пьянство, когда все говорят, что, ну, все, человек уже не исправится. Или же, уходя, мы таким образом ищем, ну, какого-то облегчения своего креста. Вот где проходит эта граница между смиренным несением своей ноши и каким-то, ну, таким разрушительным мученичеством, которое психику порой портит?
2: Ну, давайте попробуем здесь разобраться. Все вещи, вообще все, что с нами происходит, можно и нужно разделить на две части, на две половинки. Что я могу изменить и что я изменить не могу. Так вот, если я могу что-то облегчить, улучшить путем следования заповедей, то есть я ничего не нарушаю, но я банально пытаюсь, например, на рабочем месте как-то оптимизировать процесс, облегчить его, сделать его более продуктивным и эффективным. То есть вот сейчас тяжело, сейчас плохо, сейчас неудобно. Можно что сказать? Не надо ничего делать, страдануть и через это тоже полезно. Давайте ничего не будем трогать. Но в подобном случае тогда вообще любое развитие остановится. И человек понимает, я могу это улучшить, я могу это отбросить, я могу здесь постараться. Да, конечно, может быть, это сопряжено с определенными неприятностями и неудобствами в моменте. Я должна пойти туда или должен сделать то, но зато ситуация улучшится. Мы должны это делать? Конечно. Конечно, мы не должны просто сидеть пассивно и думать, что мы вот терпим, хотя мы должны здесь вмешаться. Но мы терпим и поэтому спасаемся. Не нужно всегда плыть, как лист по течению. И вот лист и плывет, плывет, плывет, а его водоворот уже затягивает. Так там ничего не нужно этому листу делать. Гарантированно он его затянет, засосет. Другой момент. Это от меня не зависит. Но я ничего не могу сделать. Вот как в случае с больным ребенком, например, или с больной мамой, или с моей собственной болезнью. Я же не выбирал ее. Вот она есть от природы. Я могу изменить, но что могу изменить, то я делаю. Как-то поддерживать свое здоровье, все-таки что-то делать. Но принципиально эта ситуация не меняет. Все, это вне моего контроля. А откуда эта болезнь? Мы воспринимаем как из руки Божьей. Поэтому мы не ропщим, мы не злобимся, а несем вот этот крест. И еще раз. разделили все, что с нами происходит, на две половины. Могу изменить, не могу изменить. Помните известную, расхожую такую формулу, которая сложилась уже в некую молитву современную, да? Мы приводили следующие слова в одной из наших предыдущих встреч. «Господи, дай мне мужество изменить то, что я изменить могу. Дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого». Я думаю, что в этом как раз кроется суть. То есть мы должны четко видеть, где я могу своими стараниями что-то изменить и улучшить, где я ничего не могу сделать, но при этом от

0: ему с христианской нравственностью. Но мы понимаем, что выше головы не прыгнешь, да, без ноги человек не побежит, например. То мы принимаем это, принимаем со смирением. И вот эта вообще фраза непонятна современному человеку. С благодарностью. Почему? Потому что понимаем, что через это нас Господь к себе зовет. Больные дети — это одни из главных миссионеров современности. Вот мы ходим, проповедуем по разным организациям, в институтах, у силовиков, сам в ООНе, в церкви что-то говорим. И эффективность, ну, как сказать, не очень высокая. Люди слушают, кушают. Бывает, это все как горох от них, от стены отскакивает. А тут заболел ребенок или родился совсем больной ребенок. Как многих родителей это образумило, отрезвило, привело к Богу. И как многих родителей это спасает. Вот, пожалуйста, крест, который принимают они со смирением, ибо они не могут это поменять. Они это не выбирали, они этого не искали, но они от этого не отказались. Что касается, например, там, мужа. Ну, во-первых, нужно быть честными с самим собой. Мужа-то ведь все-таки я сама себе выбирала. Когда говорить, что Бог где-то, то, в отличие от болезней, недугов или каких-то объективных обстоятельств непреодолимой силы, катаклизмов, катастроф, войн и так далее, нашу вторую половинку мы сами себе выбирали. А вот дальше, внимание, если мы выбирали, то выбирали для чего? Для жизни и в радости, и в горе? Ну тогда это один факт. Могу ли я что-то изменить в своем поведении, чтобы вот тяжкий недуг, о котором вы упомянули, у супруги или у супруги, был преодолен? А очень часто человек вообще такой вопрос не задает. А что он говорит? Он алкаш, конченый, надо уходить, все. Я исчерпала все возможности. А какие возможности? А я говорила. Да бесполезно говорить. А что ты не так делала в своей жизни? А как ты способствовала тому, чтобы этот недуг укоренялся и прогрессировал? Преподобный Паисий приводит примеры и на этот счет. Мы сегодня много цитируем этого святого подвижника. Он говорит как раз и по этому поводу. Приходит муж поздно вечером, под шофе. И вот сразу же включается циркулярная пила. Ты такой сякой, ты конченый, ты загубил мою жизнь. Как вы думаете, это поможет ему образумиться? Конечно, нет. А если жена займет другую линию поведения, о которой преподобный Паисий, в частности, пишет? Всем рекомендую почитать, например, 4-й том его поучений, его слов, который называется как раз «Семейная жизнь». Чтобы не раскрывать все сразу карты, обратитесь к первоисточнику. Преподобный Паисий, это, считайте, вот подвижник наших дней, он представился ко Господу лишь в 1994 году и оставил огромное наследие. И яркая такая отличительная особенность, достоинство его поучений — это то, что они написаны очень понятным, внятным, прозрачным языком, без каких-то ухищрений, без вот этой человеческой премудрости, но с мудростью Божьей.
1: Если Господь действительно все распределяет по силам, то откуда берутся депрессии, отчаяния, мысли о суициде, когда человек вот честно говорит, что ну все, я больше не могу, я сейчас сломаюсь. Значит ли это, что человек просто недостаточно верит в промысел Божий?
0: Но если мы говорим уже о верующих людях, да, мы будем говорить именно о них. Потому что что нам за весь мир утверждать? Те люди, которые вообще не оперируют категории креста, промысла, Господа, веры, соответственно, у них механика жизни принципиально иная. Нам с неверующим человеком бесполезно говорить о кресте. Он в Бога не верует. Какой крест? О чем? Мы говорим именно о верующих людях, которые иногда вот способны ломаться. Вы знаете, современный человек, от них же, как говорится, первый есть аз, это человек, который уже в значительной степени избалован относительно такими безопасными условиями жизни. Это не то поколение, которое было там в середине 20-го столетия, в начале века, 19 век. Там очень многие наши предки буквально выживали и были гораздо более стойкими и терпеливыми. А сегодня у нас вот ветерочек дунул, она, значит, не ответила на мои чувства. Это выше моих сил. Это, конечно, выше моих сил. Это трагедия всей жизни. И человек мылит петли. Но разве мы можем сказать, что это какой-то крест не по силам? Да просто человек вообще отворачивается от Бога, человек не ищет духовного смысла, и человек настолько себя размягчил, что он все, что хотя бы на миллиметр от его желания отклоняется, он сразу трактует как жизненный крах. Но проблема именно на его конце провода. Не на конце провода со стороны Бога, а на его конце провода. Как он так размяк, как он так обезумел.

0: думаю, что это же сегодня мы слышим вот постоянно, даже я как священник, какая-то совершенно рядовая ситуация, все, молодой человек или девушка впадают в депрессию. «Я не хочу жить», — говорят они, «это выше моих сил». Начинаешь разбирать. Господи, еще проблемы даже не начались. Что будет дальше, когда там будет 30 лет, 40 лет, дети? У них пойдут проблемы. Это же человек вообще не готов к жизни как таковой. Это страшно. Это страшно. Другой момент, еще раз повторюсь, когда человек начинает слишком много на себя набирать. Вот все, у него уже трещат коленки. У него уже хлеб сейчас подломится, а он все равно, нет, я буду тащить, и еще наберу, и еще наберу, и еще наберу. Потом, в конечном итоге, он ломается, и некоторые предъявляют претензии Богу. Как ты так допустил? Да я тебя останавливал, я тебе говорил, одумайся, отдохни, не набирай на себя слишком много. Ты неси то, что я тебе даю, а ты меня в упор не слышишь. Как туннельное зрение, да? Газетку свернул, приложил к глазу и вижу только ограниченный кружок. Так же и ты. Вот видел только то, что хотел видеть. Ну а как тебя еще образуют? Позвонить тебе, что ли? Ну, извините, у нас другие законы коммуникации материального и духовного мира. Они по-другому. По-другому эта коммуникация работает. Поэтому надо себя иногда осаживать. Когда у нас есть вот какой-то такой задор не по разуму, нужно четко взвешивать, я это вообще потяну или не потяну. И если я четко понимаю, нет, не потяну, все, не набираю на себя. Но то, что не зависело от нас и пришло в нашу жизнь не по собственному выбору, да, как вот наиболее яркие примеры, приведенные сегодня, это же, братья и сестры, наш крест. Ну а как? Ну, мама болеет, папа болеет, ребенок болеет, я сам болею. Пожар случился, да, не по моей вине. Принимаем, на Руси, как говорили, Господь посетил, Господь посетил. Вот это мудрое отношение. А у нас сразу, за что мне это такое? Да не за что, а для чего?
1: Ну и последний вопрос. Как правильно утешать человека подобной фразой? И стоит ли вообще это делать? Вот мы иногда говорим, когда человек прямо сейчас находится в состоянии какого-то горя, отчаяния, что все будет хорошо, не переживай, Бог не дает креста ни по силам. Или же надо вот просто рядом сесть и вместе с ним помолчать.
0: Умение просто быть, присутствовать рядом со страдающим человеком, умение помолчать глубоко с этим человеком, это тоже важное искусство. Мы привыкли вот трещать обо всем и сразу. Да, вы вспоминали как-то, по-моему, тоже, а может быть, не с вами, да, совершенно другое отношение к коммуникации. Приходит человек, садится, там, значит, сидят индейцы, и они общаются. Посидели в круге час, никто ни слова никому не сказал. Поклонились и разошлись. Европейский человек, белый человек, недоуменно потом спрашивает, а что такое было? Это что, все что ли? Да, как-то. А мы друг друга поняли. Мы посмотрели друг на друга, посидели, и мы друг друга поняли. Общение состоялось. Это тоже большое искусство. У нас вот обо всем и ни о чем важно. Все обсудили, все протрещали, все проболтали, а понимания нет. Потому что мы не присутствовали в жизни друг друга. Каждый дубасил друг друга своими тезисами, каждый отрабатывал какие-то свои методички. Вот положено это сказать, там, соболезную, одно, второе, пятое, десятое. Я глубоко внутри не согласен с этими фразами, я их не прочувствовал, но штампую их. Ну, потому что все говорят в этом случае такое. И я буду говорить. Утешит ли это страдающего человека? Конечно, нет. Например, даже с фразой «Бог не дает креста не по силам». Если она, что называется, неумело и не по месту будет использована, это еще один гвоздь в плоть человека. Можно же ее несколько там видоизменить и передать одну из граней понимания, о которой мы говорили сегодня. Сказать так, что немного потерпи. Потерпи. Через это, если верующий человек, да, через это тебя Господь спасает. Он тебя любит. Ну вот кого люблю, так или иначе, уроки посылаю. Ну а как иначе? Ну а как по-другому? Ну, Господь терпел, ну и нам повелел. Через это спасешься. Вот ты через это и твое чадо или твой близкий человек попадет в рай. Посмотри, а что с Господом сделают? А что со святыми сделают? Они же тоже через это все проходили. Почему, например, преподобный Паисий мог так наставлять людей? Посмотрите, что он сам пережил. У него была тяжелая легочная болезнь. У него оперативно вырезали большой кусок легочной ткани. Ему было тяжело. Потом у него были различные протрузии, проблемы со спиной, он стоять долго не мог. Потом у него были затяжные проблемы с пищеварением, с животом. А в конце концов еще и онкология, рак кишечника, от которого он и скончался. При этом посмотрите на этого святого угодника. Он же вообще чуть ли не с полуулыбкой ходил. Он понимал, что да, Господь через это его тоже спасает. Да, Господь через это помогает ему полностью раскрыться. А если бы он этого не получил, явил ли он такую помощь и поддержку бы другим людям? Страдающего, к сожалению, может понять только страдающий. Сытый, как говорится, голодного не разумеет, это правда. Поэтому, когда будет нам тяжело, можно обратиться к опыту многих святых. И мы поймем, что это были отнюдь не внешние, по мотивам века сего, успешные люди, у которых было крепчайшее здоровье, и у которых все было от начала и до конца сладко и гладко. Нет. Там были как раз испытания и испытания. Но при этом данные цветы расцвели буйным цветом. А мы бы не имели таких святых людей и подвижников. Вот они имеют полное право нас утешать и наставлять, потому что через то сами прошли. И иногда бывает полезно человеку сказать, вот посмотри, а вот преподобный-то Паисий, а святой праведный Иоанн Кронштадтский, а святитель Иоанн Златоуст. Вот тебя не понимают, клюют, да, на работе, заклевали, а ноги кто-то попытался вытереть, отстранили, сместили, выкинули. А смотри, святитель Иоанн Златоуст. Там же в определенный момент кругом магазины закрывались, чтобы люди смогли попасть на его проповедь, всенародный любимец. И что? Оболгали, совлекли священные одежды и отправили в ссылку. На этапе он погиб, умер. С какими словами он отходит? Слава Богу за все. Так если ж так со Златоустом поступили, что про нас слабосильных говорят, да? И бывает, что многих это утешает, что действительно, смотри, такие подвижники, такие люди, такие угодники Божьи, а тоже страдали. Ну, может, и я немножко потерплю, да, с Богом. Вот так можно им сказать, с Богом, помогай тебе Господь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах. О интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, продолжается наше знакомство с известными и выдающимися музыкантами и композиторами, а также различными музыкальными направлениями. Анна, о чем будет наша сегодняшняя программа?
2: Сегодняшняя программа будет о внедрении искусственного интеллекта в музыку. И здесь я выступаю прежде всего как историк музыки, то есть я не буду рассказывать, как какая программа работает. С этим можно ознакомиться самостоятельно, скачав буквально на телефон или на компьютер. Вот. Я скажу, конечно, об этих программах, но не как эксперт, который знает все, так скажем, особенности каждой программы. А мне интересно разобрать и рассказать, как человечество дошло, так скажем, до того, чтобы искусственный интеллект применять в музыке. Вообще, каковы были эстетические и психологические причины. Потому что на самом деле это создание не 21 века и даже не 20-го. То есть человечество уже очень давно пыталось как-то внедрить какую-то технологию в музыку, либо вместо композитора, либо вместо исполнителя. И тому были, конечно же, причины. Готовясь к сегодняшнему эфиру, я столкнулась со статьей математика калифорнийского музыканта. Статья заглавлена так: «Если бы Моцарт жил в наше время, он бы точно использовал искусственный интеллект». Я хочу копнуть еще глубже. Я более чем уверена, что если бы Гендель жил в наше время, он тоже бы использовал искусственный интеллект. Почему у меня есть такая уверенность? Хотя это, конечно, из разряда юмора. Потому что, вспоминая жизнь и описание Генделя, и сколько он боролся с капризными певцами и певицами, иногда прямо в прямом смысле, потому что устраивали они сплошной бардак, могли спеть все, что им надо, а не все, что в опере написано, могли одеться как угодно, могли уйти со сцены когда угодно, могли устроить драку. Вот. То есть Гендель, например, очень сильно страдал, конечно, от этого произвола. И наверняка он бы очень порадовался, если бы парочка таких дорогостоящих и очень капризных исполнителей было бы заменено на вот искусственный интеллект. Наверное, Шопен тоже порадовался бы, если бы это могло существовать в его время, потому что это точно облегчило ему работу. Тоже по жизнеописанию Шопена, вспоминая описание его, так скажем, возлюбленной романиста Жорж Санд, она же Аврора Дюдован, Фредерик Шопен зачастую не мог достать из себя ту мелодию, которую слышал уже в идеале. И это доставляло ему чудовищные мучения. Он рыдал, ломал карандаши, рвал бумагу, все это кидал в огонь. Потом начинал сначала. Потому что не все композиторы обладают той легкостью таланта, как, например, Моцарт или Прокофьев, способные исписывать целые листы, как будто они эту музыку прямо слышали и не испытывали никаких трудностей в том, чтобы ее просто записать. Вот. Теперь давайте разберем, когда же человечество начало применять какие-то механизмы в плане сочинения или трансляции музыки и зачем это происходило. Произошло это прежде всего для того, чтобы более точно передать нотную запись того, что было исполнено. И здесь мы вспоминаем такую практику, которая существовала с эпохи Средневековья. Мы о ней как-то говорили на эфирах, что существовала музыка записанная и музыка исполняемая. И это было два разных произведения, потому что нотная запись с момента своего появления, а у нее очень длительная история, была очень несовершенна. И исполнители, будь то вокалисты или инструменталисты, они всегда знали, что еще нужно исполнить в тексте, что просто не фиксировалось. Потому что даже в 18 веке существовали украшения, например, или какие-то агогические вещи, которые не фиксировались в тексте, но их знали исполнители, и они этим пользовались. Вот. Мы знаем также печально знаменитую историю, когда с Иоганном Себастьяном Бахом судились певцы, считая, что он не уважает их профессионализм, заставляя их петь только то, что он написал. писал, а не то, что они, согласуясь с требованием времени и своей практики, добавляли в музыкальный текст. Но Бах считал, что он отразил свою мысль достаточно точно и отказывался вот от этой практики, не хотел, чтобы певцы что-то добавляли. Одним из таких первых механических изобретений, ну, можно сказать, отчасти искусственный интеллект 18 века, это фортепианный ролл. Он появился в 1752 году, его изобрели немецкие конструкторы. Выглядело это таким образом, что внутри механизма помещался валик с очень прочной тканью или бумагой, которая буквально стенографировала то, что играла пианино. То есть в 20 веке с этой задачей стали справляться компьютерные программы с подключенной MIDI-клавиатурой. На самом деле аналоги были аж в 18 веке. Дальше композиторы даже большого масштаба, такие как Гайдн, Моцарт, Шуберт, Бетховен, не гнушались такими, казалось бы, незначительными работами, как запись музыки для механических часов, например, органов и так далее. Как это делалось? Потому что никаких микрофонов и звукозаписывающих студий тогда не было. Делалось это наподобие фортепианного ролла. То есть музыкант играл на устройстве мелодию, предназначенную для того, чтобы ее потом вмонтировали в часы или подобный механизм. Это все стенографировалось, а потом этот валик вот с этой стенографией звуковой помещался в устройство. Мы можем как раз послушать такую мелодию у Гайдна, мы можем послушать такую мелодию у Моцарта. При жизни Шуберта в кафе, где он фактически проживал, были часы, которые каждый час играли его мелодии. И сделано это было точно таким же способом. То есть Шуберт сам играл эти мелодии, они записывались на вот такую стенографию и затем размещались в валике в часы.

Если говорить уже о более серьезных движениях в сторону компьютеризации и использования машины в качестве воспроизводителя музыки, то это уже, конечно, 20 век. 1957 год. В Европе была создана Iliac Suite, которую полностью озвучила компьютерная программа «Компьютер Iliac». Давайте опять же найдем исторические корни. Для чего это нужно? Почему стали поручать машинам создание музыки? Здесь нам нужно вспомнить композиторов нововенской школы. О них мы тоже говорили. Шонберга, Берга, Веберна. Я не провожу здесь какую-то прямую параллель, конечно. Это лично мои музыковедческие мысли и изыскания. Но эти композиторы, в общем-то, стали делать то же самое. Они вспомнили, что греки соотносили музыку с математикой. И если мы посмотрим на музыку не как с точки зрения художественного или духовного содержания, а с точки зрения прагматичного человека, то в музыке действительно очень много математики. Во-первых, это 7 нот, у каждой есть своя высота, это тоже выражается средствами математическими. Дальше размер, метр, это тоже выражается числами. Дальше интервалы, аккорды, это все цифровые вещи. И композиторы нововенской школы стали применять активно математику снова. То есть это уже было до них. Активно стали применять математику в музыке, составляя магические квадраты и вычисляя прямо с помощью математических уравнений, в какое время что должно звучать. Для чего это делалось? Для того, чтобы преодолеть эффект предсказуемости, потому что, как бы мы ни любили всю музыку до 20 века, в какой-то момент наступает ощущение, что ее уже не хочется слушать. Опять же, это лично мое мнение. Я очень люблю эту музыку на самом деле. Просто действительно к 20 веку человечество, композиторы исчерпало вот определенный рубеж музыкантский и очень хотелось чего-то другого. Сам Шонберг, Берг и Веберн, они начинали, так скажем, с нормальных опусов, у них есть красивая музыка. И затем, так же как художник Пикассо, они сознательно отказались от этих красивостей в угоду тому, чтобы преодолеть вот эти рамки. Действительно, когда слушаешь эту музыку, а мы сейчас послушаем фрагмент, хотя она не относится к искусственному интеллекту, я хочу подвести лишь к той мысли, зачем музыку стали поручать компьютерам. Вот, когда слушаешь эту музыку, от нее не знаешь, чего ожидать. Она настолько непредсказуема, действительно, и это приводит тебя к полной концентрации, к напряжению твоих духовных сил в том числе. Потому что, когда ты слушаешь уже не первый год, например, Гайдна или Моцарта, ты знаешь, что от них ожидать. Ты как бы полностью расслаблен. Но если ты не знаком с музыкой нововенской школы, то ты предельно сконцентрирован.

0: Так вот, возвращаясь к Илиак Сюите. Она была запрограммирована композитором Леджером Хиллером и математиком Леонардом Айзексоном. И вот эта сюита из нескольких частей, она была полностью создана компьютером по определенной программе. Эта программа включала определенные паттерны, ну, то же самое, как в фортепианном роле, только более сложные. В какое время какая нота должна звучать, какой длительности. В 1980 году наш советский музыкант, математик и физик Рудольф Зарипов создал первую научную статью, обширную, которая касалась вот этой компьютерной музыки, и в частности он исследовал возможности музыкального программирования на компьютере «Урал». Вот, чтобы современный слушатель понимал, вы можете посмотреть в интернете, как этот компьютер выглядел. Это, можно сказать, целая небольшая комната. Огромная такая машина, состоящая из нескольких разделов, вот, которая... Ну, естественно, не могла с такой же скоростью, как современные компьютеры, даже телефоны и планшеты, выполнять определенные задачи, но все-таки кое-что она умела. Рудольф Зарипов был так увлечен своим вот этим программированием, в целом соотнесением музыки и физики, что даже написал ряд исследований. Например, у него есть книга «Музыка и физика, адресованная детям». Да, хорошо бы современные дети это сейчас почитали. Вот, и в этой книге он представляет свои изыскания, ну, то есть он прям рассказывает, как программировать компьютер для того, чтобы он сыграл эти мелодии. Выражено это как столбик с числами. Вот. Каждая нота представлена в виде пяти- или шестизначного числа, из которых первые две цифры — это порядковый номер нот. Ну, мы знаем, нот у нас 7, то есть до — это 1, ре — это 2, ми — это 3 и так далее. Дальше две следующие цифры идут — это длительность и метр, и следующие две цифры — это высота звучания. Ну, что значит высота? Есть большая октава, есть контроктава, есть малая, есть первая, вторая, третья. Вот. Таким образом, вот этот столбик с числами, он является программой для машины, для компьютера, чтобы она создавала по этим паттернам произведения. Это на минуточку 1980 год. Вот. Также вот этот компьютер «Урал», огромная эта машина, была запрограммирована на то, чтобы начинать и заканчивать произведение всегда с первой доли и сочинять все-таки квадратно. То есть музыка на самом деле более чем стандартная, но все же для 1980 года это был настоящий прорыв. Следующие ступени мы, конечно, тут не разбираем прямо очень подробно. Вот внедрение этого искусственного интеллекта, идем по некоторым этапам. Следующая ступень освоения искусственного интеллекта в музыке — это корпорация Yamaha, которая внедрила в программное обеспечение вот эти музыкальные паттерны, чтобы даже синтезаторы могли каким-то образом сочинять и обрабатывать музыку. Но больше успех был сделан в 1997 году, когда была создана программа Эмиля Хауэра. Это по имени ее создателя, калифорнийского композитора, ученого. Эта программа существует и развивается до сих пор. Она начинала с того, что тоже, пользуясь старыми паттернами, создавала достаточно предсказуемую музыку. Вот. Сейчас она уже доросла, эта программа, до того, что она может сочинять музыку в каком-либо стиле. Относительно недавно эта программа выпустила очередной альбом музыкальный. Что мы имеем на настоящий момент? На настоящий момент мы имеем достаточно умные программы и искусственного интеллекта, например, от Малаганского университета в Испании, которые также смогли создать искусственный интеллект, способный сочинять стили Баха, Моцарта и Бетховена. У нас искусственный интеллект заменяется часто нейросетью. Среди программ, которые доступны, ну, неискушенному пользователю, можно отметить Udio, Suno. Suno гораздо более часто используется, Stable Audio и так далее. Суть их достаточно простая. После скачивания тебе предлагают написать текст песни или воспользоваться уже готовым текстом. Это если программа бесплатная, например. Вот. Выбрать стиль, выбрать ритмику, выбрать мажор, минор, лад, то есть, ну и начать что-то создавать. Если слушатель, пользователь более искушенный, он, конечно, либо купит продолжение этой программы, либо покопается в настройках и создаст что-то более интересное. знаем. К вопросу, хорошо это или плохо, ну, наверное, остается открытым, хотя суды на эту тему уже идут везде во всем мире. Лично мне кажется, как музыковеду, что это не есть хорошо в том плане, что создается путаница. Потому что если есть искусственный интеллект, способный сочинить в стиле Моцарта, то это создает для музыковедов дополнительную ненужную работу на самом-то деле. Потому что до сих пор находят произведения, действительно принадлежащие Моцарту, например, или Баху, которые не были до этого найдены. Вот. А если мы теперь имеем еще искусственный интеллект, то задача усложняется вдвойне. Чем это хорошо и плохо для артистов? Хорошо это тем, что, допустим, люди, имеющие, например, музыкальное образование или не имеющие, но имеющие вкус музыкальный, что тоже очень важно, но не имеющие достаточно средств, например, чтобы собрать команду, с помощью искусственного интеллекта начинают продвигать себя в сети. Вот, и делают это достаточно успешно. Ну вот можем назвать такую Сашу Камович, допустим, которая играет на пианино, ну вот создает достаточно предсказуемые треки, да, но тем не менее она себя в сети продвигает, у нее есть свой слушатель. Вот. Чем это плохо? Это плохо тем, что зрители, естественно, видят контраст того, что они слышат в сети, и то, что есть на самом деле. То есть, если такой артист желает выйти на сцену к людям, но он не умеет того, что он делает с помощью искусственного интеллекта, вот этот контраст, конечно, ему, ну, будет не на руку. Поэтому вот мне кажется, что искусственный интеллект в музыке способен где-то украсить и добавить что-то в плане идеи, заменить какого-то музыканта, которого, допустим, нельзя по каким-то обстоятельствам найти. Вот. Но все же не стоит этим сильно увлекаться и заменять свою собственную музыкальность помощникам, потому что эти помощники, даже более совершенные, все равно они не создадут того, по крайней мере пока, на что способен человек, нечто непредсказуемое, творческое, душевное и духовное.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.
0: Спасибо вам, Константин. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили искусственному интеллекту и тому, как он появился в музыкальном мире. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я хотела бы вам рассказать об одной удивительной книжке детской писательницы, преподавателя, мамы четверых детей Дарьи Мясниковой. Для Дарьи проза – это добрые и светлые истории из детства, рассказанные с любовью, порой с теплой иронией и искренней надеждой в лучшее. Они будут интересны как малышам, так и подросткам. Возможно, именно мы, взрослые, узнаем себя в ком-то из героев книг Дарьи. У Дарьи более 11 книг. Но поговорим мы лишь об одной из них. Это «Лунная конфета. Сказки для сладких снов» от Дарьи Мясниковой, художник Таисия Суслова. Здравствуйте, рада вас видеть.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня часто спрашивают: Дарья Владимировна, какую книжку вы любите больше всего? Мне совершенно невозможно ответить. Это как спросить мать четырех детей, кого вы любите больше из детей? Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, каждая книга уникальна. Каждая книга действительно как ребенок, и создание книги, и состояние, в которое ты попадаешь, создавая книгу. Это как беременность, в которой мне очень нравилось находиться. Но так как мне уже 50, я уже беременной быть не могу. Но зато могу быть временной книгой или каким-то удивительным проектом. Тогда по очереди я могу рассказать о каких-то книгах. Не все сейчас у меня тут перед глазками, но что-то успею.
2: Ну и начнем мы, наверное, с «Лунной конфеты. Сказки для сладких снов». Вот такое вкусное название.
3: Да, такое вкусное название. Родилась книга таким образом. Мои малыши, Катерина и Андрюшка, были маленькими тогда еще и плохо засыпали, и мне приходилось в темноте, иначе никак, выключаешь свет, потому что свет их раздражает, когда выключен свет, и мамочка рядом, кладешь им руку на грудь и начинаешь читать сказки. А читать сказки как? Из головы, конечно. То есть уставшая мама после преподавания, после студентов прибегает и что-то там придумывает сходу в темноте. Какие-то сказки я запомнила, какие-то я забыла, но мои дети меня взбудораживали и говорили: «Мамочка, ну-ка, ты нам вот тут рассказывала про гномика и про луну, иди запиши». Потом через какое-то время меня Катерина бегала: «Мамочка, ты рассказывала сказку про капельку Лёльку, как она с облачка полетела и встречала и рыбку, и одуванчика, и кита. Ну-ка, давай вспомни». Я говорю: «Катечка, я ничего не помню».
2: А вы придумывали на ходу, да?
3: Да, конечно, я придумывала на ходу. Ну что не сделаешь, чтобы ребенок уснул. И вот потом меня через полгода ребенок окончательно, поймал за руку и говорит: «Мама, если ты забыла эту сказку, я тебе заново расскажу». И вот она ее рассказала, и я пошла бегом писать. Вот так создалась эта книга. Еще эта книга удивительна тем, что рисунки к этой книге сделаны руками ребенка. Тася Суслова – это замечательная девочка, с которой меня познакомили. Когда ей было 10 лет, представляете, в пандемийное лето мы с Тасей создавали эту книгу. Начали создавать. Мы ее писали, эти иллюстрации, 3 года. Совершенно в удовольствие, совершенно не спеша. То есть для каждой сказки было придумано где-то 7 рисунков. Зачем? Затем, чтобы ребенок, который начинает читать, видел большие буквы и огромную картинку. когда-то в детстве у меня была такая же квадратная книжка «Буратино». И я ее вот просто таскала везде с собой. Я обожала совершенно то, как она создана, и что она квадратная, и что там мало написано, и что там огромные буквы, и что эту большую книжку я прочла. Это была такая гордость в детстве, еще в садике. И вот мне захотелось сделать что-то подобное, и у нас получилось.
2: Все детские картинки, да, Тася, да, Суслова?
3: Тасечка рисовала. Сейчас Тасе уже, как вы понимаете, 16 лет. Тася уже на голову выше меня.
2: Светлов... А тогда сколько ей было?
3: 10. Тогда ей было 10, и вот 10
2: лет. Искренние такие рисуночки, да, и приятные, что самое.
3: Приятные, потрясающие.
2: Солнышко-то с мимикой.
3: Взрослые так не нарисуют. Да, вот понимаете, вот эта вот гусеница, да, задумчивая. Или вот этот вот ежик с синими иголками. Я считаю, взрослый такую мордашку не нарисует. И Тасечка развела свои таланты, она умничка. На самом деле она училась так же, как я. Я училась писать, а она училась рисовать. То есть, причем она самоучка. Она выискивала в интернете техники, каким образом можно акварель украсить черными линерами и как это подобрать, эти линеры. Прям огромная молодость.

0: он сейчас инвалид-колясочник, но это его совершенно не останавливает как творческую личность. И вот представляете, он великолепным бархатным голосом, поверьте мне, прямо вот после этой передачи возьмите и наберите «Лунная конфета» Дарья Мясникова, аудиокнига, и вы услышите его великолепный голос. Он усыпит любого ребенка и сделает его совершенно счастливым.
1: Дарья, я предлагаю после нашего интервью про книгу «Лунная конфета» поставить небольшой рассказ в данный выпуск, где читает Андрей Козлов. Вот если вы не против, чтобы слушатели прямо вот мы поговорили и послушали рассказ. А сколько здесь историй или синоним рассказов?
0: В этой книге всего 7 сказок.
1: То есть это сказки?
0: Это сказки. Да, это сказки, это фантазии. Есть, конечно, сказка-рассказ Гаша про котенка. Ну, начинается сказка, а дальше заканчивается былью-былью. Прямо история про моего питомца, как он жил, как он вообще у нас сказочно появился. Представляете, мне его за то, что я нарушила правила дорожного движения. Вместо того, чтобы забрать у меня права, мне дали котенка. Вот так у нас появился. Он прямо выскочил.
1: Это действительно так было?
0: Действительно такая история. Совершенный малыш. 1.5 месяца он на ладошку помещался. Он прибежал к огромной дороге. И вот как он бежал, это я все придумала, конечно, сама. Читайте.
1: Теперь этот кот у вас или кошка живет?
0: Он прожил великолепную жизнь. Ну, сейчас его нет, к сожалению. Но он, как это сказать, ушел по возрасту. Вот, мы его совершенно обожали. Он мудрый, умный, потому что у него много было приключений в этой жизни. Мы его очень обожали. Кот Гаша. Мы его так и назвали Гаша, гаишник.
1: Гаишник, ничего себе. Это вот. А как родные приняли новость, что вы приезжаете с работы или откуда там? С котиком. И еще ты рассказываете, что это штраф на самом деле.
0: Ну, так как семьей тогда командовала только я, была в разводе, у меня было 2 детей и собака в этой машине, представляете? То есть мы к собаке принесли котенка, вот такое чудо.
1: А еще об одном рассказе.
0: С удовольствием расскажу еще про одну сказку, сказка про Э-Ю-Я. Это сказка последняя в этой книге.
1: Как называется еще раз?
0: Сказка про Э-Ю-Я.
1: Последние буквы, да, в алфавите.
0: Последние буквы в алфавите, да. Про которых на самом деле многие забывают, да. А, Б, В, Г, Д это мы знаем, а Э-Ю-Я-то как-то нет.
1: И серединку забываем, да. Что там по порядку.
0: И вот поэтому мне захотелось эти 3 буковки, да, взять фокус и рассказать целую историю. То есть я придумала сказку таким образом, что эти 3 буквы — это 3 девчонки, каждая со своим характером. Вы послушайте даже «Э», «Ю» и «Я». Это действительно 3 разных характера. И это история, как мне кажется, опять-таки вовлекает ребятишек в чтение. А логопеды, кто нашел эту сказку, меня очень благодарили за то, что я так подробно вокруг каждой буковки, да, придумала историю, потому что там и согласные есть, и вообще вся эта история у меня про королевство азбука, где мальчишки звенят, рычат, то есть они согласные, а девочки поют, и вот эти девчонки и мальчишки там поссорились, разбежались в разные стороны, и как они потом все-таки, да, пришли к миру и согласию и стали составлять буквы. Поэтому стоит это почитать, и я думаю, что и педагогам, логопедам она будет очень полезна. Ну и ребятишкам тоже.
1: Да, вот насчет логопедии я люблю сказки, которых нужно детям не только прочитать, но и поразминать свой речевой аппарат. Это верно, здорово.
0: Верно, там это все есть.
1: И еще об одной сказке, о которой хотелось бы вам сказать сегодня.
0: Самая первая сказка в этой книге — сказка о гусенице. С одной стороны, было бы, наверное, здорово рассказывать ребятишкам о природе, о том, что она великолепна и удивительна, и как из какой-то такой смешной, толстой, ползающей, корявой, не знаю, пушистой, страшненькой гусеницы может появиться бабочка, да?
1: Бабочка.
0: Это же чудо природы, о котором, может быть, они и не знают. И вот первые впечатления от этого можно, наверное, получить, да, прочитав эту книгу, эту сказку. Но в этой сказке на самом деле заложена еще огромная, серьезная идея, связанная именно с тем, что каждый из нас в этом мире, появляясь, наверное, и есть та самая маленькая гусеница, которая ничего

0: Ничего о себе не знает, ничего о себе не понимает, может быть, даже критикует себя, да, и думает, так буду я ползать всю жизнь только по земле, и никогда я не взлечу.
1: Рождённый ползать, летать не сможет, крылат.
0: Совершенно верно, но эта сказка, я думаю, многих развернет, особенно девчонок-подростков, которых гормонально бывает, да, вот такие там в 10-11 лет такие пухляши, такие страшненькие, такие смешнючие, такие все, вот, а потом... Вот у моей дочери тоже такая же была история в средней, что вот ее все там дразнили. Вот ты такая, вот такая смешная, такая толстенькая. И вот представляете, в какие-то за какой-то год, да, когда ей исполнилось 13-14, она превратилась в бабочку, в такую красивую, с такой талией, что все просто завидовали. Все девчонки и мальчишки, кто ее обзывал, они, конечно, 33 раза пожалели, что не это делали.
1: А сказка — поддержка.
0: Да, да.
1: Сказка — поддержка. Больше нам таких историй. Спасибо вам, Дарья, за это интервью. А прекрасные книги для детей. Я считаю, что любая книга для детей, она может быть книгой и для взрослых. «Лунная конфета». И последний мой вопрос — почему «Лунные конфеты»?
0: Ну, это одноименная есть сказка в этой книге «Лунная конфета». Сказка про гномика Грума и про его удивительную любовь к Луне. То есть он придумал, что это его такое чудо, на которое он любуется, что это его лунная конфета, что, может быть, когда-то он ее попробует, или, может быть, это тарелка или леденец. Ну, в общем, такое чудо, которое... вдохновляет его на подвиги. И вот однажды он заметил, что она уменьшается. И вот вся история про то, как он пошел спасать свою Луну. И в итоге он с ней поговорил. Она подарила ему лунную конфету.
1: Вот теперь понятно, почему все-таки конфета и почему она лунная. Все. Дарья, спасибо за эту историю про книгу. И пожелаем всем детям, родителям, вам, конечно же, здоровья и любви к детской прозе.
0: Да, ребятки, читайте. Читайте то, что вам нравится. Ищите автора, который вам по душе. Потому что нет ничего обязательного. Книга — это индивидуальный, интимный выбор каждого человека. Найдите своего автора. Полюбите чтение через любимую литературу.
2: «Лунная конфета». Дарья Мясникова. Читает Андрей Козлов. В одном дремучем еловом лесу жил маленький гномик Грум. Он не любил суету, слушал, как журчит ручей и поют птицы. Больше всего на свете ему нравилось ночью в тишине смотреть на Луну. Сначала он думал, что это серебряная тарелка, потом надувной шарик. Но в конце концов он решил, что Луна – это огромная сосательная конфета. Округлые пятнышки на ее поверхности – это воздушные пузыри, которые часто появляются при варке леденцов. Луна завораживала его своим нежным свечением, и он часами мог ею любоваться. Однажды наш Грум заметил, что она становится все меньше и меньше, и Грум начал волноваться.
3: «Кто посмел откусить мою луну?»
2: — гневно прошептал гномик. Он так расстроился, что чуть не заплакал. Грум был решительный малый и поэтому не стал сидеть сложа руки. Он решил спасти свою любимую луну и отправился туда, где она исчезает на рассвете. Долго шел гномик и, наконец, устал. Лег на пушистую травку около озера и уснул. «Милый Грум, привет!» – пропел чей-то мягкий и нежный голос. «Это я, Луна».
3: «Луна? Правда? А я иду тебя спасать. Но если ты со мной говоришь, то я уже пришел. Так?»
2: «Конечно, ты не волнуйся. Отчего ты хотел меня спасти?» Улыбнулась Луна.
3: «Как от чего? От того, что кто-то откусывает и откусывает от тебя по кусочку каждый день. Вдруг этот монстр однажды съест тебя целиком?»
2: Испуганно проговорил Грум.
3: «И я не увижу больше свою красивую конфету».
2: «Что ты?
3: расхохоталась Луна.
2: «Я совсем не конфета. Я большое небесное тело. Похоже, скорее, на шар, а не на плоский леденец. Я летаю вокруг матушки Земли, на которой ты живешь».
3: «А почему ты бываешь тонкой, как ломтик сыра?»
2: «Попробую объяснить. Я такая белая и яркая, потому что меня освещает солнце. Но так бывает не всегда. Это зависит от того, загораживает меня матушка-Земля от батюшки-Солнца или нет. Бывают ночи, когда меня никто не загораживает, и я тогда круглая. А потом меня видно все меньше и меньше. Я становлюсь похожей на тонкую букву «С». Спадаю, спадаю, пока не наступит новолуние, когда меня почти не видно. Потом я снова день ото дня расту, и мой изгиб больше напоминает букву «Р». Я расту, расту до полнолуния, которое ты так любишь». Понятно объяснила, Грум?
3: «Значит, все в порядке, и тебя не надо спасать».
2: «Милый мой Грум, ты такой добрый и отважный. Мне очень приятны твои слова и забота. Я решила тебя обрадовать. Мы с тобой никогда не расстанемся и всегда будем вместе. Теперь, где бы ты ни был, куда бы ты ни отправился путешествовать, я буду смотреть на тебя, петь песни, улыбаться и днем, и ночью». Грум открыл глаза. На небе светило солнышко. Гномик сладко потянулся и понял, что это был только сон. Но вдруг рядом с собой, в сочной траве, он нашел круглую, как луна, сосательную конфету.
3: «Вот это да!»
2: – восторженно вскрикнул Грум.
3: «Значит, это был не сон, а правда!»
2: Грум вспомнил обещание Луны быть всегда вместе. Он поднял глаза к небу, внимательно присмотрелся в голубую высь и увидел между белых облаков едва заметный диск его любимой Луны. Гномик помахал ей рукой.
3: «Спасибо за лунную конфету!»
2: – крикнул гномик. Луна нежно улыбнулась ему в ответ.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Дарьей Мясниковой, писательницей, поэтом, преподавателем и мамой четверых детей. А беседовали мы о книге рассказов для детей и подростков «Лунная конфета. Сказки для сладких снов». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья.
4: В Екатеринбурге 4 часа.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 18. «Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощренны со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими, много пришествовала душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни». Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятение ноги твоей я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бяху ноги наши во дворях твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждемый, яко град ему же причастие его вкупе. Там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню, яко там оседоша престоли на суд, престоли в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя, буде же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братья моих и ближних моих глагола хуба мир о тебе, дом ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе. К тебе возведу очи мои, живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихамся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых. Яко аще не Господь был бы в нас, да речет оба Израиль, яко аще не Господь был бы в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожерли быша нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, оба вода потопила бы нас, поток приеде душа наша, оба приеде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме, горы окрест Его, и Господь окрест людей своих, отныне и до века, яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешение, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, всую трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, всую бде стриги, всую вам есть утреннего те, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, никогда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновем сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных. Блажен иже исполнит желание свои от них, не постыдятся их, да глаголят врагом своим во вратех. Блажене все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси и добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовита в странах, дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя. Все так облагословится человек, бояйся Господа. Благословит Тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узришь и сын и сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей я, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей я, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен сече вые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки свои я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои, внемлющие глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней, да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю,
аще внидо вселение дома моего, аще взыду на одр постели моей, аще дам сон очима моима и веждама моим одремание, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я в Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидим вселение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет Мой и сведение Моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, сей покой Мой во век века, зде вселюся яко из воли и, глави Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются, там о возвращу рог Давидове, о готовых светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро или что красно, на еже жите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящее на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа, благословите тебя, Господь от Сиона, сотвори вы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, соженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, недостойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества тареких моих согрешений, множество подложивший избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есть и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» звучала 18-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот.